0: Ткачука Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября. Только в онлайн-кинотеатре «Винг». Реклама 18+.
1: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».

0: Ой, я в эфире.
1: Кирилл, ты профессиональный человек.
0: Да, поэтому я включил микрофон. К сожалению, это не лечится.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Один плюс один.
2: О, боже, нет!
0: Утро на грани. С 7 утра по будням. Утреннее шоу «Один плюс один».

0: заниматься привычными делами. Лазерная коррекция зрения в клинике Медстандарт. Просто, быстро и все. За четким зрением в Медстандарт. Подробная информация на сайте glassradujetsya.rf.
1: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. ООО «Медстандарт».
2: Предприниматели, привет! На связи Илья Вербух. Приглашаю вас на бизнес-фест от Сбера. Красноярск, 10 сентября, в Гранд Холл Сибирь. Мы поговорим с вами о работе в команде, пути к успеху, устойчивости к современным вызовам. На фесте вас ждет много интересного. Выступления других известных спикеров и предпринимателей. Много нетворкинга и разбор реальных бизнес-кейсов. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
3: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
4: А тебе нравятся корейцы, японцы или китайцы?
5: Ты в своем уме?
6: И она уйдет, так и не узнав, что ты имел в виду автомобиль. Илан Авто. Привезем автомобиль из Японии, Китая и Южной Кореи в кратчайшие сроки. Нет скрытых комиссий и низкие цены за качество. Илан Авто. Автомобили в наличии и под заказ. 200-2080.
7: ООО Илан Авто. Город Красноярск, улица Красной Армии, дом 20А. ОГРН 119-246-803-1832.
8: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
9: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
8: Новый сезон мелодрам.
10: Я вообще-то даже... Предложение еще не получил.
8: Но... Скажи счастью «да».
11: Ты выйдешь за меня замуж?
10: Да.
8: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19.00 на «Домашнем». 16+.
12: Это новое радио.
13: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

пісня. Нове радіо.

0: от создателя нового радио. Высшая лига. Фирменный чарт станции и главный музыкальный ориентир. Каждую неделю на новом радио.
1: Всем привет, это главный чарт отчизны.
2: Высшая лига нового радио.
1: С вами Роман Емельянов
2: и Макс Астахов.
1: Поехали!
0: Четверг, 16.00, премьера. В воскресенье в это же время повтор. Голосуй за любимый трек на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Только на новом радио.
3: Новое радио.

0: Спонсор выпуска ООО СЗ ДСК 2010.
1: Рецепт баланса жизни. Свежий чай с ромашкой. Спокойное утро. Лоджия с видом на родную Ветлужанку и теплый взгляд знакомых глаз. Жилые эко-кварталы Соцветия. Главный ингредиент тихого счастья.
2: Телефон 215-50-09. ЖК «Соцветия.рф». Группа «Строительная компания» АРС. ООО «Специализированный застройщик». ДСК 2010. Проектная декларация на наш.рф.
3: Реклама.

0: Альмед и Альмед Дети. 202-02-02. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для Арбан это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от Арбан будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством Арбан будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ОСЗ-компания Арбан. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Эксклюзивное предложение от стоматологии «Зуб к зубу». Имплантация под ключ. 49 900 рублей. Установка импланта, формирователя и циркониевая коронка. «Зуб к зубу». Петра Ломака, 6.
3: Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
4: Не нашли квартиру желаемой планировки в готовых домах микрорайона «Чижи»? Не переживайте. Зайдите на сайт urban.ru. Укажите в фильтре микрорайон «Чижи», корпус 5. И выбирайте из новой коллекции планировок от лаборатории Urban. Вы обязательно найдете свой вариант. Подробности 205-15-15 и на сайте urban.ru.
5: Застройщик ООО «СЗ Urban 2022». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Рекламная служба «Нового радио» в Красноярске. 263-88-33.

0: до премьеры сериала «Трудно быть богом». В онлайн-кинотеатре «Винк» осталось 3 дня.
1: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября. Только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
0: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
3: Город детства,

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: Фрешток.
1: Каждую пятницу в 12. Новая и ВК-музыка выжимают самый сок.
0: Фрешток.
1: Супер новинки, чарты ВК-музыки, новости и комментарии артистов, анонсы концертов, эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК-музыки Сергей Мудрик.
0: Не пропусти Фрешток.
1: Фрешток. Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11.00 на новом радио. Реклама.

0: Альмед и Альмед Дети. 202-02-02. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Рецепт баланса жизни. Свежий чай с ромашкой. Спокойное утро. Лоджия с видом на родную Ветлужанку и теплый взгляд знакомых глаз. Жилые эко-кварталы Соцветия. Главный ингредиент тихого счастья.
2: Соцветие. Эко-квартал. Телефон 215-50-09. ЖК Соцветия.рф.
3: Группа строительная компания «Арс». ООО «Специализированный застройщик». ТСК 2010. Проектная декларация наш.дом.рф.
4: Один из крупнейших бассейнов Красноярска «Сокол» открывает набор в детские группы обучения плаванию. Профессиональные тренеры помогут ребенку уверенно чувствовать себя в воде. Научат правильно дышать и освоить технику плавания в 50-метровом бассейне. Плавание – это спорт, уверенность и навык, который останется на всю жизнь. Запишите ребенка в бассейн «Сокол» уже сегодня. Пограничников 105, 226, 49, 49.

0: Реклама. Просторные квартиры для счастливой семьи в лесном мини-районе Вита-парк. 18 видов трех- и четырехкомнатных квартир от 64 до 120 квадратов. С мастер-спальнями, эркерами, французскими окнами, ваннами с окном, гардеробными и лондри. И все это в собственном настоящем лесу. Звоните 205-15-15. Застройщик ООО «СГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Такая круть! Еще хочу!
2: Это ты о чем?
1: Была в аэрокомплексе «Скайфлай». Летала не просто в аэротрубе, а еще и с погружением в виртуальную реальность. Прыгала с самолета, пролетала над каньоном, над мостами, мимо птиц и воздушных шаров. Ты даже не представляешь, насколько это классно! Погружение на 200%!
2: Ого! И правда круть! Я тоже хочу попробовать!
1: Тогда звони в аэрокомплекс «Скайфлай». 205-05-87 или смотри на сайте myskyfly.ru.
3: Для лиц старше 9 лет.
4: Шоу, где характер решает все.
5: Вставай, вставай!
4: Новый юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС «Супер-ниндзя».
5: Да!
4: Болей за Красноярск 6 сентября 17:00 для лиц старше 16 лет.

Спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись о чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы током мне било их больно. Это мой поцелуй тебе вечно.

0: я пройдусь по нам мурашками на чуть-чуть зеленой суши.
1: Новое радио.

0: До премьеры сериала «Трудно быть богом» в онлайн-кинотеатре «Винк» осталось 3 дня.
1: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
0: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк.
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которое лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк.
2: Новая серия каждую пятницу.
3: Реклама.
4: Шоу, где характер решает все.
5: Вставай, вставай!
4: Новый юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС «Супер-ниндзя».
5: Да!
4: Болей за Красноярск. 6 сентября, 17:00. Для лиц старше 16 лет.
6: Готовая двухкомнатная. В лофт-районе Портовый. 69 квадратов. С классической отдельно выделенной кухней. Лофт-район Портовый от Арбан. Важно правильно выбрать место. Подробности 205-15-15. Застройщик АО СЗ Арбан. Дома сданы.
7: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
8: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
7: Новый сезон мелодрам.
9: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
7: Скажи счастью «да».
10: Ты выйдешь за меня замуж?
9: Да.
7: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+.
11: 15 минут и все?
12: Да, все. Никаких запотевших очков, трат на линзы и растворы. Уже на следующий день вы сможете заниматься привычными делами.

Большая музыка начинается с одного трека, с одного решения – заявить о себе. Новое радио и Zion Music продолжают прием заявок на 9-й сезон конкурса новой музыки и исполнителей «Музыкастинг». Победитель получает запись и релиз сингла, ротацию в эфире нового радио, выступление на крупнейших фестивалях и многое другое. Это реальный шанс попасть в высшую лигу. Загружай свой трек на muz.newradio.ru. Пора звучать по-новому. Эксклюзивный партнер конкурса ВК-Видео.

0: Спонсор выпуска ООО СЗ ДСК 2010.
1: Рецепт надежных инвестиций складывается из ростка, благоприятной почвы и правильно выбранного времени. Правильное время наступает сейчас. Правильное место в соцветии. Эко-кварталы соцветия. Надежная среда для роста ваших инвестиций.
2: Соцветие. Эко-кварталы. Телефон 215-50-09. ЖК «Соцветия.рф». Группа строительных компаний «Арс». ООО «Специализированный застройщик». ДСК 2010. Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Реклама.

0: Альмед и Альмед Дети. 202-02-02. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Лесной мини-район Витапарк. Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича. Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор есть. Подземный паркинг в наличии. А еще прямо во дворе Арбан строит настоящий муниципальный детский сад. Лесной мини-район Витапарк. Настоящая жизнь в настоящем лесу. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Осень в термах «Сокол». Время ярких выходных для всей семьи. Анимационные программы, творческие мастер-классы, шоу и развлечения для детей. А еще теплые бассейны, включая уличный. 9 саун и хамам, живая баня на дровах и настоящий снег круглый год. Всем гостям терм доступен большой 50-метровый бассейн. Термы «Сокол». Как на курорте, только в Красноярске. Пограничников 105, 226-49-49.

Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: до премьеры сериала «Трудно быть богом». В онлайн-кинотеатре «Винк» осталось 3 дня.
1: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября. Только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
0: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

Я был твоей худшей ошибкой, ты была моей лучшей попыткой. Засыпать без тебя — это пытка. Почему? Вопрос на засыпку. Я снова пишу тебе, что болит моя душа. И как уместить эти большие чувства в маленькой

0: на YouTube, ВК-видео и Рутюб нового радио. Если вдруг узнаешь свой трек, мы никому не скажем.
1: Реклама. Рецепт надежных инвестиций складывается из ростка, благоприятной почвы и правильно выбранного времени. Правильное время наступает сейчас. Правильное место в соцветии. Эко-кварталы соцветия. Надежная среда для роста ваших инвестиций. Соцветие.
2: Эко-кварталы. Телефон 215-50-09. ЖК «Соцветия.рф». Группа строительных компаний «Арс». ООО «Специализированный застройщик» ДСК-2010. Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
4: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
3: Новый сезон мелодрам.
5: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
3: Скажи счастью «да».
6: Ты выйдешь за меня замуж?
5: Да.
3: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19.00 на «Домашнем». 16+.
7: Двухкомнатная в лесном мини-районе «Витапарк». 55, 60 или даже 77 квадратов. Какая нужна вам? Более 20 видов уникальных планировок двухкомнатных квартир от архитектурной лаборатории «Арбан». С эркерами, гардеробными, лондри, с видом на лес, с многовековыми соснами или на природный двор. Вы точно найдете свою двухкомнатную. Звоните 205-15-15 и выбирайте.
8: Застройщик ООО «СЗГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Yeah.

0: Реклама.
1: Эксклюзивное предложение от стоматологии «Зуб к зубу». Имплантация под ключ. 49 900 рублей. Установка импланта, формирователя и цирконевая коронка. «Зуб к зубу». Петра Ломака, 6. Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
2: В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для Арбан это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от «Арбан» будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством «Арбан» будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ» компания «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Большой теннис – это спорт будущих чемпионов. Академия тенниса «Сокол» – место, где начинала свою карьеру Мира Андреева. Только в сентябре мы открываем набор детских групп от 6 до 13 лет. Первое занятие с тренером бесплатно. Но, внимание, места строго ограничены. Звоните прямо сейчас. 216-72-62. Академия тенниса «Сокол» на Пограничников 105. Место, где рождаются чемпионы. Подробности по телефону 216-72-62.
4: Новое радио. Радио.

0: до премьеры сериала «Трудно быть богом». В онлайн-кинотеатре «Винк» осталось 3 дня.
1: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
3: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
4: Эфир содержит нецензурные выражения сцены идиотизма, и поэтому его не стоит...
5: Да-да-да.
6: Ну, довольны? Довольны? Вы этого ждали? Этого ждали, чтобы мы опять с синими мордами каждый будний день, ёпарасоте. Думал, отдохну месяц, все, суперский отдых был. Ну класс, реально, вообще придраться к отдыху невозможно. Думаю, ну, в 6 утра прозвенит этот проклятый будильник. Ну, я буду как новый. Хрена! Все то же желание убивать. Все то же желание сразу рыбкой после работы домой в кроватоньку. Пуньк! И спать. Где весь этот отдых? Перечеркнуто все. А не когда. Довольны? Не, вы скажите, вы напишите. Вы

0: я вообще буду в студии ночевать, потому что весь месяц буду ложиться в 5 утра, поэтому я приду сразу на работу ночевать, я там спать не буду.
1: Пожалуйста, 7.03, а вот и ныне там. Все, ничего не поменялось. Не работает отпуск ваш, не работает. Нет, он работает, конечно.

0: Не, главное дело... Все. Я сегодня чуть пораньше, там, чуть пораньше думаю, ну, приду, разберусь, там, куда тут нажимаю. Реально, все, все забыл, не, без шуток. Еще программа у нас, она перед отпуском, вот эта вот рабочая, сменилась. Я вроде с ней разобрался потихонечку, а сейчас прихожу, че, куда, что, почему, а где кнопка, а куда, а как песню ставить, вот это все. Все, все плохое, короче, стерлось. И думаю, ну, ладно, встал пораньше, все хорошо. Сходил в душик, освежился там, постоял под душем, как обычно, подумал о бренности бытия. Все, такси вызвал пораньше. Вот. BLG X50. Иван, как сейчас помню. Выхожу прям ровно к его под... к тому моменту, когда он подъедет, и он прям меня видит, и вот так на газ нажимает, и происходит следующее, он просто мимо. Думаю, может быть, во мне проблема, что-то, может, со мной не так. Вот, не понравилось я ему. А может быть и маршрут, а может быть и типа дорога в Красногорск. Ну, спасибо большое, Иван, на BLG X50. Суперское начало нового сезона. Но потом приехал Константин, и мы уже доехали просто как просто по скатерти. Что-то, по-моему, я слишком дохрена говорю для семиутреннего выхода в эфир. Давайте-ка послушаем песни. А какие песни появились, а? За период отсутствия. Ой, как... О, ну и, конечно, я смотрю сейчас в плейлист. Конечно же, без базы тоже мы не останемся. Вот они, Санта-Лючия, братья Гаязовы, и Винтаж, Малахит, и Райтраш.
1: Это дурдом какой-то просто. Почему так долго, оказывается, до работы ехать? Здорово.
0: Да какой работы? Это не работа, это сказка.
1: Да?
0: Да, так здорово.
1: Ты, а что тут это у меня без
0: наушников? Ну, а пока разбирается второй человечек, что там у него, мы послушаем Холли Флейм и Айову.
1: Да подожди, а куда?
0: Да нет. Новые на новом. Ты что, смотри, Холли Флейм, Айова и Дос, как мы скучали по этим ребятам.
2: Слушайте нашу новую песню.
3: Ловлю на новом радио.

0: Я ни одной песни из фонотеки Нового радио не слышал за этот месяц. Вот сейчас вот снова погрузился. Как же здорово.
1: В смысле не слышал? Вот я наоборот удивился. Там человечек перед треком сказал «Новое на новом». Они эту песню у нас полтора месяца назад презентовали. Да. Они вообще работали этот месяц?
0: Вот такое новое у нас, да.
1: Они на работу ты ходили, оно давно уже новое.
0: Ты про кого работали они или нет? Про Holy Flame с Айовой?
1: Про людей, которые здесь были. В офисе.
2: А я не знаю, что они тут делали, вообще неинтересно даже.
1: Вообще, новое на новом. Я помню, как сейчас, мы звонили тогда Айове и уговаривали ее презентовать трек. Это было в 2015-м.
0: Да, как будто вчера это было.
1: Вообще офигеть. Вообще, короче, круто работа. Но мне сильно не понравилось вставать. Это во-первых, а во-вторых, я месяц не заказывал такси, представляешь? Вообще. Ну ладно, я вру, я заказал такси первый раз, когда ехал на собрание 27-го.
2: Вообще. Как я скучал по этому всему.
1: Почему?
0: Потому что...
1: Понял.
0: Под такси. Я говорю, сегодня перед моей рожей вот так уехал он. Видел меня и поехал дальше.
1: Да у тебя рожа протокольная, конечно.
0: Почему? У меня нормальная загоревшая харя.
1: Я отказался
0: ехать. Как же я ненавижу этого водителя. Боже мой, извини. Его звали, по-моему, Иван. Иван, прости, я тебя так ненавижу.
1: Да забей вообще.
0: Очень сильно.
1: Смотри, первый день после отпуска. Все равно первый день. Сегодня у нас нам позволено практически все.
0: Да.
1: Во-первых. Во-вторых, у меня мысль в голове сегодня была. Надо прийти вовремя, а потом я подумал, это такое лицемерие будет. Ну и чё, ну и зачем? И я спокойненько сделал себе прическу, проснулся, не
0: сегодня?
1: Торопясь.
0: Сегодня?
1: Ну да. Волосы уложил.
0: Вы же упырь, а? Главное, все равно ведь один хрен в 7.06 пришел. Так уложил, прическу, хренёску.
1: Уложил волосы, пришел в белой кожанке. Я подумал, в первый день отпуска это сильно важнее, чем вот это вот. Посмотрите, я вот сегодня я не...
0: Да и кто честно поверит говоря, в это барахло? Врубите трансляцию. Честно говоря, ты похож на Бориса Моисеева.
1: Какого Бориса Моисеева?
0: Царствие небесное, реально.
1: А в какой? В начале жизни или под конец?
0: Нет,
1: уже?
0: В лучшие годы.
1: В лучшие годы?
0: Вы посмотрите, ребят.
1: Да какой Борис Моисеев?
0: Смотри,
1: ты сам в белом весь.
3: Где же ты? Где? Вообще. Звездочка малая.
1: Вообще не похоже.
0: А я его под танцовкой.
1: Вообще не похоже.
0: Один в один.
1: Какой Борис Моисеев? Это из-за куртки, что ли?
0: Из-за всего.
1: Я подумал, что надо как-то это вот прийти вот так вот, здравствуйте. И выбор пал на белую кожанку. Я ее, по сути, специально заказал, чтобы она к концу отпуска приехала, чтобы в первый день продефилировать в ней и так вот поэпатировать немножко.
0: Ну вот, посмотрите, ребят, вот там фотографию прислали уже, по-моему, в чат соцсети одной. Это чисто вот «может были, а может сказка, был там чей-то брат».
1: Я доверю специалистам, которые глубоко знают творчество Бориса Моисеева.
0: А что, песню эту знаменитую?
1: Сергей Лазаревич
0: сказал. Я еще в 98-м году слушал и переписывал с кассеты какой-то там. Она таким хитом была невероятным, да.
1: Понял.
0: Вот так мы развлекались.
1: Насколько у нас разная любовь к музыке была.
0: Просто щелкунчик.
1: В 98-м.
0: В 98-м ты ходил еще.
1: Это уже несколько лет, как Тупак умер, а ты все кассеты переписывал Бориса Моисеева.
0: Несколько лет, как Тупак умер. Эта информация мне стала известна, когда я только с тобой познакомился.
1: Что Тупак умер?
0: Да.
1: Ну, давай
0: Тупак
1: тогда,
0: умер.
1: Давай попроще тогда, вот на Нирвана.
0: На Нирвана.
1: Он же тоже в какой-то в этот период временной умер.
0: Да, когда...
1: Ну вот, 90... видишь, и первый же день сразу про смерть. А что? А почему нет?
0: Все темы подняли сразу.
1: Да.
0: Что тут уже кто-то написал? Все можно до 11 не включать.
1: А.
0: ББ написал. ББ.
1: ББ.
0: Знаешь что?
1: Пока.
0: Давай, счастливенько там, на связи, ББ.
1: 100 тысяч сообщений пропущенных в чате было. Я сейчас все прочитаю, ребята.
0: Да, прочитай там потом срез, вот да. О чем писали, обязательно расскажи нам, интересно же.

0: Ну, еще одну, типа, песню послушаем или будем болтать?
1: Я боюсь, давай, конечно, еще
0: Я боюсь,
1: одну.
0: Просто заряд закончится к 8 утра уже.
1: Он уже закончился.
0: 7.16, все, уже сел, нет.
1: Все уже, да.
0: А потому что еще 31 августа, еще лето, еще отдых, как бы. Вообще
1: конечно.
0: Нет рабочего настроения.
1: Последний день лета же сегодня, офигеть.
0: Да.
1: Круто, ну, ура.
0: Отстой. Это новое радио, ты забыл напомнить, Артем.
1: Точно, новое радио.
0: Новое радио, очень сильно новое радио. Понятно?

0: 1+1. Новое радио.
1: Ура! Ура, ура. Сейчас самое главное, случайно, с непривычки не сматюгаться в эфире, потому что...
0: Ну... А что, ты весь месяц матюгался?
1: Ты что, я только матерился вообще. Вот так, я дома сидел, на кого мне материться было?
0: Так я не понял, матерился или нет?
1: Да нет, конечно. Нет. Но в целом все равно случайно вылетит вот так вот. Разучился же за месяц уже все равно разговаривать. А так вот, но если у вас вопрос, сколько раз я из дома выходил в этот раз, 3 или 4, ну, ты прическу не порти.
0: Ребят, кстати, быстро сейчас трансляцию. Включите, да. Трансляцию, вот прямо сейчас. Вот,
1: ну, в этой шляпе даже если бы я был, я не знаю, в куртке Король и Шут, я бы все равно на Бориса Моисеева. В этой шляпе...
0: Зырьте быстрее, я же говорил!
1: В этой шляпе
0: слышал я, слышал я одну легенду.
1: Вот она, проверь на себе.
0: Да нет, у меня, смотрите, у меня вообще я не похож.
1: Смотри, да ты вообще, ты еще больше Борис Моисеев теперь.
0: О двух братьях. Может быть, а может сказка. Эти братья среди нас. Смотрите.
1: Какие еще что-то, какие ты придумываешь эти слова? Это ты из головы сейчас придумываешь слова эти, братья среди нас?
0: Нет, все там так было, смотрите.
1: Не знаю. Я даже полицейскую академию не смотрел. А ты весь контент потреблял, где вот эти вот персонажи встречались, так или иначе?
0: Всякий был контент.
1: Вот где...
0: Разносторонними мы разлились.
1: Да, конечно. У меня почему-то... Я даже «Горбатую гору» не смотрел, честно говоря.
0: Давай вместе посмотрим, соберемся как-нибудь, возьмем чипсы.
1: Спрашивают, купил
0: ли билет? Без девчонок!
1: Ничего, все об этом поговорим сегодня.
0: Да, ребят, все, надо на рекламу, наверное.
1: Пока да, пока да.
0: Господи. Это новое радио, ребят.
1: Это мы.
2: Новое радио превращается в выходное.
3: Салют, я Макс Астахов. Твои выходные больше не будут прежними. Музыка, шутки, гости, все теперь.

0: работу, а ты отдыхаешь.
1: Реклама.
2: Шоу, где характер решает все.
3: Вставай, вставай!
2: Новый юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС «Супер Ниндзя».
3: Да!
2: Болей за Красноярск 6 сентября 17:00 для лиц старше 16 лет.
4: Время не остановишь. Кажется, только вчера мы анонсировали начало строительства жилого мини-района «Калина-долина». А уже этой осенью первые три дома этого современного комплекса на берегу реки Бугач будут сданы. Двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры ждут своих новоселов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15.
5: Застройщик ООО «СЗ Компания Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
6: Алло, привет! Я такое узнала! Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь с 1 сентября в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю и пусть все дела подождут.
5: Для зрителей

0: один плюс один.
1: Калинин и Райтраун. Ну да, честно говоря, эти песни все как-то в новинку звучат, потому что месяц я их не слушал, но у меня и не было даже возможности их послушать. На такси я не ездил, на работу я не ходил, дома где-то с песнями соприкоснуться тоже вероятность минимальная была, хотя у меня и на каждом углу что-то, на чем можно послушать песни,
2: скажи,
1: короче.
2: Неужели не появлялось у тебя желание вот сказать: «Алиса, включи там Егор Крид и Артик и Асти», ну хотя бы разочек?
1: Я так и делал. Давай.
2: Может быть, там, ну, какую-нибудь песню, не знают. А, «Лолита», «Шампанское» открыла.
1: Ой, я с нее начинал день вообще. В 4 часа дня, да.
2: Но самое яркое воспоминание какое было вот за прошедший
1: месяц? Самое яркое?
2: Да.
1: Да я не знаю.
2: Ну, скажешь, когда дома сидишь, оно все размазывается, как бы, все такое.
1: Да,
2: плюс-минус все день было. Сурка.
1: Но тем не менее. Я куча игр всяких прошел. Но я из дома выходил, я же говорю, сразу же. Нет такого, что я 3 раза из дома вышел. Я из дома выходил иногда по нескольку раз в день.
2: Насколько далеко от подъезда?
1: Но вот дальше ЖК я не уезжал, реально. Потому что 0 раз я заказывал такси, на автобусе я ни на чем не ездил. Дальше ЖК не уезжал. Но кайф был определенный. Часиков 3-4 дня встаешь. А я раньше не вставал. Вываливаешься что-то из дома, идешь какой-то кофе искать, там пирожки какие-нибудь. Пошел домой, все это заточил. Потом еще там вышел на улицу, ну, подъезд постоять просто, воздухом подышать. Ну и как-то так денечек провел, что-нибудь посмотрел.

0: подключил себе телевидение по интернету, где было 2000 каналов. Чтобы вы понимали, обалдеть. У меня там отдельный канал есть на «Игру престолов», отдельный канал там Discovery всякие. Ну, короче, ну какой смысл был из дома выходить вообще?
1: Когда у тебя 2000 каналов, конечно.
0: Конечно. Ну, там, правда, 1000 из них всякие, там, знаешь, молдовские, литовские, но...
1: А там были каналы, ну?
0: Там есть, но я их отключил, потому что зачем,
1: ну,
0: они? Зачем они? Я там насохранялся, у меня 130 каналов, из них 50 научные. И я вам, знаете, что скажу? Научные каналы перестаешь ценить, когда у тебя их 50. Потому что когда ты вот так вот щелкаешь, и там появляется какой-нибудь канал, вот пока ты щелкаешь, «Наука HD», ты такой, вау, круто. Потому что до этого там были телемагазины какие-то, сериалы не очень качественные. А когда ты щелкаешь, и у тебя только «Наука», ты такой думаешь, да, как-то...
1: Вот видите, для людей это наказание, домашний арест, один из видов наказания, в том числе и уголовного. Для Артема это жизнь.
0: Ну, кстати, реально, вот когда людей сажают на домашний арест, ну, у них же какие-то ограничения, им же нельзя там...
1: Им интернет, по-моему, нельзя выходить.
0: А играть можно?
1: Без интернета, думаю, да, конечно. А тут, знаешь, товарищ майор стоит. Кто? Ты что, играл? Добавим срок.
0: А ты такой, да нет.
1: Да это... нет. А что джойстик теплый?
0: Да, Assassin's Creed написано 50 часов проведенные в игре.
1: Телевизор включен, что ты мне впариваешь?
0: Ты рассказываешь?
1: Да нет. Там, на паузе.
0: Ну да, кстати, это же один из видов наказания.
2: И я новое. На новом.
3: Всем привет. Это моя Мишель. Встречайте наш новый трек с Бастой, «Если я буду танцевать», на новом радио.

0: Реклама. Реклама. Школа начинается с Ашан. Все для классной учебы по покупательным ценам уже тут. Карандаши цветные Ашан «Красная птица» 12 цветов всего за 89,99 до 2 сентября. Все начинается с Ашан.
1: Да что за нормально?
2: Что?
1: А что?
2: Перевозки – это задача со звездочкой.
0: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
3: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
0: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru 12+.
4: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
5: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
4: Новый сезон мелодрам.
6: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
7: Ты уверена, что ты вообще его получишь?
8: Сейчас главное верить и ждать.
4: 7 сентября скажи счастью «да».
9: Ты выйдешь за меня замуж?
6: Да.
4: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+.
10: Не думая о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе кредитные карты. АО «Альфа-банк».
11: Два рамных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
12: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра, а в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
13: «Пятерочка» доставляет!
14: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-7796. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности в приложении «Пятерочка». 12+.
15: Новое радио. Так, ну плавно подошли мы к рубрике, на которой стоит 1+1 практически. Да. Она, извините, микрофон да. нужен. Потому что я думаю, что вот пока она есть, и 1+1 есть. Детская минутка. Олег уже подготовился.
16: Уже все, сделал,
15: уже
16: да?
15: поставил новинку. Молодец. Я такую не слышал песню. Это трек «Слава Скрипка» и «Чили».
16: Ага.
15: Называется «Йо».
16: «Чили» в смысле та?
15: Та самая,
16: реально?
15: Да, видимо, да. «Гражданка Забияка».
16: Ничего себе.
15: Сейчас, сейчас будет. Называется она «Ежик». Давайте послушаем. А у детей 1 сентября. 1 сентября или сегодня?
16: Я думаю, 1, да.
15: То есть дети сегодня еще отдыхают, да. получается. О, круто.

0: Опа.
1: Такая вот песня, такая вот.
2: Ну нормально. Я даже представляю примерно, как у них этот... Как у них этот фит получился. Слава Скрипка написал Чили, говорит, гофит о нем, она говорит, да вы чё, про меня же никто не помнит. Слава Скрипка такой, да и про меня тоже.
1: Гофит.
2: Ого!
1: Ну сразу так наехал, ну, хороших первый... ребят.
2: Да я же шучу, я же так пошутил только потому, что мы дружим.
1: На скрипку, он вообще пупсик просто.
2: Да, да, конечно,
1: все
2: я
1: на же говорю. Тогда на него Акмаль наехал со сцены, говорит, прости господи, песня про бобра, что такой
2: запел. Реально такое?
1: Да, было? Реально. Я так, мне так стало обидно за скрипку вообще.
2: Не, ну,
1: стоит, значит, Акмаль весь такой своими вот этими песнями.
2: С потрясает. Платком.
1: Да, с платком, весь такой красавчик, молодой, успешный, ага, артист, который поет там, похороните меня за плин. И такой говорит, что ты песни сейчас вообще там про, ага, про бобра, думаю, чё ты наезжаешь, ну, вообще нормально.
2: Это плохо.
1: Хотел бы сказать Акмалю, так, когда он придет, я засу, ой, испугаюсь сказать, простите. Ага. Акмаль, ну должно же быть место для веселых песен, не только же, все как, люблю тебя, люблю, люблю, а ты меня, вот это, нельзя же все но, время петь на серьезных щах.
2: Ну, да.
1: Надо пухикать надо.
2: Я-то по-доброму, а Акмаль получается не по-доброму. Ну, судя, если вырвать из контекста.
1: Да, а мы привыкли вырывать все из, да, контекста, мы же когда видим статью.
2: С другой
1: видим...
2: стороны, а как не вырвать из контекста, если человек на сцене просто сказал, а ты что за песня это была? Какой тут контекст может быть другой?
1: Ну ладно, это было давно, надеюсь, артисты уже помирились и вообще друг на друга не ругаются.
2: Я тоже с детской песни начну сегодня свой сет в 9 утра, когда сяду. Но он детская песня, хотя изначально задействовался как взрослая песня. Это, конечно же, Ярушин «Зомби». Я мечтал о том, что я приду и в первый день поставлю этот трек, потому что это хит этого месяца, который я провел дома.
1: Слушай, мне кажется, Стас к нам придется с этой песней.
2: Я надеюсь, потому что я когда пришел 27-го на собрание, был Санечек Аникин, и я ему говорю, Санечек, надо! Надо, и все, и самое интересное, и Санек, и Макс Астахович такие, зомби, да, зомби, зомби.
1: А что, я все время почему-то пролистывал эту песню.
2: Я тоже, я вначале, когда она вышла, я тоже ее просто пролистывал. А потом она стала все чаще и чаще появляться, и я понял, что это прям тренд. Там уже сделали какой-то лонгмикс, там Джарахов, Серега Пират, там и Ярушин, они там записали эту песню. Короче, Ярушин зомби, это вообще...
1: Вот видишь, ты хотел зомби Ярушина, а я Саньку накапал, говорю, Санек, позови чай вдвоем. У них 11 сентября, да, выходит совместный трек. Представляешь, у Денчига и у Стасямбы. Прикинь.
2: Ну видишь, у разных поколений разные примеры.
1: Да.
2: Ярушин зомби.
1: Не, я Санек сказал, что он уже запросил, что, возможно, придет.
2: Чай вдвоем или Ярушина?
1: Да, чай вдвоем, да.
2: Ну,
1: Ярушин тоже. А что, Стас только так придет, как со свистом сюда влетит вообще.
2: И мы поставим «I gotta be».
1: Но Стас, он очень серьезный, когда дело касается музыки. Он же любит анализировать. Там он будет тут душнить, такой смешной.
2: Мне попался чувак один в рилсах, который, ну, на полном серьезе и довольно красиво критикует некоторых артистов. Говорит, артисты, которым я не верю. И начинает там рассказывать, там, Нилетто и почему. То есть он прям вот рассказывает, говорит, я когда вот смотрю на Нилетто, что я вижу? Я вижу трапецию, я вижу трицепс широчайшую. И за всем этим мне вот тяжело там увидеть песни. Ну, вот так вот он говорит. И про Стаса Ярушина он сказал, Стас Ярушин — это единственный артист, перед которым чувствуешь себя виноватым за то, что тебе не понравились его песни. Потому что он каждый раз с таким серьезным лицом рассказывает, что его творчество все вот это вот для избранных.
1: Он за трушность, да, за то, чтобы без фанеры все было на концерт.
2: Если его не поняли, это значит, мы еще не доросли до этого, и вот я каждый раз чувствую себя неудобно. Это вот этот человек так сказал, цитирую.
1: Ну ладно, не дадим в обиду Ярушину. Руки прочь от Стаса. Вообще, вот такой мужик.
2: Не дадим, но он правда так очень серьезно.
1: Ну, да, он реально, у него, он готов часами говорить про музыку. Он приходит
2: про свою еще.
1: Ну ладно, он не только. Он всегда еще интересуется. Стас один из немногих всегда интересуется, как у Артема дела, как у него Артем дела в музыке. Даже у меня спрашивают, как у тебя, что у вас там с карьерой.
2: Да, так что Стас Ярушин, приходи,
1: Стас,
2: пожалуйста.
1: Ждем тебя всегда.
2: Мы зомби поставим, у тебя про Барселону там трек тоже был. Все поставим. Новое радио.
1: Новое радио. Спасибо, что напоминаешь всем. Это новое.
2: Руки сухие. Есть крем какой-нибудь?
1: Есть крем. Тебе не понравится.

0: по билетам на концерт.
1: Да я
0: там
1: видел все
0: там,
1: эти
0: уже,
1: вопросы.
0: Уже проясни
1: чуть,
0: уже.
1: Чуть попозже вернемся.
0: А, это серьезный вопрос.
1: Ну ладно, давайте сейчас.
0: Скажи,
1: хорошо.
0: Ты купил билет?
1: Ничего что? Не купил.
0: А, еще концерта нет, он не назначен.
1: Да, во-первых, я ничего не купил, потому что пока непонятно ничего, что с концертом, а во-вторых, потому что у меня нет денег, ясно?
0: Ага.
1: Ясно вам?
0: А что вот как превалирует в этом тандеме? То,
1: ну,
0: что...
1: конечно, второе, потому что я объясню. У меня брат купил билеты, но он в Питере живет, и он купил там за 15 тысяч, и для него это будет стоить 15 тысяч. А для меня там самые дешевые билеты остались там за 25, за 30. Купить себе 30, купить малой 30. Поехать в Питер.
0: Сапсан. Пятнашка.
1: Сапсан, пятнашка в одну сторону, пятнашка в обратную, еще.
0: Ну ладно.
1: Плюс там еще гостиница. Короче, мне этот Kanye West 1150 встанет. Если бы у меня было 150 тысяч, я бы пошел.
0: А куда ты отпускные втрепал?
1: Какие отпускные? Отпускные — это зарплата твоя просто заранее. Мне сегодня зарплату дадут, там 10 тысяч рублей, я не знаю, за что за хату заплатить.
0: А сегодня, да, дадут? Как?
1: Да,
0: а за что дадут?
1: Копейки.
0: А за что? А
1: ну,
0: мы
1: за
0: не...
1: что-то просто.
0: А за сегодняшний день или что?
1: Я не знаю, просто за что-то
0: просто
1: дадут.
0: За что-то дадут?
1: Ну, наверное, дадут, я надеюсь на это. И мне, дайте кто-нибудь, ну, смотрите, у нас 10 числа... У нас 10 числа 4 года шоу. Никто не хочет билеты на Kanye подарить мне, а лучше деньги. Потому что нет денег на Kanye у меня сходить. Нету. Нету. Дорого, ну, там за сотку, реально.
0: А когда концерт сам?
1: Да пока не, никогда.
0: Ну,
1: пока
0: на следующем
1: никогда.
0: Году?
1: Нет, в октябре 10-го, 11-го должен был быть, но пока никогда.
0: Ну так, если по полтишку отложить, там, зарплаты, там, с аванса, там, по полтишку. Ну, по 10...
1: По полтишку и с аванса, и полтишок зарплаты?
0: Ну, ладно. Ну, не по полтишку. Ну, пятерик. А пятерик не получится.
1: Готов обеспечить жильем в СПБ. Да у меня есть где жить в СПБ, если что, но все равно лучше...
0: Обеспечьте билетами, пожалуйста.
1: Билетами, кстати, я спрашивал. Все связи свои подключил, сказали, надо за свой счет.
0: Черт.
1: Конечно.
0: Тоже мне коллеги называют.
1: Не вписаться никак.
2: Спонсор выпуска ООО «СЗ ДСК 2010».
3: Меня зовут Полина. Я живу в соцвете. Я знаю рецепт семейного счастья. С бабушкой мы готовим яблочный пирог. Дедушка рассказывает много историй. Кстати, они тоже живут в соцвете. Ведь рядом любимая дача. Поэтому у нас есть время, чтобы собираться вместе.
2: Эко-кварталы соцветия. Главный ингредиент семейного счастья.
4: Телефон 215-50-09. Группа строительной компании «АРС». ООО «Специализированный застройщик ДСК 2010». Проектная декларация на наш.рф.
2: Реклама. Лесной мини-район Витапарк. Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича. Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор есть. Подземный паркинг в наличии. А еще прямо во дворе Арбан строит настоящий муниципальный детский сад. Лесной мини-район Витапарк. Настоящая жизнь в настоящем лесу. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
6: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
5: Новый сезон мелодрам.
7: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
5: Скажи счастью «да».
8: Ты выйдешь за меня замуж?
7: Да.
5: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19.00 на «Домашнем». 16+.
9: Не нашли квартиру желаемой планировки в готовых домах микрорайона «Чижи»? Не переживайте. Зайдите на сайт arban.ru. Укажите в фильтре микрорайон «Чижи», корпус 5. И выбирайте из новой коллекции планировок от лаборатории «Арбан». Вы обязательно найдете свой вариант. Подробности 205-15-15 и на сайте arban.ru. Застройщик ООО «СЗ Арбан 2022». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: радио.
1: Думаю, что в этом сезоне будем закреплять конец часа, там, или там 8-го, или 9-го, под рубрику «Дедская минутка». Ну, поняли, типа каламбур, дедская, детская, ну, поняли, смешно. Говорили про «Чай вдвоем», захотелось послушать песню «Чай вдвоем». А чё бы и не послушать, правда же? А вот из их репертуара моя любимая вот эта, потому что она веселая. О, ну и детская тоже по-своему.

0: до премьеры сериала «Трудно быть богом» в онлайн-кинотеатре «Винк» осталось 3 дня.
1: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
3: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
4: Эфир содержит нецензурные выражения сцены идиотизма, и поэтому его не стоит слушать никому.
5: Утреннее шоу «1+1». Калинин и Райтраун на новом радио.
6: Здорово, ребятушки! Здравствуйте, всем привет, доброе утро, салют! 1+1, Кирилл Калинин, Райтраун на базе на радио. Суперхиты, суперновинки на базе. Первый день после отпуска.
7: Здорово, съела корова, вот так вот.
6: Понял? Он же сказал это, культовая книга «Братьев Стругацких». Трудно быть богом. Я сразу этот рилс вспомнил с этой, как эта игра называлась? Лишний... Как это?
7: Ну, ты сначала сформулируй прикол, а потом говори.
6: Подожди, как это, где она еще говорила так... А, самое слабое звено, точно. Где там чел, да, где чел там рофлил. Кто написал книгу «Трудно быть богом»?
7: Бог.
6: Да.
7: Ну, почем, логично.
6: Ну, логично, логично максимально. Так, ну что, чем мы занимаемся сегодня? Занимаемся тем, что пытаемся вспомнить вообще, какие тут кнопки жмать, что говорить, как не сматериться случайно. Вспоминаем, какой этот месяц был прекрасный и как сейчас в следующий месяц минимум выживать без денег, потому что отпускные — это, конечно, не подарок, это не деньги, которые упали просто так. Это западня, это ловушка.
7: Но ты втрепал все.
6: Да какой втрепал? Там дали отпускных пол зарплаты. На что их втрепать можно?
7: Как, по-моему, всю зарплату.
6: Нет,
7: дали.
6: Не всю.
7: Как?
6: Аванс же еще дали половину. Поэтому там дали половину и половину аванса. На что их можно втрепать? Типа просто на жизнь? На еду.
7: Да, чтобы не умереть.
6: Втрепал.
7: От голода. Слушай, а ты говорил, выходишь иногда из подъезда, там, в кофейню, а вот в новых ЖК, институт бабок у подъезда, он уже...
6: Нет, все, конечно.
7: Нет такого, да, явления?
6: Но там иногда есть вот это какая-нибудь, знаешь, вот это какая-нибудь бабка, которая курит, стоит у подъезда. Ну, вообще, вот это очень странное явление, курящая бабка. Я, честно говоря, не очень понимаю этого. Потому что, ладно, дед, когда там дед курит, или там он какой-то подбуханный, осуждаю все это, но, тем не менее, это как-то понимаешь, что это логически происходит.
7: Ну, так исторически сложилось, да, конечно.
6: А когда вот идешь, и вот какая-нибудь бабка курит, ты думаешь, нет, я, ну, как-то, ну, странно выглядит, честно говоря.
7: А как же вы узнаете в вашем ЖК, кто... Проститутка там.
6: Да, я думаю,
7: обычно
6: что они...
7: за этим к бабкам всегда подходят.
6: Я думаю, что... Знают. Так они же... Они где сейчас? Они же все на собрании жильцов, поэтому они там это обсуждают.
7: Ну вот у меня там на родине, в Липецке, там прям вот у нас прям вот... Где респаунятся бабушки, да? Вот у нас прям, да, вот лавочка, они, и когда я подхожу, они издалека уже прекращают все разговоры, mm-hmm. потому что они уже готовятся, когда я пройду, обсудить подробно, как я шел, поздоровался mm-hmm. я или нет, что там они опять там со своими ремонтом.
6: Ну вот, кстати, непонятно, они же выходят на улицу поболтать просто потому, что им нужна какая-то социализация, а почему они не могут тогда просто, смотри, 3 бабки, допустим, они сидят втроем на лавочке, почему они не могут снять просто 3-ку на троих, а с свои сдавать или
7: да, ну или
6: продать.
7: Просто созвониться там.
6: Ну да. Так что странная какая-то история вообще с этими бабками. Да нет, в целом-то я и как-то вот так вот ходил там по районам, я их не вижу уже особо.
7: Вот так вот. Эти всякие ваши новые ЖК убили вот это
6: да.
7: явление. Как прям, как класс вот этот вот. А где же, а вот нынешние бабушки, они где вот вообще?
6: Не знаю, в Чижике за курицу борются. Чего?
7: Не, ничего, просто выдохнул.
6: Ну да.
7: Мне надо дышать и выдыхать иногда.
6: Понял.
7: Все, такие диалоги.
6: Да.
8: Новые на новом. Привет, друзья. На связи Тима Белорусский.
7: Привет, друзья.
8: Слушайте мой новый трек.
7: Здорово, Тимарик.
8: На новом радио.

0: один плюс один. Калинин и Райтраун.
1: Так, ну какие-то новости же были за прошедший месяц. Но, по-моему, вот одна, которая осталась в моей памяти, это то, что шаман сменил штаны с кожаных на свободные. Вот, не знаю, с чем это связано. Видимо, но поменять.
2: Да, видели мы видео, там образ, сильно свободные штаны.
1: Сильно свободные. Сначала, значит, первый инфоповод от него. Поменял штаны. Второй инфоповод, штаны поменял, но кое-что забыл.
2: Сразу штаны надел.
1: Да. Скажем так, то есть между штанами и телом ничего нет. Вот. Ну, сейчас же лето, понимаешь? Mm-hmm. И как-то некий обдув же должен быть.
2: Ну, кстати говоря, вот я каждый раз удивляюсь тому, какие, конечно, гении все-таки пиарщики у шамана, реально. Ну, потому что он что не сделает, это все сразу же попадает.
1: Сенсация, сразу.
2: Сразу сенсация. Ну и ладно, что ему там приходится то с Байкалом в историю, то со штанами, то еще с чем-то. Но каждый раз на первых полосах всех вообще СМИ... шаман.
1: Знаешь, вот надо...
2: Вот бы я тоже...
1: Ну, стремиться вот к этому нужно.
2: Знаешь, с другой стороны...
1: Штаны поменял, все, ты уже на российской газете там тебя напечатали, в РИА Новости собирают, да. Целый симпозиум по этому...
2: С другой стороны, если и ты, допустим, вот там где-нибудь у нас на новом радио движ... В Лужниках тоже выйдешь, вот в спортивках и будешь вот так вот как бы это... Я думаю, что это тоже в газеты попадет, поэтому...
1: Типа, как бы два ведущих вышли на сцену, а на самом деле три.
2: А трусы одни только.
1: Трусы одни. Да, и типа два ведущих, но с ними еще был третий соведущий, так сказать, Валерий. Назовем. Ну и хорошо. А кстати, я где-то какое-то интервью слушал, что типа шаман сам это все придумывает. Да, что никакой команды там нет. Там просто он сам креативный парень.
2: Ну как, не может быть не быть команды?
1: Может,
2: все равно какая-то
1: просто,
2: команда есть.
1: Ну, директор есть. Там есть, там пиарщик, скорее всего,
2: кто-то
1: какой-то.
2: Подсказал.
1: Но я думаю, что в основном вся инициатива от него.
2: У нас тема дня есть. Я завел быстренько тему, сейчас накидал, ну быстренько
1: надевать
2: на коленочке.
1: Надевать трусы за и против, а такая?
2: Нет, ну сегодня пройдемся по актуальным, а потом уже пойдем.
1: А кто читает в этом сезоне тему?
2: Давай я попробую.
1: О!
2: Я просто попробую.
1: Давай, давай. То есть прочитать то, что ты сам написал.
2: Да.
1: Ну давай. Ну, это никуда не годится. Это барахло полное. Ну, это кто так читает? Ну, вот я читал, да, было время. А то, что сейчас, это, конечно. Ну, что это такое? Сидит там,
2: у меня не получается.
1: Просто надо профессионалам. Вот это вечно вот наше желание вот сэкономить и самому все сделать. Вы отдайте это все вот тем, кто на этом собаку съел.
2: Ну что? Да кто так тему? Ну, ё-моё, ну что это? Ну что,
1: вообще один бубнёж, ничего не понятно.
2: Ну давай ты попробуй так.
1: Я?
2: Да.
1: Ой, как неожиданно.
2: Повернёмся к тебе, лучше.
1: Спасибо.
2: У меня не выходит.
1: Смотри.
2: Да, давай.
1: Ну привет, бульбазавры. Ну ладно, ну привет, бульбазавры и чермандеры. Ну как вы тут без нас? Уже придумали, в какой сектор порадовать ваших любимых ведущих? Сезон начался, 1:15 от начала эфира. Уже попрошайничество. Уже придумали. Ах ты. Но надо как-то крутиться, денег-то нет.
2: Ну конечно, денег нет, реально. Вообще нет денег.
1: Уже придумали, в какой сектор порадовать ваших любимых ведущих на концерт Канье билетами? В ложу или на танцпол?
2: Да. Вот. Да я бы даже и на танцпол согласен.
1: Ребят, время
2: был.
1: Есть еще, вы там
2: да,
1: как-то
2: вы давайте, подумайте,
1: соберитесь
2: подумайте.
1: Там
2: сейчас как раз пока непонятно еще ничего.
1: Чатик
2: поэтому...
1: там сделайте в Максе, там где-нибудь скопируйтесь.
2: Реально разберитесь, а то что?
1: Ну да.
2: Не можете что ли? Ну как-то...
1: Да, то мы ждем. Давайте чем-то отвечать уже.
2: Давайте.
1: Отпуск, конечно, все у нас. Траур, или я бы даже сказал рай-траур. И шутку вставил.
2: Ну, конечно.
1: Ну, рассказывайте, что произошло нового за этот месяц. Пишите прям вот все, что кас вашей жизни. Может, собака родилась, может, бабушка родилась. Может, переехали из старой лачуги в новую двушку в Ухте. Может, пересели с велика на Rolls-Royce фронтом. Ну, короче, все, что касается вашей жизни, за месяц погнали. Ты, знаешь, описал мой месяц прям.
2: И, да.
1: Да, да, и собака
2: кстати говоря,
1: родилась, и бабушка.
2: По поводу того, то, что, вот, может, бабушка родилась. Я, знаете, я вот как человек, который очередной раз пересматривал «Игру престолов», я вам скажу, что бабушка может родиться в какой-то момент у тебя. Ну, потому что там все так, как бы, это... Все. Ну, у Габсбургов спросите. Ой, ладно, это слишком сейчас было. Так, Кирилл, а чем ты месяц занимался?
1: У Габсбургов. Ты хочешь, чтобы я рассказал?
2: Ну, расскажи
1: уже, ладно. Ну, это ж долго рассказывать-то.
2: Надо после... Ну, столько всего произошло.
1: Я, честно говоря, только сегодня вот присел.
2: Да.
1: Мне после такого отпуска нужен еще отпуск. Но сейчас я хочу поставить песню какую-нибудь, а потом поболтаем.
2: Ну, неужели вот ты не хотел бы просто вот месяц целый проваляться и проиграть целый месяц в жертвоприношении Исаака?
1: Блин, заманчиво.
2: Ну, конечно.
1: Но ты уже это занял, эту
2: это
1: нишу.
2: Я уже сделал, да.
1: Нельзя же повторяться, а то же я буду повторюши дяди Хрюши тогда.
2: Ну, смотри, я вот еще, допустим, я не только в него играл. Хоть я первую половину отпуска играл в какие-то другие игры, я прошел Человек-паук 2, вообще имба. Прошел Хейдес 2, тоже нормально.
1: Да,
2: и потом начал играть сразу в несколько игр. Я начал играть и в Индиана Джонса, и Black Flag Assassin's Creed вышел ремастер. Но потом я случайно включил жертвоприношение Исаака, и все, и там уже 60 часов наиграно, там уже даже больше, наверное. Но там просто я потерял.
1: Новое радио.

0: реклама.
1: Меня зовут Полина. Я живу в соцветии. Я знаю рецепт семейного счастья. С бабушкой мы готовим яблочный пирог. Дедушка рассказывает много историй. Кстати, они тоже живут в соцветии. Ведь рядом любимая дача. Поэтому у нас есть время, чтобы собираться вместе.
0: Эко-кварталы соцветия. Главный ингредиент семейного счастья.
2: Телефон 215-50-09. Группа строительной компании АРС. ООО «Специализированный застройщик» ДСК-2010. Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: 15 минут и все?
4: Да, все. Никаких запотевших очков, трат на линзы и растворы. Уже на следующий день вы сможете заниматься привычными делами. Лазерная коррекция зрения в клинике Медстандарт. Просто, быстро и все. За четким зрением в Медстандарт. Подробная информация на сайте glassradujetsya.rf.
3: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. ООО Медстандарт.
5: В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для Арбан это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от Арбан будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством Арбан будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15.
6: Застройщик ООО «СЗ-компания Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Рекламная служба нового радио в Красноярске 263-88-33.

0: один плюс один.
1: Ну что? Мы сегодня обсуждаем, что у вас произошло за месяц. И, кстати говоря, чат подсчитываю я вот с момента, как пришел на работу, и нет-нет-то кто-нибудь проскакивает, говорит, а с Данилиным тоже было нормально.
2: Так а почему ненормально-то должно было? Ну, человек профессионал.
1: Ну да.
2: Все сексистские приколы и погнал на месяц.
1: А что, он прям реально приходил? Ну, я так понял, он с 8 работал и до 6 вечера, 10 часов человек сидел.
2: Я не знаю, нет, вряд ли. Ты что, мы диджеи так долго не можем работать.
1: Да нет, они же линейные ведущие, у них по 8 часов смена.
2: Да?
1: А у тебя не 8 было, когда ты линейным
2: нет,
1: был?
2: Нет, нет, я работал с 11 до 3.
1: А, ну вот.
2: 1-4 часа.
1: Ну, так, Миш Данилов там, он приходит там в 11 и до 11 вечера.
2: Да?
1: Но у них там чего, он два раза...

0: парням играть в GTA 6 все из-за Люси. Это главная героиня, кажется, она им чересчур сексуализированная, а свидание и развитие отношений с ней будет нешуточную ревность. Масло в огонь подливают стриптиз-клубы и откровенные сцены в игре. И я, честно говоря, я... Ну, это не лишено смысла, потому что тут приложили фотки вот этой вот Люси, и это, знаешь, вот... Ну, ради нее некоторые мужчины могут и PlayStation себе захотеть купить. На компьютере-то игра не будет. Ну, вот я вот открыл, полистай дальше. Вот представь, что ты девушка, и у тебя парень играет в игру, и там вот она.
1: Ничего, слушай, какая она реальная.
0: Так я же и говорю. А тебе там еще по сюжету с ней встречаться надо.
1: Черт, как сложная какая игра.
0: Отдашь PlayStation поиграть?
1: Приходи. Нет, ведь есть такие случаи, когда женщины ревнуют каким-то этим игровым персонажем. Блин, это так.
0: А я тогда, я вам, мужики, скажу, а вы запретите тогда вашей девушке, вряд ли, конечно, она бы хотела очень сильно, но вдруг она захочет в Assassin's Creed Odyssey поиграть. Тоже не давайте ей играть, потому что там тоже Алексиус, главный герой, тоже...
1: Какой?
0: Ну, я сейчас покажу.
1: Не, ну опиши, какой он.
0: Ну, он, если девушка... Ну, там, видишь, и за него играть надо, с ним по сюжету встречаться не надо. Алексиус Одиссея.
1: Да нет, я не то, чтобы посмотреть на фотки персонажа, я хотел, чтобы ты сказал своим ртом, что мужик, хоть и в игре, красивый.
0: Ну нет, ну вот он, типа...
1: Ну...
0: Ты скажи.
1: Ты скажи, скажи его, давай.
0: Ты скажи.
1: Ну, как, типа... вот, опиши персонаж, какой он.
0: Ну, он
1: опиши,
0: типа...
1: Опиши мужика.
0: Ну, он нормальный.
1: Нормально, скажи. Какой? Нормальный это ты. Хотя нет, какой ты плохой пример.
0: Нормальный,
1: это Макс Астахов.
0: Макс Астахов вообще, он молодец, ты что, нет.
1: Нет, а вот этот какой он?
0: Ну,
1: давай, ты бородатый мужик. В кожаной куртке.
0: Нормальный мужик, просто видно сразу.
1: Можно?
0: В кожаной куртке, в белой и в шляпе.
1: Давай, скажи. Вот, скажи сейчас. То же самое, вот в этом обличии. Давай, с кепкой скажи. Значит, этот мужик какой?
0: Ребята, играйте в доту просто, и все.
1: Нет, ты не уходи с тем, не слезай, давай.
0: Что?
1: Ну, какой вот тот персонаж, который ты мне показал из игры Assassin's Creed, он какой?
0: Не понимаю, о чем ты.
1: Не, ну какой, скажи.
0: Какой, о ком ты говоришь?
1: Ну, опиши. Ну, одно слово.
0: Какое ты? Ну, ты, видимо, хочешь его сказать. Я не понимаю, какое слово.
1: Ты слабак.
0: Ну,
1: я тоже не скажу.
0: Какой? Ну, имеется в виду, что я...
1: Эх ты! Это новое радио!

0: новое радио. 1+1. Так, значит, я был в Голландии и привез тебе съедобный гостинчик.
1: Кексики?
0: Что?
1: Ну, съедобный,
2: да. Офигеть, тебе... реально столько.
0: Я тебе принес всякие сладости. Ну, просто вот
2: эти как. Круто,
0: это,
2: спасибо.
0: Это из Голландии.
2: А все. Я даже и забыл, что, да. В смысле, что...
0: Ну, просто всякие вкусняшки набрал, какие-нибудь прикольные.
2: Я уже даже про Дубай забыл.
1: Не, реально, я в этот раз даже не просил, это Кирилл сам привез.
0: Да, я в первый день сразу озаботился, да? Круто. Матери не купил, а тебе купил.
2: Диснейленд, M&M-ки, да, такие вот M&M-ки на модельке. А, потом вот такие вот мармеладки, автодроп, мост.
0: Они, по-моему, эти, смотри, веган.
2: А, веганские вот такие
0: попробовать
2: вот.
0: Попробовать тебе, да.
2: Вот такие мармеладки, и вот такие еще мармеладки.
0: Называется
2: Катя.
0: Мармеладки Катя, да.
2: Катя с котиками.
0: На них написано «Кнуфель Киттенс».
2: А голландский язык на немецкий похож, да?
0: Knuffel Kittens, да.
2: И вот такие мини-бургеры, вот такие вот, которые мы с них и начнем, потому что бургеры — это лучшая еда. Спасибо тебе большое,
0: Кирилл. Да, на здоровье. Так, ну
2: что? Я тебе из своего ЖК ничего не привез.
0: Ничего страшного вообще. Самое главное, что ты жив-здоров, и это для меня
2: офигеть круто.
0: На первом месте.
2: А, и мы эти мармеладки тоже веганские.
0: Эти тоже веганские?
2: Да.
0: Блин, я не что-то отдел забрел. Я взял просто самые яркие какие-то.
2: Это ты в тот все-таки забрел. Там была вероятность не в тот забрести. Тогда. А там реально прям есть такие отделы?
0: Есть магазин.
2: Да?
0: Ну, всячески, да. Есть. Я не думаю, что мы будем заострять на этом внимание.
2: Вкусные пати-бургер, минис. Вкусные мармеладки бургерные. Вкусные, спасибо.
0: Угости слушателей хоть.
2: Не, обойдут.
0: Царямба.
3: Весь день думал только о ней. Скорее бы вечер, чтобы почувствовать,

0: Реклама.
1: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто, двукратный чемпион мира по дрифту.
2: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма – адаптивная защита двигателя.
3: Да что из нормали?
4: Что?
3: А что?
4: Перевозки – это задача со звездочкой.
5: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
6: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
5: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
7: Еда из самоката готова к вашей жизни. А мы готовы привезти комбо на завтрак со скидкой 15%. С бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат. Выгоднее со Сберпрайм. ООО «Умнаритейл». ОГРН 117-784-726-1602. Москва. Наличие и точное время доставки уточните в приложении «Самокат». 6+. ПАО «Сбербанк».
8: Самый важный урок, который остается с нами на всю жизнь – добро. Оно передается от родителей детям, от учителей ученикам. Присоединяйтесь к акции фонда Хабенского «Уроки добра», приуроченные к 1 сентября, и помогите детям и молодым взрослым с опухолями мозга. Подробности на сайте фонда. 0+.
9: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам. Кредитные карты. Кредитная карта Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
11: Рольф Ультра. Лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus PAO, синтезированная из чистейшего газа и современный пакет присадок Infinium обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. Рольф. Выбор лидеров.
12: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
13: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это к Авито Авто.
14: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
15: Радио. Так, ну дай хоть расскажу про свой месяц.
16: Расскажи, как тебе не понравилось в Европе?
15: Ой, как мне не понравилось в Европе. Так бы я хотел говорить после поездки в Европу. Но я, честно говоря, ну, ребят, ну, правда, я искал там сильно что-то плохое.
16: Ну, и нашел прям только, когда вышел с аэропорта, потому что все не понравилось.
15: Все не понравилось. Единственное, ну что плохое в Европе? Да, дорого, конечно. Ну, дороже, mm-hmm. чем у нас. Ну, не зарплата, понятно, больше. Mm-hmm. Дороже. Вот просто я больше всего офигел от цен на отели. Это от, у нас мы с братом mm-hmm. И с его сыном проехали 5 стран. Я был в Европе в 5 странах. Началось все с Парижа, потом Голландия, потом Швейцария, Германия. И что-то еще какая-то, я забыл. Mm-hmm. Я уже даже забыл, как...
16: Ну, конечно, конечно.
15: Реально, и он, я говорю, а сколько вот этот номер стоил? Он там все за меня бронировал, мы потом разделились по деньгам. Он говорит, 150, а мы в номер просто зашли, и там можно стоять, и все.
16: А ты не запомнил стран, потому что ты вышел вот так вот,
15: а там все безликое,
16: вот это радужными флагами все завесили, непонятно было вообще.
15: Знаешь, это я тоже видел, эти флаги кое-где висели, осуждение максимально. Я прям охал там посреди Бернова.
16: Я бы оттуда бежал просто.
15: Я вообще, ты что, я там...
16: Чего?
15: Я, в отличие от шамана, трусы надел сразу бронированные, на всякий случай. Ну, мне же рассказывали, как там чуть зазеваешься.
16: Ну, конечно. А оно тебе надо.
15: Реально, народ, от 150 за микроскопический номер, это пятнашка, 15 150 евро, ну, если грубо. А в других странах, в Швейцарии там и где-то еще, типа и 170, и 180.
16: Это ты сейчас прямо рассказываешь цены на гостинице в Питере, когда 10-11 октября.
15: На хостелы, да, практически. Ну вот, что, началось все с Швейцарии, брат меня встретил, приехал из Голландии на машине, 5 часов ехал меня до Парижа, встречал, потому mm-hmm. что голландцы не пускают, видишь, вот такие mm-hmm. правила, не пускают абы кого, да, только родственников, вот. Потом я думал, посплю, он ничего, говорит, не надо спать тебе, и сразу мы Эйфелеву башню, естественно, я mm-hmm. там выкладывал кое-какие блоги, на нее пешком подымались... потому что, чтобы сэкономить 3 евро на лифте.
16: В смысле, там... как ты пешком поднялся, ты бы сдох сразу.
15: Я сдох, я реально поднимался на Эйфелеву башню, прикиньте, пешком. пешком по лестнице.
16: И у тебя нет, даже не сфоткался, значит, не было.
15: Да нет, я все выкладывал. Да? Я в соцсетях выкладывал в своем теле.
16: Ну, ты выложил какое-то видео на 10 минут. Я куда? Ну, это слишком жестоко.
15: Прости, пожалуйста. Я там, по-моему, фотографии-то выкладывал. Да? Ну, ладно. Да зачем тебе это? Там, что еще мы там делали? Гуляли. Париж красивый, конечно. И архитектура там решает, конечно.
16: Блин, ну я бы поднялся на Эйфелеву башню, только чтобы посмотреть, что мне не нравится.
15: Как... Да, как, ой, какой Париж. Да. Не, красиво, красиво. Видно, что ее периодически обновляют, красят там. Каждое какое-то количество лет. И видно там прям, что народ прям прокрашивает.
16: Ну, там красят вот так, что первая половина белая, а вторая половина зеленая. Вот
15: ну, типа
16: вот
15: того. И там видно слои красок. Да. Там они реально, потому что она там еще качается. Такая. Ну, классно, выпили там на самой вершине шампанское за 50 евро.
16: Но безалкогольное.
15: А, я сказал шампанское. Да, конечно. О, ты что, конечно.
16: Ты уже наговорил тут.
15: Только безалкогольное вообще был трип там.
16: Первый день после отпуска.
15: Вот, единственный минус. Ну, что минусы еще какие? Блин, вам же надо минусы. Да нету их. Ой, нет, да в смысле, как? Есть.
16: Да в смысле, ну...
15: Я просто мало, я плохо искал.
16: Вообще.
15: Не было времени, что там я. Потом мы поехали, значит, из Парижа в Голландию, там у брата потусили, он меня заставлял ездить на велосипедах. Мы играли там во фрисби с ним, просто чисто вот такой вот отдых. Потом там что-то гуляли.
16: Во фрисби, да, еще бейсбольный мяч вот так вот кидали друг друга.
15: Да, да, хоп, перчаткой там, пил питчер, а я там кто-то. Да. Потом, значит, из Голландии мы там потусили, потом взяли ребенка его, потом поехали в Германию, в аквапарк. В аквапарке я весь день.
16: Видите, как, чтобы тебе в Европе в аквапарк сходить, это надо в другую страну ехать.
15: Да. Там нет, прикинь, нет заборов. Просто, типа, табличка. Германия. Да, значит, я...
16: Типа так же, как ты едешь здесь, у тебя табличка. О, Химки.
15: Химки, да, Выхино там или что-то, я не знаю. Вы въезжаете в район Коптева.
16: В Орехово-Борисово.
15: Там то же самое. Ну, вообще, с ума посходили. Вы хоть границ поставили, каких-то собак.
16: Так они вот не поставили границы, и посмотри, контингент. Конечно, посмотри, там сейчас в Англии мучаются, как вообще там не понимают, куда.
15: А где-то там было, в Испанию, что ли, из Марокко люди там переплыли. Просто через забор.
16: Ну, да.
15: Испанцы такие, бля, куда, алло?
16: И никто не понимал, что делать
15: там. Ни документов, ни у кого.
16: Я тебе говорю, тогда.
15: У нас бы такого не произошло.
16: Конечно.
15: У нас, понимаешь, значит, я вот на этих катался горках, которые, знаешь, водяные, которые вот этот в полу ящик открывается, ой, люк, и...
16: Да.
15: Я каждый раз думал про тебя. Думаю, Артем бы не смог, он бы копытнулся бы.
16: Да, ну ты что, я смелый.
15: Да?
16: Я...
15: А что ж тогда не выехал никуда?
16: Куда?
15: Сидел дома.
16: Потому что я ком собрал и телек купил.
15: Мы с Артемом за эфиром разговаривали, что-то сколько ты потратил? Я говорю, ну столько-то. Он говорит, дурак, мог бы комп собрать.
16: Мог бы комп. Ну, реально, короче, там примерно суммы такие, ну, я не... Ну,
15: слушайте, я потратил, я могу сказать, сколько я потратил.
16: Ну, давай завуалируем, короче, смотрите, вот он потратил столько, сколько я собрал очень хороший комп, типа, все последнее. Вот столько примерно.
15: Ну, где-то стольник у меня ушел на билеты, плюс-минус, плюс на оформление визы, я ее за деньги там, ну, просил людей. Да. Потому что я уже один раз там обжигался. Типа там еще там двадцаточка. И там где-то 150.
16: Ты сказал, что там очень дорого. Ты за месяц в Европе 150 отдал. Я здесь у себя в Москве.
15: Да, но меня брат возил везде на тачке. На Тесле мы рассекали по Европе. И жили мы в отелях там 5 раз. В остальное время там у него дома я тусил.
16: Ну вот смотри, сколько, 400 там с чем-то тысяч.
15: 350-400.
16: 350. Это даже дешевле, чем комп собрать.
15: А, да? Настолько дорого комп стоит?
16: Ну я...
15: Блин, вот это я реально дурак. Сейчас бы с компом посидел.
16: У тебя был бы там Ryzen 9 9950X3D.
15: Что-то я сейчас жалею. Нахрен я поехал в эту Европу. Мог бы
16: 64 гигабайта оперативки купить вместо билетов.
15: Пырялись бы по сетке с тобой.
16: Конечно,
15: жестко бы.
16: Да уж.
15: Что ты меня расстроил?
16: Ну, конечно. А если бы ты еще соточку отложил, еще бы телек 75 диагональ
15: ой,
16: купил?
15: Ой, все, не надо. А то что я? А сейчас что вспомнить?
16: Какие воспоминания у тебя?
15: Конечно, ну, какие там три мендемса привез, и все, ну, и вот. Ничего больше не
16: и
15: осталось.
16: И все одинаковое, а в биннинг за Исаак там каждый раз разное вообще, каждый. Хотя на нем можно, в него можно и на калькуляторе играть, но это другой вопрос.
0: Дороги запутаны в кольца, но у нас по ним был один маршрут. Мне хотелось...

0: Я всю дорогу, пока многоэтажки звучали, вспоминал, какие минусы. Все же хотят послушать, как Европа загнивает. Реально, во Франции чуть-чуть, прям не говорю, что конкретно, но чуть-чуть, как будто бы за угол заходишь и грязненько. Ну, есть такое, да? Есть такое, да. Граффити на стеночке, все обязательно везде нарисовано там, но архитектура решает это. Многовековые, не многовековые, там, несколько столетий некоторые там сооружения, все эти там я видел.
1: Ну, архитектура, да, готическая.
0: Вот очень круто, вот. Готические соборы всегда впечатляли.
1: Ну, видишь, я вот, я из Питера, я как будто... Вот
0: Питер, конечно, наиболее близок, да.
1: Да, и я уже насмотрелся на здания, на все эти, поэтому... Поэтому мне... Ну вот смотри, вот ты вот был во Франции, да?
0: Да.
1: Я вот смотрю фотографию сборной Франции по футболу.
0: Похоже на состав «Зенита» примерно.
1: Да.
0: Да и на наш тоже. Есть такое, да.
1: Но, кстати говоря, что про русское поговорим. Что меня удивило и впечатлило. Я же рассказал вам, я подключил там пакет телевидения, где 2000 каналов. Там каналы на все есть. Там каналы есть только со старыми мультиками, целый канал там, где только Аладдина показывают, Чип и Дейла, ну только вот типа такие, понял?
0: Канал, где Аладдина показывают?
1: Да! Целый, я говорю, там, когда заиграла песня «Арабская ночь», а я сразу же, у меня другая песня в голове играет, у меня сразу «Этого казино, здесь дилер дурак», ну и вот. Я, конечно, полежал, это все посмотрел, и я вам скажу, как хорошо раньше дублировали, ой-ой-ой-ой-ой, как это все круто переводили, и как круто это все добавляли к этому какого-то русского колорита, настолько изумительно, что даже этого не замечал. Это сейчас ты смотришь какие-то, и они как-то в дубляж вкидывают иногда что-то русское, и оно прям бросается как будто бы. А раньше, я тебе говорю, я смотрю «Аладдина», и там попугай вот этот вот из «Аладдина» в какой-то момент начинает петь «Ни минуты покоя», и я такой «Вау!» И он поет это так органично, как будто оно там так и было. Он там что-то типа собирается, такой, ни минуты покоя. Я такой, ого!
0: Как звали попугая? Яго?
1: Наверное, не помню. Потом там был канал еще, отдельный канал, где тоже показывали мультики, которые тоже по СТС. Там был «Дятел Вуди», целый день шел. Я целый день смотрел «Дятел Вуди», вообще очень смешно, мне понравилось. И «Дятел Вуди» там, я просто какие записал себе, там было их X10 больше. «Дятел Вуди» говорил такие фразы, как «Сивка-бурка». И всякие такие. И настолько это было органично, что как будто бы оно реально там в оригинале так и звучит. Реально, вот тем, кто раньше дублировал мультики и фильмы, вот вам большой респект. И сейчас тем, кто это делает, большой респект. Но тогда как будто прям сильно душу вкладывали. Сейчас все равно это конвейер, потому что много очень контента, и тебе надо быстро-быстро это все озвучивать, дублировать и переводить. Тогда у тебя было время в душу какую-то вложить в это.
0: Да.
1: Да.
0: Насыщенно было у тебя, конечно. Записывал там, какие песни поет попугай в «Аладдине», все дела.
1: Да, а ты бы не офигел, когда ты смотришь «Аладдина» и попугай там начинает «Ни минуты покоя».
0: Я когда гулял там по Европе, я такой думаю, блин, вот бы домой вернуться, посмотреть мультики и восхититься дубляж.
1: Конечно.
0: Дубляжом.
1: Я тебе скажу, а и меня эти мультики только хорошему всему вон научили. И
0: чему?
1: Важно душу вкладывать в дело, в которое ты делаешь.
0: Угу. И в какое ты дело в душу вкладываешь?
1: Я...
0: Про радио речь не идет.
1: Дайте билеты на Кане, подарите.
0: Да, кстати,
1: реально.
0: Он будет ныть до октября. Я реально.
1: Сколько...
0: Вы можете лучше прямо сейчас начинайте скидываться.
1: Потому что это... я уверен, сейчас какие-нибудь перекупы нас слушают. А как известно, ну, перекуп... есть там одна цитата, ну, как... хуже кого. Может быть, вы все-таки проявите какую-то честность человеческую, и билеты, которые вы все скупили и оставили нам билеты только по 30-40 тысяч, может, вы два подарите все-таки реально, которые вы купили за 9 в первую минуту продаж? Ну, пожалуйста. Или хотя бы продадите мне их за 9, опять же. Ну, потому что, а куда?
0: Перекуп.
1: Это когда... Что вы, 200 тысяч билетов скупили в первый день? Да я не поверю, у нас нет столько фанатов Кани.
0: Перекуп — это когда ты ребенка мыл, а ну, плохо помыл.
1: Наоборот, сильно помыл, хорошо, перекупал.
0: Нет, а я подумал, типа, плохо ребенка там помыл. Жена говорит, это что такое, а где вон на пятки кто будет? И перекуп.
1: Ну да. Ну вот смотри, вот есть такое слово, как переспал, да? Ты же не будешь говорить, я переспал, типа, долго спал. Переспал — это значит...
0: А я так говорю, переспал, да? Типа, что-то слишком получилось.
1: В три дня часа проснулся, да я что-то переспал. С кем?
0: Ну, переспал с коллегой, случайно уснули на корпоративе. Просто, и все уже разошлись, и вы утром уже кафе закрыто, а вы просыпаетесь, вот, да. И типа, ну, получается, что...
1: Сегодня сложно очень было встать в 6 часов, потому что, ну, я по классике, конечно, в это время только ложился. Я последние дни перед началом отпуска пытался там как-то мелатонин внедрить в свой рацион перед сном, чтобы хоть как-то наладить режим, но ничего из этого не вышло. Ложился в 6, там, в 5, просыпался в 3 часа дня, не торопясь. Надо сейчас, конечно, первые недели 3, я думаю, это будет только вхождение в режим в какой-то.
2: Реклама. Уроки новосела от Арбан. Предположим, вы уже определились с бюджетом своей будущей квартиры и даже выбрали свой ЖК или свой вариант. Но, согласитесь, выбор планировки – это очень сложный вопрос. Лофт-район «Портовый». Готовая трехкомнатная в 78 квадратов с витражным эркером в гостиной или спальне. Одна площадь – множество решений. А какую квартиру выберете вы? Подробности 205-15-15. АО «СЗ Арбан». Дома сданы. Каждый ребенок мечтает стать героем, летать быстрее ветра, быть сильным и смелым. Но суперсила не приходит сама. В Академии тенниса «Сокол» дети от 6 до 13 лет находят свою силу на тренировках по бадминтону. Они учатся скорости, ловкости и уверенности и становятся героями своей истории. Первая тренировка – первый шаг к суперспособностям. Запишите своего ребенка прямо сейчас. Телефон 216-72-62, пограничников 105. Просторные квартиры для счастливой семьи в лесном мини-районе «Вита-парк». 18 видов трех- и четырехкомнатных квартир от 64 до 120 квадратов. С мастер-спальнями, эркерами, французскими окнами, ваннами с окном, гардеробными и лондри. И все это в собственном настоящем лесу. Звоните 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ ГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: До премьеры сериала «Трудно быть богом» в онлайн-кинотеатре «Винк» осталось 3 дня.
1: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк».
3: Реклама 18+.
4: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
5: Эфир содержит нецензурные выражения и сцены идиотизма, и поэтому его не стоит слушать никому.
6: Утреннее шоу «1+1». Калинин и Райтраун на новом радио.
7: Здорово, ребятушки, здравствуйте. 1+1, Кирилл Калинин и Райтраун на базе. Новое радио, суперхиты и суперновинки на базе. Ну все, нормисы на меня наехали уже. Написали «Райтраун». Это не дает Кириллу рассказать, перебивает его со своими играми про Европу как-то интереснее. И там даже поставили типа 100% на это.
8: Да, ну брешут. Ну.
7: Во-первых, я его не перебивал, все он рассказал.
8: Я ничего не рассказал вообще.
7: В смысле, ты все
8: рассказал? Переехал сразу на игры тут
7: и
8: же.
7: И потом да? Следующий выход я сказал, рассказывай. Да,
8: мы вот долго... Спасибо тебе ну, так,
7: я же, конечно, я же не нормальный
8: да,
7: человек.
8: Да, да.
7: И Кирилл все рассказал потом после этого. А во-вторых, все, go махац, короче, что вы выводите меня? Во-вторых, если вам про Европу интереснее, то это плохие новости.
8: Но у меня есть что рассказать, но я буду дозированно, дозированно, когда Артем там мне разрешит в некоторых моментах.
7: Да и рассказывай.
8: Давай лучше в следующий выход. Ты готовил песню, я знаю, какую-то.
7: Ну, я ее поставлю, ты расскажи про...
8: Что еще запомнилось? Я пытался какие-то даже заметки делать. Я понял отчетливо, что такое Slavic Face именно там, вот за границей. Ну, наше славянское лицо.
7: Да.
8: Реально, в аэропортах, если я видел каких-то русскоговорящих людей, базовая эмоция, вот уголки губ к низу у нас. Вот ничего не поделать. Я не знаю, почему так исторически сложилось.
7: Так они грустные, потому что в Европу приехали.
8: Ну, наверное, опять это. Но когда идет человек, и он сразу готов к каким-то неприятностям, это наш. Он точно говорит по-русски. А у этих, ну, с позволения сказать, ну, этих там европейцев, у них либо нормальное выражение лица, либо они с улыбкой ходят по улицам. Ты представляешь, с улыбкой ходить, это ужас какой-то. Я говорю, куда вы, бери улыбку свою.
7: А что
8: ты радуешься-то?
7: Что радуешься?
8: Что радуешься? Вон на заднем плане флаг висит.
7: Что радуетесь? Да, вон у вас это... Из Марокко там переплывают. Что радуетесь?
8: Эти...
7: Да-да-да.
8: С копьями.
7: Что радуетесь-то? Вот, что не улыбаетесь-то?
8: Да, потом из грустного. 12-13 тысяч рублей в ресторане на двоих потратить, это просто... поесть чуть-чуть, типа, по салатику и по второму. Например, там, мясо с макаронами какое-нибудь.
7: Обычная цена.
8: Ну, и по напитку. Напиток.
7: Ну, ладно, скажи честно, что только напитки у тебя там в основном.
8: Нет, кстати, из недорогого, вот по московским меркам, вот пивандрий, ну, был дел, безалкогольный, конечно же, рублей на наши деньги там, ну, 700-800 за бокал. Ну, вот, да. И то не всегда 0,5, но это более-менее сопоставимо с ценой.
7: Это вообще не вяжется с тем, что ты, как ты сказал, сколько ты потратил, потому что ты рассказываешь про огромные цены, но при этом потратил немного.
8: Ну как, не знаю,
7: я
8: там
7: бы вот эту 130, сумму, 130, 12 тысяч поесть, 700 рублей там пиво, ну, 15 тысяч гостиница, как ты...
8: Ну я же там не месяц был, всего там сколько дней, там 9.
7: Я думал, ты неделю,
8: нет,
7: две
8: я на 10 дней отскочил, пока там перелеты туда-сюда, там, да, а так вот десятку готовь, 10 тысяч рублей на двоих поесть, просто пообедать.
7: Я думал, это за 3 недели.
8: Да не, за 3 недели я бы сейчас так не радовался, я бы потратил все деньги. Потом что еще? Значит, в Люксембург. А, в Люксембурге я еще был. Приходим в отель. И они, когда узнают, ательер этот на ресепшене парень, когда узнают, что я из Москвы, он говорит, «Спартак Москва». Я говорю, да. Я говорю, «I'm an announcer at the Spartak Stadium». Он говорит, о.
7: Нет, он сказал, «Зенит чемпион».
8: Нет, я тебе клянусь, вот цитата. Он говорит, «Спартак Москва». Я говорю, «Yes». Он говорит, «Not Зенит». Я говорю, «Yes». Реально.
7: Клянусь.
8: Вообще-то, знаешь, у
7: клянусь!
8: Нас...
7: Клянусь.
8: Я тебе скажу, у нас тут рядом есть «Зенит» бизнес-центр, вот там, вот, если что. Что с ним делать?
7: Это как совпало. Ну, а вот ты вот в Люксембурге был, а если бы ты хотел чуть-чуть меньше денег потратить, ты бы поехал в Экономбург.
8: Да, Стандартбург, Экономбург, Люкс, да. Люксембург. Люксембург маленький, тоже красивый. Потом в Лионе, во французском Лионе, значит, вечер, фонари не включены.
7: Угу.
8: Вот идешь, напомнил чуть Липецк мой родной, что там что-то я еду в 9 вечера, а есть темнота. Вот, потом, правда, 21.00 включили. И жарко. Ты знаешь, жарко. Да. Это и брат тоже подтвердил, он 9 лет живет в Европе. Говорит, с каждым годом все жарче и жарче.
7: Почему ты его в Липецк не перевезешь?
8: Брат это?
7: Чтоб не мучился,
8: он говорит, что ты, старик, в другой раз. Да там уже и ребенок в школу ходит, там уже что-то уже прирос уже там. Но, конечно, он очень, да, сильно.
7: Ну, он очень хочет, да.
8: Ну, да. Они реально идут, вот он живет в небольшом там городе, в голландском, идут, здороваются друг с другом. Ты представляешь, на улице, с ума посходили.
7: Ну так они потому
8: что... Добрый вечер, говорят.
7: Там такие площади маленькие, они потому что там все знают друг друга. Я тебе говорю, вот ты там на машине исколесил там всю Европу, а ты попробуй из Красногорска в Домодедово доедь в аэропорт. По времени столько же потратишь.
8: Вот, честно говоря, да, да.
7: А там ты всю Европу исколесил, потому что расстояния там маленькие.
8: Да.
7: Там, наверное, нет такого понятия, как ночной поезд.
8: Нет.
7: Ну и вот.
8: Вообще там нету ничего вообще. Ну, все да, очень конечно. Плохо, сказал бы я, если и бы это было так.
7: Широчайшая, огромная страна просто. Самая большая в мире. Зачем нам еще что-то надо? Да. Я бы вот были бы у меня деньги, я бы съездил бы на Камчатку. Но
8: в Анадырь бы, ты в Норильск бы съездил. Столько посмотрел, как в Чите люди живут.
7: Столько мест. Ну, кстати говоря, был же этот... Мы обсуждали уже этот мем, был одно время, что если взять абсолютно любой какой-то пейзаж, даже если он будет какой-то там отвратительный, там, с мусором или с чем-то, и написать там что-нибудь там вот так, какую-нибудь умную фразу на японском, сразу же как-то уже так думаешь, ничего себе, Япония,
8: ну,
7: как
8: да.
7: красиво.
8: Ну да, я тоже об этом думал периодически. И зарплата. Узнал специально, какая зарплата в Швейцарии у людей.
7: Какая?
8: У них, кстати, они такие снобы, у них там не евро, а швейцарские франки, несмотря на то, что в Европе везде евро. Они говорят, нифига, у нас будут франки. 7 тысяч евро средняя зарплата в Швейцарии. Так в интернете, по крайней мере, было написано. То есть это, грубо говоря, 700 тысяч на наши деньги, но дальше налоги идут.
7: Ну, конечно, налоги.
8: 25-30%, насколько я понял, варьируют.
7: А медицина?
8: Да.
7: Тебе там дешевле, блин, это. Тут у нас... Медицина бесплатная, скорая приедет, тебя полечат, и все, и домой тебя отпустят, а там за тобой приедет, и потом тебе 40 тысяч долларов.
8: Не без этого, не без этого.
7: Так что, нет, мне не надо это.
8: Да не, ну отскочить, посмотреть и обратно вернуться.
7: Но только если...
8: На самом деле, не знаю, может быть, это старость, ребят. Несмотря на то, что брат мне обеспечил под ключ шикарнейший отдых, я через неделю захотел домой не потому, что плохо, а потому, что вот я такой человек.
7: Угу.
8: Потому что хочется вот родную березку обнять.
7: Целых 10 часов не ездил в Липецк.
8: Да, да, реально вот тянет почему-то домой. Ну, может быть, в квартиру, в комфортные условия, в свои, где ты там, у тебя все знакомо. Вот стульчак твой, вот там.
7: А ты там приехал как потерянный такой, не знаешь. А ты еще и твой уровень английского, а они там...
8: Together, говорю, because, и все. Они не понимают, что происходит вообще.
7: Так что... Короче, ладно, все. Переходим
8: все,
7: к песне.
8: Все, дослушал, Артем.
7: Переходим.
8: С трудом.
7: Да нет, почему с трудом? Просто такая тема, на которую шутить долго приходится. Я устал шутить.
8: Ну, еще что-нибудь вспомню, расскажу.
7: Да. Песня, которую я планировал поставить недели две точно. Я об этом писал у себя в соцсетях. Если вы понимаете прикол песни «Ярушин зомби», то добро пожаловать. Если вы не понимаете, и мне даже лень это объяснять, честно говоря,
8: а я не,
7: 30-й раз.
8: Не понимаю, кстати.
7: Ну и в 14-й мне лень объяснять это.
8: Просто чувак спел песню там, что?
7: Ну да.
8: Ну а в чем подвох? Ну объясни, пожалуйста.
7: Да нет, ну просто чувак спел песню.
8: А что?
7: Слушаем. Это новое радио.

0: Кирилл, как тебе песня?
1: Да хорошая песня, как обычно у Стаса, да. Хорошая песня.
0: Абсолютно.
1: Да в чем прикол-то, я не понимаю. Ну... Типа мы стебемся над Стасом или что?
0: Нет.
1: Типа, что вот он стремится к классному...
0: Нет.
1: Звучанию?
0: Нет, просто, ну, нам нравится песня.
1: Да что ж такое-то, а? Чё-то какая-то ирония сквозит-то.
0: Нам просто песня нравится, зомби.
1: Зомби, зомби.
0: Да. Ты ему слово, он тебе зомби. А.

0: и Рэй Траум.
1: Вот Юрич, учитель УБЖ, написал: сразу видно, Артем пришел в студию, опять чепуху какую-то поставил. Осуждаю. Геннадий написал: какой ужас. Осуждаю.
2: Или вот Денис написал, мы пропустили: ребята, с возвращением, Артем, крутой парик. Да, у Артема классный, да. Классный парик.
1: Вот, отросли, кстати, за полгода волосы таким уже, такие огромные, посмотрите. Полгода? Я еще зимой ходил лысый, а уже отросли волосы, пожалуйста.
2: Сколько в итоге стоит человеку с улицы пересадить в России? Скажи.
1: 1000. Ну, 300? Я не знаю. Нет, как ты сказал?
2: Блин, я хотел, чтобы ты сказал и сам
1: так там же,
2: наступил на
1: грабли. Смотря сколько у тебя лысины. Это же от этого зависит.
2: Ну, вилка в среднем. Ну, сколько стоит?
1: Ну, я не знаю, но одна пересадка 1150-200.
2: Понятно. Но ну, это, 300 готовит.
1: Это одна пересадка. Если у тебя большая лысина, тебе, может, там и 2-3 нужно будет.
2: Угу.
1: Так что вот, одна у меня-то пересадка. Чуть-чуть было совсем. Вот тут опять на меня Марина Крылова наехала. Я говорю: шучу шутки. Она говорит: не обязательно шутить все время. Можно просто молча пару минут послушать, как Кирилл ездил в Европу.
2: Спасибо.
1: Действительно, очень интересно узнать, как там и что. Короче, мне, блин, даже лень реально рассказывать. А может, кому-то интересно было прослушать про игру «Человек-паук 2»? Я ж ничего не говорю.
2: Так.
1: Вообще, наехали на меня опять. Осуждаю.
2: Ничего, я порционно буду выдавать. Да. Сейчас буду вспоминать, буду выдавать порционно. Так, да. Мы спросили у людей, что произошло за месяц. Ну, тут кто-то в бассейн записался, да. Электрошашлычницу чел купил. Вот это движуха, конечно,
1: вот
2: у вас была.
1: У человека просто нормальная, спокойная жизнь. А они 10 стран не посетили. Человек шашлычницу купил, и она ему принесла больше в 1000 раз эмоций, потому что он о ней мечтал.
2: Ну, да, тоже хорошо. Да. Так, что такое? Так, бабок нет после месяца.
1: Жиза, ребята, жиза вообще. Ноль денег. Все, я вообще не знаю, мне 4-го за хату платить, из каких денег?
2: Вот
1: ну,
2: смотрите,
1: то есть их нет буквально.
2: Артем, вот у нас одинаковая зарплата, я надеюсь. Да. Я не смотрел к нему в ведомость, но надеюсь. Я объездил 6 стран в общей сложности. Да. Он дома сидел. У него денег нет, у меня.
1: Давай так, ты
2: есть.
1: Объездил 6 стран не на те деньги, которые ты здесь получил, а на те деньги, которые ты копил опять, не тратил ничего.
2: Все, я объявляю, этот год будет трачение денег вообще на себя, на всех. Вот, я уже даже себе корзину закинул
1: там
2: некоторые вещи.
1: Этот год, осталось 3 месяца. 4 до конца года.
2: У меня, кстати, елка до сих пор стоит. Ну, приехала, она там пахнет вкусно вообще.
1: Этот год давай с января начнем.
2: Давай с января. Все. Деньги все.
1: Ну, смотри,
2: тратим на себя.
1: До какого мы состояния готовы довести твой кошелек?
2: Замучай.
1: Ну, смотри, до какого состояния. Вот мы сможем его довести вот до такого состояния.
2: Покажи,
1: вот баланс,
2: пожалуйста.
1: Баланс, смотри.
2: Это все деньги?
1: Я тебе больше скажу, там еще...
2: Это вообще все твои деньги, которые у тебя есть?
1: И их, по сути, нету, потому что там еще... Вот.
2: А подожди, а как ты из этой суммы оплатишь вот ту предыдущую
1: это
2: сумму?
1: Это проблема.
2: Так, подожди, а как же ты сделаешь-то это, а? То есть там 2000, а тут заплатить надо за сплит 30.
1: Нет, это не сплит.
2: А что?
1: Ну да, допустим, да хорошо, что так.
2: А, то... это
1: потом еще...
2: Налоги.
1: Да нет, налоги оплачены все. Это потом еще кредитка пустая. Я тебе говорю, ты в это даже не лезь.
2: Я бы уже висел.
1: Ты
2: бы.
1: В это даже не лезь, реально. Он говорит, это все твои деньги. Человек не может понять, не может представить ситуацию, что 3500 на карте, такое бывает.
2: Он мне показывает смс, там написано 3683 рубля.
1: Да. Я тебе больше скажу.
2: У тебя же дома есть какая-то там заначка?
1: Да какая, я тебе больше скажу, я с этих денег косарь еще сегодня в Mobile Legends задоначу.
2: А, ну, не, ну на важные вещи. Ну, круто.
1: А что?
2: Нет, класс, все нормально.
1: Я понимаю, у тебя последний раз такое было...
2: В Липецке.
1: В Липецке в 15 лет. Но это же...
2: Блин, как вспомню Липецк, когда у меня ЗП 10 тысяч было. И мне нужно было купить подарок там человеку на день рождения.
1: Да.
2: И я просил у мамы деньги на подарок.
1: Ага.
2: И она мне давала деньги на подарок другому человеку.
1: А тебе уже было 35 лет.
2: Ну, поменьше, но там типа 23, 24, 25. 25. Мам, прости, но... прости, мам.
1: Живем а... быстро, живем сейчас.
2: Да, в этот раз я, как никто себе это говорил, что-то смотришь, что-то так дорого там вот это. Я потом думаю, ну а вдруг?
1: Да ты уже скоро, когда тебе поесть надо будет, такой, ну ладно, живем один раз. Куплю чевапчичи.
2: Чевапчичи. А это чевапчичи, это люляшка черногорская, да, что-то такое, балканское.
1: Типа, наверное, да.
2: Типа, такие, как какашечки такие вкусные из мяска.
1: Как ты сказал?
2: Ой.
1: Повтори еще раз.
2: Да нет.
1: Так, ладно, анонс музыкастинга я поставлю после рекламы.
2: Да мы и так знаем, музыкастинг. Ребят, присылайте свои музыкальные заявки.
1: Ну там человек старался. Реклама.

0: Альмед и Альмед Дети. 202-02-02. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Рецепт молодой семьи начинается с влюбленной пары и светлой спальни для теплых моментов. Щепотка утренних объятий, 9 месяцев ожидания и уютное детское в просторной трехкомнатной квартире в эко-кварталах Соцветия. Эко-кварталы Соцветия – главный ингредиент семейного счастья.
2: Соцветия. Эко-кварталы.
3: Телефон 215-5009. Группа «Строительная компания АРС», ООО «Специализированный застройщик», ДСК 2010. Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Шоу, где характер решает все.
5: Вставай, вставай!
4: Новый юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС «Супер Ниндзя».
5: Да!
4: Болей за Красноярск 6 сентября 17:00 для лиц старше 16 лет.
6: Время не остановишь. Кажется, только вчера мы анонсировали начало строительства жилого мини-района «Калина-долина». А уже этой осенью первые три дома этого современного комплекса на берегу реки Бугач будут сданы. Двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры ждут своих новоселов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15.
7: Застройщик ООО «СЗ» компания «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
8: С 1 сентября возвращение нашумевшего реалити на телеканале «Ю», в котором жены чувствуют себя лишними. И проблема не в том, что мужья не любят своих жен. Проблема в том, что они очень сильно любят своих мам.
9: Мама такая мягкая, спокойная, с ней так уютно.
8: «Маменькин сынок». Новый сезон. С 1 сентября в 6 вечера.
10: Мой сын никуда не поедет от меня.
8: На телеканале «Ю».
7: Для зрителей старше 16 лет.
11: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: Радио.
1: Radio.ru.
2: Одна песня может остаться в плейлисте у друзей.
3: А может зазвучать на всю страну.
2: Новое радио и Zion Music продолжают поиск новых имен.

0: пока нас не было. Тут разные сообщения в чате у нас. Вот написала девушка... колоноскопию сделала. Ну, что, вот мы вам на слово, что ли, должны
1: да,
0: поверить? Вы хоть видео, да, присылайте или какое-то
1: а
0: фото.
1: Ляпнуть можно, все что угодно.
0: А я тогда вообще летал на Луну, ясно? 8-495-232-1632. Звоните! Давайте попринимаем звонки уже и выясним, чем вы занимались месяц, пока нас не было. Явно за месяц каких-то историй понабралось. Да даже если их нет, просто купил там... фисташки вкусные.
1: Да, или там или купил там... чипсы, например, да. Две пачки.
0: А я до сих пор те не доел еще, прикинь.
1: Да, конечно, два ящика взял.
0: Там 50 пачек было, я вам больше скажу, у меня еще штук 20 осталось.
1: Ой, Артем, бабка, вообще принесли эти два ящика чипсов, я взял две штучки, Артем, реально, сразу себе отдельный ящичек, все, и понес его.
0: Нет, там было две поставки, я с каждой поставки по коробке унес.
1: По коробке. Но, утащил в свой логово, как бурундук.
0: Ну, я же не один ел. Нет, я тебе больше
1: правильно
0: скажу, в основном даже не я их ел.
1: Да ты чё? А так, у меня вот так эти две пачки лежат, одну съел вкуснейшую, две лежат. Нет, не хочется чипсы, поэтому я рад, что ты забрал.
0: У нее там, у нее постоянно
1: какие-то чипсы. Как вот такие люди вот жрут чипсы и в такой хорошей форме?
0: Абсолютно не знаю.
1: Спорт или что? Или просто...
0: генетика.
1: Да.
0: Постоянно хрум-хрум. Так что я уже даже задумался о том, что вот сейчас у меня эти запасы подосчерпаются. Если нам новые чипсы не пришлют, у меня даже появилась идея, может реально купить 50 пачек чипсов, заказать где-нибудь на маркетплейсе. Ну, если новая какая-то поставка не ожидается в ближайшее
1: время. Вот у нас
0: время.
1: Куда деньги уходят. Сейчас, что, блин, чипсы, что ли, купить?
0: Ну, заказать. Я тебе скажу, у меня регулярно, вот ты мне год назад тогда подарил этот холодильник с Кока-Колой.
1: Угу. Он никогда не пустеет.
0: Никогда.
1: Да,
0: максимум, сколько пустое время он был, это где-то, может, неделю. Там всегда 8 баночек стоит. И я вам скажу, они стоят там не годами, они выпиваются просто чик... чик. Так что, а считай, ящик колы, вот баночка, стоит где-то 2500. И постоянно надо вот этот пополнять холодильник. Зато я как в американских фильмах.
1: Жирный.
0: Если без сахара есть по акции, я ее беру. Открываешь холодильничек, и всегда баночку так чик, и кока-колку втрепал. Да.
1: Да как открыть эти гамбургеры, я не понимаю.
0: Там легко же.
1: Открой мне гамбургер, пожалуйста.
0: А что, у тебя не открывается?
1: Не могу открыть гамбургер.
0: А что оно слюнявое? Ты зубами уже пробовал?
1: Так, я ем мармеладку гамбургер.
0: Оно вообще вкусное.
1: Да, ребят, я вас угощаю. Давайте в
0: камеру. Я сейчас заныкаю это, а то у нас тут лучше... клювом не щелкать.
1: Да, а то технический отдел, он все время как коршун летает.
0: Алло, привет.
2: Алло, здравствуйте.
0: Здравствуйте, как вас зовут?
2: Алена.
0: Алена. Ну что, чем занимались месяц целый? Рассказывайте.
2: Скучала по вам, я очень рада, что вы вернулись.
0: Да.
2: Хоть и лето ушло, а вы вернулись. Это вообще.
1: А лето ушло, а мы вернулись, видишь как?
0: Да.
2: Да.
1: Ну, прости, Алена, у нас плохие новости. Для тебя это невзаимно, конечно.
0: В смысле невзаимно, ты что? А я, кстати, первую неделю отпуска даже думал, может, постримить. А потом как-то вот вошел вот в этот режим отпускной и уже... и как-то
1: я думал, стримить, может, постричься. Ну, что у тебя происходило-то? Что-нибудь интересное? Кроме того, что ты скучала.
0: Да.
1: Еще что-нибудь там, ты, не знаю, купила, поехала.
2: Ну, я, конечно, не так, как Райт Раун. Я не спала целыми днями.
0: А вот. Почему?
2: Ну, потому что у меня еще и работа, и какие-то дела у меня занимались.
1: Ой, да какие там дела у тебя,
0: какие
1: господи?
0: Какие у вас дела? Что у вас
1: ну,
0: дела?
1: Ну, какие там дела у тебя, Ален?
0: Какие дела?
2: Ну, я готовлюсь делать ремонт.
0: Ага.
2: Готовлюсь к ремонту. Так,
1: а как ты, подскажи, морально?
0: Да. А что, старое там совсем было отвратительное, ремонт?
2: Ну, так, подготавливаю квартиру к ремонту.
0: Ага.
2: Вот. Подготовительные работы, уборка и старого
0: ясно.
2: Хлама ненужного.
0: Понял. Вот.
1: Ну, интересно.
0: Ладно.
2: И потом еще также дом, работа, дом.
0: Угу.
2: Все, в принципе, съездила вон в парк.
1: Да. Съездила вот в парк.
0: И что, там тоже оригами? Да нет, просто рассказываю. Так, ладно, спасибо за звонок. Пока, хорошего дня. Пока. Я, кстати, видел видео. Аршавин сам переснял такое видео. Видел этот рилс, где он сидит в арбузах такой весь, ест арбуз. Ему говорят, Андрей, ну, здравствуйте. Ну, Андрей, вот для вас собирали арбузы, как вам? Он такой...
1: Ну, такое.
0: Не очень, да.
1: Не особо.
0: Вот в Питере гулял, там нормально. И что, там тоже были арбузы? Не, просто рассказывал. Он сам переснял.
1: Смешно.
0: Алло, привет.
3: Алло.
0: О, привет. Как тебя зовут?
3: Меня?
0: Да.
3: Иван.
0: Иван. Рассказывай, Иван, целый

0: месяц мы с тобой не слышались и не виделись. Чем занимался?
1: Это точно, это точно. Доброе утро, ребята, доброе утро, страна, доброе утро, миллионы. Что делал месяц? Ездил на свадьбу племяннику, дружелюбную Содружественную Республику Беларусь.
0: Да. Ага. Что там, были выкупы вот эти?
2: В двух словах, отличаются свадебные традиции в Республике Беларусь от наших?
0: Да, сильно, они там не с головой отличаются.
1: Некоторые моменты есть такое, немного отличаются. Но в целом все то же самое.
2: Ага. Ну, главное, алкоголь там есть, да?
1: Ну, конечно, куда
0: же. Тут важнее, какие, может быть, у них какие-то свои есть приколы.
2: Ну, он не рассказывает, говорит, все то же самое. Но отличие есть. Как, самое главное, какое отличие? Не знаю, там, каравай, там, не знаю, выносят.
1: Угу. Каравай был.
2: Был.
1: Родители выносили.
2: Так, да. Отличается что?
1: Свидетелей не было.
3: О, свидетели убрали.
2: Убрали заблаговременно.
0: Я надеюсь, свидетелей не было.
2: Свидетелей не было. Да, свидетелей и сейчас уже традиция, и у нас тоже отошла. Уже свидетелей нет, ты просто давно не был на свадьбе.
0: Свидетель — это типа друг, подруга, невеста?
2: Да, да.
0: А зачем они вообще нужны?
2: Не знаю, такая традиция была.
0: Да?
2: Да, и свидетель со свидетельницей потом во всех конкурсах мира участвуют.
0: Подожди, а как вот ты, типа, вот, допустим, у тебя компания друзей, и ты решил пожениться, и ты кого-то одного из них выбрал свидетелем, а остальные не обиделись в этот момент, или как вообще?
2: Ну, пошли они нафиг, надо было быть близкими друзьями.
0: Так они все близкие.
2: Отгадай, кто у Бартеса был свидетелем на свадьбе?
0: Тимарик.
1: Ну, там один, самый близкий.
2: Я был свидетелем, я. Ладно. Я все там, мы там выкупали. Ай, жених, И невесту, то-то. А давай к нам тыщенку, невесту.
0: Ну, я тоже, я один раз был на свадьбе, у меня было ощущение, что я вообще не выкупаю.
2: Хорошая.
0: Спасибо за звонок. Вообще не выкупай, что происходит. Так, это прям, я уже рассказывал тысячу раз, это прям такая деревенская свадьба была настоящая.
2: Когда салат ставят на стол, а потом мухи на него так.
0: Ну,
2: так, толстым слоем.
0: Мы же не на помойке. Это просто в деревне.
2: Ну, в деревне мухи просто.
0: Не. Алло, привет. Привет. О, здравствуйте.
2: Ну, вот осторожный такой, алло.
0: Да, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
2: Это мы вам звоним, очевидно, судя по интонации вашей.
0: А как вас зовут?
4: У меня зовут Елена.
2: Очень хорошо. Елена, добрый день вам. Как вы поживаете?
0: Да.
4: Мы очень хорошо поживаем.
2: Угу.
4: Работаем.
2: Работаете.
4: В семейных хлопотах.
2: Хорошо.
4: Да. Угу. Внучок подрастает маленький.
0: Кто подрастает? Внучок, кабачок?
4: Внучок.
0: А у вас внук есть уже?
4: У меня есть внук. Я в этом месяце получила статус ветерана труда. Я этим очень горжусь.
2: О, я вас поздравляю. А вы в какой сфере трудитесь или трудились?
4: Финансовой.
2: Это бухгалтерия?
4: Да.
0: Ты куда-то приходишь, а тебе прям дают карточку ветеран труда, да?
2: Ветеран труда. А какие привилегии у ветерана труда?
4: Нет, сейчас даются это все быстро. Главное отработать.
2: Что по бабкам? Я имею в виду, какие привилегии у ветерана, повторюсь?
4: Привилегии.
2: Уважение.
4: Компенсация по коммунальным платежам, уважение обязательно.
2: Так.
0: Ага.
4: Ну и небольшая компенсация к пенсии.
0: Прибавка. Я не понимаю просто, надо 40 лет отработать бухгалтером 30, или на любой... 30 лет.
2: 30.
0: Или на любой работе.
4: 30 лет.
2: На одном месте, объясните, Елена.
4: На любой работе. Нет. Можете работать по-разному.
0: Так, в смысле, если я просто 30 лет отработал, все, я ветеран труда?
2: Или в одной сфере, да. Объясните.
0: Нет, видимо,
4: нет,
0: просто.
4: Нет.
2: Вообще просто 30 лет работаешь, и потом два косаря списывают с ЖКУ?
0: Ну, я бы не сказал, что это прям...
4: Да.
2: Да круто, ты че?
0: Ради этого...
4: Да.
2: А скажите, сколько процентов компенсация вот из жилищно-коммунальных услуг, сколько списывают?
4: Ой. Ну, 50%.
2: Ничего себе! А в Европе есть у них такое?
0: Да нет, конечно.
2: Вряд ли, не такого, думаю. Нет. 50%.
0: А у них там ЖКХ, ты сам понимаешь.
2: А там, да.
0: Там газ-то сейчас, наверное, и там вообще...
2: Ты что там вообще? О,
0: ты что, так что...
2: Ну, вас поздравляем, здорово.
0: Поздравляем.
2: Вы продолжаете трудиться ведь?
4: Да, конечно.
2: Конечно.
0: Да.
2: Дай бог вам здоровья, и чтобы дебет с кредитом там сходился, или все вот это как там надо. Спасибо вам, Елена. Всего вам доброго.
0: До свидания.
2: До свидания, Елена.
0: До свидания.
2: До свидания.
4: Всего вам доброго.
0: До свидания. До свидания.
2: До свидания.
0: Блин,
2: Елена прям трубку положила.
0: Не выдержала столько добрых.
2: Я не знал, реально, просто трудишься 30 лет, и тебе ветеран дают. Что-то подозрительно. Всего 30 лет проработал, и потом... 50%.
0: Ну, кстати говоря, это получается... Ну, мне кажется, это должны быть, типа, записи в этом, в трудовой. Ну, нет такого, что ты в 15 лет там на стройку пошел работать, пахан тебя пристроил, и у тебя с этого момента пошел отсчет.
2: Подожди, а я вот работаю официально с 2006 года. Получается, у меня 20 лет трудовой стаж. Да. Через 10 мне скостят.
0: Через 10 лет ты будешь уже ветеран.
2: Ветеран радио... ветеран диджея.
0: Да.
2: Мга. Офигеть, прикольно.
0: Офигеть ты будешь пенсом вообще, прикинь. То есть мало того, что ты еще будешь ветеран труда. Это вообще...
2: Все-таки, кажется, там есть какие-то детали. Не может такого быть.
0: Да?
2: Типа там, я не знаю, что... Типа ты...
0: Ну какой-то, я не знаю.
2: Типа ты там...
0: Я почему-то представлял себе, что ты должен, типа, 40 лет на заводе.
2: Ну да.
0: У тебя должны быть вот руки такие, типа, шершавые, уже не отмывающиеся. И ты, типа, вот такой вот. Ну, ветеран труда.
2: У бабушки такие были, да.
0: Да. А тут просто, типа, отработал 30 лет, ну...
2: Быстро, кто в курсе, напишите детали.
0: Отработал 30 лет пиар-менеджером Holy Flame. Ветеран труда.

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк.
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, который лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк.
2: Новая серия каждую пятницу. Реклама.
3: Вы владелец бизнеса.
4: А значит, работаете за...
5: Троих.
6: Четверых.
7: Пятерых не хотите?
3: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
8: Школа начинается с Ашан. Все для классной учебы по покупательным ценам уже тут. Гуашь Ашан 9 цветов всего за 149,99 до 2 сентября. Все начинается с Ашан.
9: Два равных внедорожника Хавейл, два характера. Статус и уверенность на дороге Хавейл H9. Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник Хавейл H5 с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Хавейл Про и на сайте Хавейл.ру.
10: Дети растут так быстро, что к концу этого ролика попросят называть их подростками, а мы попросим оставаться на связи. С тарифом МТС Junior ребенок сможет связаться с семьей даже при нуле, а с SOS-кнопкой позвать на помощь и поделиться геолокацией в любой момент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. Пользователь МТС Junior, МТС Junior плюс семейной группе с ролью ребенок. Сервис SOS-кнопка всегда на связи со скидкой 100%. Лучший безопасный детский тариф. Согласно исследованию X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона, интернет, голосовая связь. Подробности на mts.ru.
11: Распакупер-купер, это супер. Распакупер-купер.
12: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sps/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
13: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
14: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
13: Новый сезон мелодрам.
15: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
16: Ты уверена, что ты вообще его получишь?
13: 7 сентября все изменится, когда прозвучат долгожданные слова.
17: Ты выйдешь за меня замуж?
13: Скажи счастью «да».
15: Да.
13: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19.00 на «Домашнем». 16+.
18: Не думая о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
3: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
19: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это к Авито Авто.
20: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
21: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
22: «Пятерочка» доставляет.
23: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности в приложении «Пятерочка». 12+.

0: Как же вы тут, как же вы тут без всяких Джастинов, Тимберлейков, без всяких там...
1: Зачем им Джастин и Тимберлейки? У них есть...
0: Существовали.
1: У них не лето,
0: месяц.
1: У них мод, у них этот...
0: Вот и
1: забыл,
0: все.
1: Как зовут Олега Майами. Как его, кстати, зовут?
0: Игорь.
1: Игорь Майами. Кстати, да, говоря, вчера захожу в ВКонтакте.
0: Да.
1: И зашел случайно в удаленные друзья. Ну, mm-hmm. меня удалил из друзей...
0: Роман Емельянов.
1: Нет, Российская Академия Радио.
0: Реально?
1: Это организация, которая отвечает за, в том числе, за выдачу премии «Радиомания».
0: А у меня они есть в друзьях или нет?
1: Я отправил им грустный смайлик плачущий.
0: А,
1: ничего не ответили.
0: Реально?
1: Да, представляешь, захожу в Академия Радио, все, меня нет в друзьях. Это
0: подожди,
1: что-то...
0: а по-моему, они же меня тоже добавляли, помнишь?
1: Мы им писали там.
0: Да, мы им писали.
1: Зайди, посмотри.
0: А что надо? Академия...
1: Они... Академия Радио, да.
0: Академия Радио. Да, вот, и мы им это сообщим, как откроется прием заявок 3 апреля 2025 года.
1: А теперь
0: года.
1: Посмотри, они в друзьях с тобой?
0: Заявка отправлена.
2: Начало сезона, все!
0: Подожди, у них, по-моему, никого в друзьях нет просто. Или нельзя посмотреть друзей. Заявка отправлена, я не отправлял.
1: Ну, в смысле, тебя удалили?
0: А, удалили, и я поэтому не могу друзей смотреть, видимо.
1: Да.
0: Но тут... Нет, у них никого нет, только вон
1: ребят,
0: подписки.
1: Ребят, не видать нам радиомании как своих?
0: Только подписки. Мне кажется, просто...
1: Ну,
0: да вряд ли.
1: Я
0: вряд
1: тоже
0: ли.
1: Отпишусь, вот так вот.
0: Ну, я отписался.
1: Ну, зря вы так, конечно.
0: Думаешь,
1: что
0: это...
1: Что плохого мы сделали-то? Подумаешь, через эфир говорили, что вы нам премию не даете никогда вообще. И все.
0: Начался сезончик.
1: Да.
0: Академия Радио отписалась от нас.
1: Пинка под зад дали.
0: Типа они, то есть, не признают нас вообще никак. То есть, раньше хотя бы признавали хоть как каких-то ведущих, а сейчас не признают вообще как людей даже. Потому что, как известно, если ты удаляешь человека из друзей, ну, ты его не считаешь за человека больше в этот момент. И в обратную сторону.
1: Надо тебя удалить тогда.
0: Если ты видишь, что тебя удалили из друзей, значит, ты все. Для этого человека ты мертв. Ты не существуешь больше. Он тебя не признает. Он, ну вот сейчас так и получилось.
1: Считает, что ты хреновый радиоведущий. Отстойный.
0: Хреновый человек, раз тебя удалили из друзей. Потому что был бы ты просто хреновый радиоведущий.
1: Был бы ты человек.
0: Да, висишь-то в друзьях, как бы и ладно. А так, все. До свидейро.
1: Как говорится, развод и девичь фамили.
0: Ну
1: вот
0: и...
1: так. И что делать, как радиоманию получать теперь?
0: Я не знаю. А есть какие-то другие награды, посвященные радиоведущим, профессиональные? Давай на какой-то ТЭФИ подаваться.
1: Ну, у нас что-то. Есть эта награда, Артем.
0: Это
1: но
0: с...
1: она незримая.
0: Любовь слушателей?
1: Да.
0: Видишь, на любовь не купишь...
1: На Канье Веста не сходить.
0: Да, да, не купишь билета на Канье, на любовь.
1: Ребята,
0: я вот нет такого, что я написал ей и говорю, дайте 2 билета мне хотя бы на танцпол. Они такие, с вас 40 тысяч. Я говорю, есть любовь. Принимаете любовь? Но они говорят, нет, нужно 40 тысяч. Поэтому, ну ладно.
1: Так, ну что.
0: Ну вот, вот тут написал еще человечек, что его тоже удалили, наш коллега.
1: Ну, подозреваю, что все-таки всех удалили.
0: Мне кажется, всех, да, нет такого.
1: А блин, как обидно, если не всех, а только нас.
0: Да.
1: Санька Титова, тебя и меня.
0: Да. И там вы остались в друзьях Дмитрий Оленин, все.
1: Дмитрий Лебедев, Ярослав Парамонов.
0: Да. Кто там еще есть? Ну, вот они.
3: Спонсор выпуска ООО «СЗ ДСК 2010». Рецепт молодой семьи начинается с влюбленной пары и светлой спальни для теплых моментов. Щепотка утренних объятий, 9 месяцев ожидания и уютная детская в просторной трехкомнатной квартире в эко-кварталах «Соцветие». Эко-кварталы «Соцветие» – главный ингредиент семейного счастья.
4: Телефон 215-50-09. Группа строительная компания «Арс» ООО «Специализированный заборщик» ДСК 2010. Проектная декларация на наш.кадом.рф.
3: Реклама.
5: Эксклюзивное предложение от стоматологии «Зуб к зубу». Имплантация под ключ. 49 900 рублей. Установка импланта, формирователя и цирконевая коронка. «Зуб к зубу». Петра Ломака, 6. Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
6: А тебе нравятся корейцы, японцы или китайцы?
7: Ты в своем уме?
8: И она уйдет, так и не узнав, что ты имел в виду автомобиль.
3: Elan Auto. Привезем автомобиль из Японии, Китая и Южной Кореи в кратчайшие сроки. Нет скрытых комиссий и низкие цены за качество. Elan Auto. Автомобили в наличии и под заказ. 200-2080.
2: ООО Elan Auto. Город Красноярск. Улица Красной Армии. Дом 20А. ОГРН 119-246-803-1832.
3: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
7: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
3: Новый сезон мелодрам.
8: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
3: Скажи счастью «да».
9: Ты выйдешь за меня замуж?
8: Да.
3: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+. Рекламная служба «Нового радио» в Красноярске. 263-88-33.

цветет в любое время года, но малютке планете мне хочется свободы, а я такая в цвете.

0: до премьеры сериала «Трудно быть богом». В онлайн-кинотеатре «Винк» осталось 3 дня.
1: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
3: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
4: Эфир содержит нецензурные выражения сцены идиотизма, и поэтому его не стоит слушать никому.
5: Утреннее шоу «1+1». Калинин и Райтраун.
6: Здорово, ребяшки! Здравствуйте, всем привет, доброе утро, салют, 1+1, Кирилл Калинин, Райтраун, на базе, на радио, суперхиты, суперновинки на базе! 10 утра в Москве, первый день после отпуска. Вы тут думаете, что сейчас тут должно все поменяться сверх, с ног на голову, но нет. Это все еще мы, просто новый сезон, но это вот такая вот просто отбивочка. По факту все то же самое. И я вот смотрю, и песни те же, нет такого, что мы за месяц прям выпали жестко. И тут и Баинди... Шаде до сих пор, и Бурита мама. Нет такого, что что-то прям все новое. Я представляю вот сейчас, как на нашей братской радиостанции «Студио 21», там Сэм вернулся в эфир, он вечером там ведет.
7: Да ты че?
6: Да, я представляю, как он сейчас в шоке.
7: Это наш темнокожий коллега.
6: Как его уговаривали, конечно,
7: я даже... Вернулся.
6: Он уходил, сколько, 4 года назад, и сейчас вернулся.
7: А вот возвращение блудного
6: конечно,
7: сына,
6: конечно, все возвращаются все равно, потому что понимают, что все оно, как говорится... Оно же откуда все началось, там и надо. Где родился, там и пригодился. Сейчас что подумал еще. Поймался на мысли, что когда мы слушаем новинки по пятницам, а мы каждый раз слушаем новинки какие-то по пятницам, мы сидим так, слушаем их, и как будто с какой-то очень большой долей скепсиса изначально почему-то. Потому что слушаешь и думаешь, ну, нормальная песня, ничего. А потом она тебе где-нибудь попадается в рилсах или где-нибудь, это такое, неплохая песня. У меня такое произошло с песней, вот которая «Хлеб», «Травма» и Сабина Хайрова. Вот угу. Как это там, никак на Инна похоже. И она мне попалась в рилсе, я такой, вау, классная песня. А я помню, мы ее ставили, и она у меня никаких эмоций тогда не вызвала.
7: А редко такое бывает, но случалось. Например, с Кришной так было.
6: Да?
7: Влюбленность с первого прослушивания.
6: Меня тут к этой песне влюбленность не возникла. Я просто подумал, что, нормальная, прикольная песня. Прикольная. А когда мы тогда в эфире послушали ее в новинках, она как-то так пролетела, и все, и я забыл про нее сразу.
7: А они все практически так пролетают,
6: да,
7: каждую пятницу.
6: Поэтому... Все равно каким-то песням надо вернуться потом спокойно, где-то, может быть, она попадется, или потом переслушать. Со многими песнями так было, которые мы тестировали, а потом я такой, вау.
7: Другое дело, если песня Мота появляется, то она сразу в самое сердечко.
6: Она сразу.
7: Там надо проанонсировать, старик, там вот не забыть.
6: Что проанонсировать?
7: Открой. Соцсети.
6: А, с 28 августа по 5 сентября включи... А, так, подождите.
7: Не все читаю сообщения.
6: Премьера на Муз-ТВ! Новое радио Open Air 2026!
7: Класс!
6: Грандиозное новое радио Open Air этим летом вновь объединил музыку и спорт и собрал более...
7: Сколько?
6: 180 тысяч зрителей в Лужниках!
7: Такого.
6: А благодаря специальной телеверсии гостем масштабного события сможет стать каждый! Участие в многочасовом музыкальном марафоне приняли свыше 50 артистов!
7: Ничего.
6: В эфире Муз-ТВ! Прозвучат суперхиты и суперновинки Анна Асти!
7: Да
6: Зиберт, Мари Камбери,
7: да ты нас
6: Артик и Асти, Тони, Гаязас Бразерс, Леша Свик, Бьянка, Моно, Тима Белорусских, Баинди, Лена Катина и многие другие яркие фрешмены исполнители, не покидающие чарты. Премьера на главном музыкальном телеканале страны состоится 5 сентября в 18:20.
7: Все, проанонсировали. Сань, Титов, нормально был?
6: Олег, а эта песня «Хлеб», она у нас есть тут? Или надо ее... А мы ее ставили? Точно там не было никаких гадостей? Ну ладно.
7: Какая песня «Хлеб»?
6: Ну, «Хлеб», Сабина Хайрова и «Травма».
7: А, да нет, ставили мы ее.
6: И там нет гадостей.
8: Зайди в папку.
6: Если а этой папки нет уже.
8: Новинки от Элин.
6: А как там ноль, видишь?
8: Нет, открой ее.
9: А как ноль? А где новинки?
10: Раскрыть надо.
8: Раскрыть надо.
6: Все. Это было, наверное, вот здесь. Вот. Это... Вот она, нашел. Цунами, да.
11: Наша любовь, цунами.
6: Что-то там вот так вот там поется. Давайте послушаем. новое радио.
7: Короче, ребят, 5 сентября в 18.20 покажут видеоверсию опен-эйра новое радио, опен-эйр, вот то, что в Лужниках было. Переживем эти моменты вместе.
6: Да, еще раз.
7: На Муз-ТВ.
6: Это нас по Муз-ТВ пока что, или там ведущих не будут показывать?
7: Ну, нас чуть-чуть, может быть, и мелькнем.
6: Да?
7: Да. Ура, меня на Муз-ТВ покажут.
6: О, завидую.
7: Класс.

Я тут что подумал, вот они поют это Сабина Хайрова, «Травма» и «Хлеб», «Цунами». И там минус такой, как будто это Инна. А Инна же, она когда там популярная была лет 20 назад? Они должны были что-то более трендовое сделать. Вот я сейчас как подумал, я вот оставил их минус, а текст взял более трендовый, mm-hmm. который сейчас популярный. Вот смотрите, насколько лучше просто. Там, правда, на английском, но...

0: другую
1: давай.
0: Песню.
1: Когда будет начаться?
0: Сейчас.
1: Это проигрыш.
0: Да.
2: Zombies, zombies, zombies, what's trending?
1: Короче, песня Zombies.
0: Да.
1: Молодец,
2: Zombies.
1: Стас. Давай, другую песню давай. Попробуем.
2: Вот ведь как бывает в жизни подчас. Наша встреча караулила нас.

0: Кирилла в рилсах сейчас эта песня популярная, вы поняли? Она только сейчас дошла.
1: У Кирилла в душе!

0: звучит.
1: Раз готов расцеловать город Сочи, что в Европу тогда поехал?
2: А чтобы было с чем сравнить.
1: Сравнил?
2: Да.
1: А для того, чтобы сравнить,
2: поеду
1: надо было...
2: в следующий раз еще.
1: Да. В Сочи.
2: В Сочи, конечно.
1: Конечно.
2: Сочи, Адлер, да не только. Лао, Гелендежик.
1: Ты про Дагомыс не забывай.
2: Джубга.
1: Конечно.
2: Дагомыс.
1: Конечно. Конечно. Потом...
2: Анапа.
1: У них там дендрари есть?
2: Какой ты, что там у
1: них? Конечно. Конечно. Да и меретинская низменность, извини меня. В Псоу я бы поехал, чем лучше бы... Новое радио.
2: Устал восхвалять родные места.
1: Я устал вспоминать.
2: Гляди, как Наташа похудела вообще.
1: Вообще. Я говорю...
2: К нам Наташа зашла с дочерью.
1: Наташа зашла с дочкой. Я подумал, что кто-то в Литуаль как будто пришел, а это просто Наташа с дочкой пришли сразу.
2: Ну-ка быстро комплимент делай Наташке.
1: Так это вкусно пахнет, как в Литуале.
2: Смотри, какая она худая вообще.
1: Вообще, кстати, реально.
2: В прятки давай играть, за шваброй спрячься.
1: Правда, кстати,
2: это
1: да.
2: Это что, Озимпик, спорт, что это?
1: Да не ела просто.
0: Все вместе.
1: Билеты на Кане взяли, на еду не осталось, поэтому...

0: было раньше. По вторникам с 6 до 8 вечера баланс подбивают твоя подружка Эви и Данила Михайлов. В вечернем шоу «Эви Лэнд». Повтор в субботу в 18 часов на новом радио. Реклама.
1: Рецепт баланса жизни. Свежий чай с ромашкой. Спокойное утро. Лоджия с видом на родную Ветлужанку и теплый взгляд знакомых глаз. Жилые эко-кварталы соцветия. Главный ингредиент тихого счастья.
2: Телефон 215-50-09. ЖК «Соцветия.рф». Группа «Строительная компания АРС». ООО «Специализированный застройщик». ДСК 2010. Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: 15 минут и все?
4: Да, все. Никаких запотевших очков, трат на линзы и растворы. Уже на следующий день вы сможете заниматься привычными делами. Лазерная коррекция зрения в клинике «Медстандарт». Просто, быстро и все. За четким зрением в «Медстандарт». Подробная информация на сайте глазрадуется.рф.
5: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. ООО «Медстандарт».
6: Не нашли квартиру желаемой планировки в готовых домах микрорайона «Чижи»? Не переживайте. Зайдите на сайт arban.ru. Укажите в фильтре микрорайон «Чижи», корпус 5. И выбирайте из новой коллекции планировок от лаборатории «Арбан». Вы обязательно найдете свой вариант. Подробности 205-15-15 и на сайте arban.ru.
7: Застройщик ООО «СЗ Арбан 2022». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Один из крупнейших бассейнов Красноярска «Сокол» открывает набор в детские группы обучения плаванию. Профессиональные тренеры помогут ребенку уверенно чувствовать себя в воде, научат правильно дышать и освоить технику плавания в 50-метровом бассейне. Плавание – это спорт, уверенность и навык, который останется на всю жизнь. Запишите ребенка в бассейн «Сокол» уже сегодня. Пограничников 105. 226-49-49.
9: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: и Рейтраум.
1: Так, ну, кстати говоря... уже начинает заканчиваться к концу лету потихонечку вот это вот обилие школьников, альтушек и прочих на улицах. Я обратил внимание, что к концу августа уже меньше становится. Я в какой-то момент подумал, вот у людей проблемы. Я зашел на ПВЗ, хочу пикнуть что-то свою, какую-то посылку, а там сидит альтушка, которая работает там, и, видимо, с подругой, и они общаются, я подслушал, они говорят... Слушай, а что, у нас география в этом году прям будет? Я такой думаю, нифига себе, у людей
2: молодцы
1: проблемы
2: какие,
1: география.
2: Знаешь, летом работали, да. Дети, вообще респект.
1: Я обратил внимание, что сейчас мне какой-то рилс попался тоже. Огромное количество, завтра же 1 сентября, все дети пойдут в школу, и эти все сидят, они у барберов, у парикмахеров завивают вот эти все волосы опять. Ну вот эти, они все ходят сейчас с завитушками вот эти, как ламы. Ходишь все с одинаковыми прическами, вот с этими завитными.
2: А, ну ладно.
1: Так что готовятся тоже к 1 сентября. Завтра, да. 1 сентября, опять вам придется учиться.
3: Да, ну что, клевое расписание. Да.
1: Но
3: а они... нам уже все не надо.
1: Но они 3 месяца нифига не делали.
3: Мы, правда, копытнемся раньше вас, это, конечно,
1: месяц. Но зато, прикинь, вот я тоже...
3: Но зато географию не делал.
1: Я все равно школьникам позавидовал. Вот мне брат говорит, я купил билет на концерт Канье Веста. Где взял деньги? У папы.
2: Да, я купил, да, я тоже так,
1: да,
2: покупал
1: и,
2: в детстве.
1: И говорит, у папы. А я как бы понимаю, что у нас-то с ним один папа, ага. Но я уже не могу попросить у него 20-ку на билет.
2: Почему?
1: Ну потому что тупо как-то...
2: Потому что мне 30... на 4-м десятке.
1: Мне 33 года, я ему должен уже вроде что-то как бы покупать.
2: Да еще рано.
1: Ну, еще рано, да. Но в целом я такой думаю, блин, вот был бы я в школе сейчас, конечно, было бы сильно
2: попроще.
1: Артем,
2: ты же понимаешь, что ты ничего родителям не должен.
1: Абсолютно. Я не просил меня рожать.
2: Правильно.
1: Вообще. Я больше скажу. Я уже сколько? С 18 лет мне уже прошло 13, да? 13 лет. Я до сих пор квартиру жду. Где моя квартира? Не понял. Где машина моя? Я не понял. Я видел.
2: А
1: там...
2: ты решил так с помощью радио обратиться?
1: Я видел,
2: к концу, вместо того, чтобы написать.
1: Я видел в рилсах и видел, они там покупают вообще-то своим детям квартиры. Не понял. Где? Yeah.
2: Ну, если тебе так легче, мне тоже квартиру не купили.
1: Ну, тебе купили все остальное.
2: Ну, квартиру-то нет.
1: И даже не скинули.
2: Не скинули что?
1: На квартиру.
2: Денег?
1: Да.
2: А, нет, скинули, конечно.
1: Ну, а это другое, по-твоему. Мне квартиру не купили, мне деньги на нее скинули, а купил я уже потом.
3: Нет, что там скинули, там, ну, лямчик, может, там, другое, это что-то. Остальное это я сам.
1: Да? Понял, ладно.
3: Мам, привет.
1: Вообще уже?
2: Что там, мам, просто все отказывала себе всю жизнь во всем, просто мне там дала потом денег, чуть-чуть докинула, да и все.
1: Понял.
2: Что-то не, как-то не очень смешно.
1: Не очень,
2: сказал,
1: да.
2: Надо как-то посмешнее вырулить.
1: Не очень смешно.
2: Да у тебя все впереди, ты, да? Заработаешь, конечно.
1: Ну да, так у меня всего 33 исполнится в ноябре.
2: Угу.
1: Всего. Надо будет карту скинуть, номер на день рождения в чат.
2: Кстати, идея.
1: Да, чтобы они мне подарили что-нибудь, чтобы я... кредитку закрыл.

0: тысяч, и такой смотрю, ага, на кредитке 15 тысяч, круто. Проходит день, на ней уже, типа, 2 тысячи.
1: У тебя долг перед банком с какой сейчас данный момент?
0: Откуда я знаю?
1: 8 тысяч ты сказал?
0: Нет, на ней минус 8 тысяч. То есть, если бы на ней было 0, долг 200. А у меня, получается, она в минус вообще ушла. Потому что я на нее клал по пятнашке, а клалось туда почему-то только 1000 или 2 в итоге засчитывалось.
2: Да, видимо, что-то 4 листа А4 мелким шрифтом ты не дочитал.
0: Ну и вот, и в какой-то момент, когда до туда вот такими маленькими процессами набралось там 1020, я такой, ого, круто, на кредитке 20 тысяч, потрачу их. И она теперь минус 10 тысяч. Я такой, вау, какие-то условия странные вообще. И я вообще не хочу больше никогда. Каждый раз, когда я вижу какую-то рекламу по телеку и говорят, возьми кредитку, я такой, ребята, я как-то вот купил с нее планшет уже, он уже в 4 раза переплатился, поэтому, блин, что-то меня обманули где-то. Все, вам? Вся история?
1: Все, ладно, хорошо. Уходи.
0: Из дома?
1: Из эфира. Долго-долго болтаем.
0: Да, долго, согласен.
1: Неинтересно, не смешно. Ноль шуток вообще.
0: Да. Ну, я просто рассказывал, чтобы вы надо мной посмеялись, типа я лох.
1: А мы посмеялись.
0: Да.
1: Ну, ты мог и не рассказывать, мы так-то особо не забывали об этом.
0: Я же специально, видите, рассказываю там всегда, что у меня там денег нет, признаюсь честно, когда их нет, что у меня там какие-то кредитки.
2: Чтобы быть минус... близок к людям.
0: Во-первых, а во-вторых, чтобы люди послушали и подумали, что у них не все так плохо, все нормально вообще. То есть я исключительно людям приятное, чтобы сделать. Это ты расскажешь, я, чтобы люди там подумали, вот я просидел в Ухте всю жизнь.
1: А мы когда-нибудь уйдем из эфира?
0: Сейчас,
1: или
0: сейчас.
1: Нет?
0: Новое радио.

0: мартини бьянка. И нам тут любить никто не запретил. Запала белая панка, моя хулиганка. Если это сон, меня не буди.
1: У каждого есть тот самый трек, который расскажет о тебе больше, чем ты сам. Калинин, Рай Траун, Эви и Никита Никитин – главные подозреваемые. Кто блефует? Кто спалился? И главный вопрос – чей трек? Чей трек? Новая музыкальная игра нового радио. Смотри, подозревай и вычисляй вместе с нами на YouTube, ВК-видео и Рутюб нового радио. Реклама. Реклама.
2: Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай, куда не надо, не ходи. Что попало, не смотри.
3: Фу. Доверьте вопросы безопасности МТС Junior. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
4: Тариф МТС Junior или МТС Junior Plus, включенные сервисы безопасный интернет и МТС-защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности. По результатам исследования, проведенного X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона. Интернет-голосовая связь. Подробнее на mts.ru.
5: Рольф Ультра. Лучшее синтетическое моторное масло в России. По итогам автомобиля премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus PAO, синтезированная из чистейшего газа и современный пакет присадок Infinium обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. Рольф. Выбор лидеров.
6: Получилось. Вы вылечили рак?
7: ОКО представляет.
8: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
9: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
10: Это открытие изменит все.
11: Большая фарма. Премьера сериала. Только в ОКО. 18+.
12: Новое радио. Утреннее шоу 1+1. Калинин и Райтраун. На новом радио.
13: Честно говоря, даже не верится, потому что сегодняшний эфир уже подходит к концу. Хотя сейчас и 10:36, но осталось каких-то 15 минут. Сейчас это вот так шух-шух-шух, и все, и домой уже.
14: 10:36 это аудитория твоего телеграм-канала.
13: Да.
14: 10:26.
13: 26. Ой, а твои это 59.
14: Да, да, я не скрываю.
13: -90. Да,
14: Six Seven. Да, спасибо, Аня подсказывает.
13: Six Seven. Ну и вот, и получается что? Что сегодня у нас было такое приподнятое состояние, настроение, потому что так или иначе все равно отдохнули, соскучились, но завтра этого уже не будет.
14: Сегодня лафа закончится.
13: И ближайшие две недели, ребята, слушайте только страдания. Я сегодня даже не постонал ни разу.
14: Обратите внимание. За тебя.
13: Ты чуть-чуть постонал, я вообще не постонал даже. Ноль буквально. Ни разу не сказал, что я не выспался или что-то, потому что сегодня все норм. Завтра нет. До
14: свидания. Постонал, это как будто ну, как лекарство какое-то звучит, да?
13: Да.
14: От депрессии.
13: Постонал.
14: Все, жизнь стала серой, ничего не радует. Постонал.
13: Нет, это звучит как будто один из времен английского языка. Пост-симпл, пост-анал.
14: Наташ, ты слышишь первый эфир? Чего говорит, а?
13: Чего это? Что такое?
14: Уходи на песню на этом.
13: На какую?
14: Ну, как Серегу Лазареву поставь.
13: Что за...
14: А он уже был сегодня, нельзя.
13: Да, уже было. Тогда давай...
14: У тебя уже было?
13: Нужно какую-то песню на 10 минут, чтобы мы через 10 минут вышли, попрощались и все.
14: Металлику.
13: Ну да.
14: Enter the Sandman.
13: Какую-то минут на 10, чтобы мы такие потом... Ну и все, и пока. Чего вы смеетесь? О, вот такую. Как тебе такая песня?
14: Нормально.
13: Я недавно включил телек, а там было «Форсаж 3. Токийский дрифт». Я такой думал, посмотреть может, но не посмотрел все равно.

0: Один плюс один. Кирилл Калинин, Right Round. Заканчиваю сегодняшний день. Видите, как нелогично получилось? Но прощаться захотелось заранее, потому что, честно говоря, считаются уже какие-то секунды. Но представьте, вот у вас, скорее всего, у многих сегодня тоже первый рабочий день после отпуска. И, кстати говоря, там в чате об этом даже писали. Я, как вас понимаю, у меня сегодня первый день. Но вот единственное, что вам еще где-то часиков до 6 надо будет потрудиться, а нам уже домой.
1: Да.
0: Пойду домой в ИСААКа опять играть.
1: Главное
0: целый день.
1: Помнить, когда ты ноешь каждый раз, что люди встают так же, как и ты, но при этом до вечера работают. В 8-часовой минимум рабочий день.
0: У них не с 6 начинается день.
1: Нет, погоди, они детей ведут в секции, хренекции, эти прочие всякие штуки.
0: Завтра еще всех на 1 сентября вот это вот будут идти вот так вот.
1: Да,
0: а так это за руку тащить.
1: Там классная акция вчера вот на футболе про нее говорили. Как там называется она? Дети вместо цветов. Вот об этом нужно подумать и заострить на этом внимание. Это когда типа на один большой букет скидываются,
0: да,
1: не 500 букетов, а остальные деньги отправляют там на благотворительность. Это
0: нет,
1: круто.
0: Дети вместо цветов — это когда приходит классная руководительница,
1: ему
0: дарит ребенка, говорят, угу, это вам, и уходят.
1: Дарят детей, да,
0: да,
1: прикольных каких. Тут самых лучших выбрали, это вам.
0: Когда ты сказал акция на футболе, я это по-другому сразу. Для меня акция на футболе — это фраза какая-то из 2008-го, вот это вот, знаешь.
1: Вчера просто я зачитывал рекламу на стадионе про акцию «Дети вместо цветов». Она не футбольная, она как бы, я так понимаю, это в Москве и вообще в России вводят. О, это прям здоровско. Я помню,
0: круто.
1: У меня же бабушка была учителем и завучем. Она всегда меня на 1 сентября отзывала в стороночку за угол школы, давала лучший букет, который ей подарили, и говорила: иди, Антонина Сергеевна, свои подарит. Круговорот букетов в школе.
0: А я был вот этим, бичуганом, который из сада, которые цветы там нарвали с дачи. Вот эти вот, которые самые некрасивые, и даже без упаковки красивой, я вот это вот нес. Мне было так стыдно всегда почему-то. Потому что все дарили какие-то цветы, вот, типа, ну хотя бы вот в этой шершавой, шершащей штуке. И я просто нес вот эти перевязанные ниточкой сдачи вот эти.
1: Да ладно, но все равно. А куда учителя эти цветы-то девали всю дорогу? Вот выбрасывали, да?
0: Боже.
1: Да все, домой же, фиг дотащишь. А
0: ну,
1: Киркоров куда девается? А Леонтьев куда?
0: Ну, у Киркорова какой дом? Туда влезет много цветов.
1: Ну, вообще, у него отдельный цветочный замок.
0: Конечно.
1: Есть. Цветозамок в Одинцовском районе.
0: С другой стороны, можно было вот 1 сентября, и потом вот так за школу заходишь, палаточку ставишь и подаешь.
1: А Одинцовский район, знаете, находится? Между Нульцовским и Двухцовским районами.
0: Но это не постсимпл, конечно.
1: Не постсимпл, а другое слово. Так, народ, значит, заостряю внимание, я в том числе, на том, что я не все рассказал про Европу.
0: Да.
1: Завтра расскажу еще, как я был в аквапарке поподробнее. Как я был в парке развлечений и катался на всех американских горках мира. Из-за этого седина проявилась еще больше. Когда одновременно боишься умереть, вылететь,
0: нет, седина проявилась, когда пришлось 10 тысяч рублей за обед отдать.
1: Что, простите, мужчина?
0: Тогда, когда ты сказал, тогда седина появилась.
1: Ничего не слышу, я вообще альфа-поведение, я только сам себя замечаю, а тебя не слышу.
0: Все,
1: значит,
0: правильно.
1: Все, расскажу завтра, я буду об этом только рассказывать, потому что вот все это все вот завтра будет.
0: Все, договорились.
1: Ребят, хороший, правда, эфир, бодрый.
0: Нормально, да.
1: И прикинь, и дальше вот до августа, вот это утром. Бэк-бэк.
0: Ну, скоро Новый год. Через 3 месяца, вы понимаете, через 3 месяца уже будем играть в «Жадный Санта».
1: Ура!
0: Офигеть, год пролетел.
1: «Жадный Санта».
0: «Жадный Санта», «Жадный Санта».
1: И тебе достаются варежки. Ну, ты не расстраивайся, не расстраивайся.
0: Даю 5 тысяч. Все, пока, до завтра.
1: Пока.
0: Я надеваю свою белую кожанку и иду домой.
2: Реклама. Лесной мини-район «Витапарк». Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича. Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор есть. Подземный паркинг в наличии. А еще прямо во дворе «Арбан» строит настоящий муниципальный детский сад. Лесной мини-район «Витапарк». Настоящая жизнь в настоящем лесу. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
4: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
3: Новый сезон мелодрам.
5: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
3: Но... Скажи счастью «да».
6: Ты выйдешь за меня замуж?
5: Да.
3: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+.

0: Новое Радио. Радио.ру. В Красноярске 3. Новое Радио.
1: Наблюдал ваши радости по поводу возвращения легендарного шоу 1 плюс 1. Поздравляю парней с открытием нового сезона. Ждем море нового и интересного от них. А пока продолжаем раскачиваться по суперхиты и суперновинки Нового Радио. Стильно, силы там свои не трать. У нас еще вся неделя рабочая впереди. Вадим Данилин здесь с тобой на 6 часов.
2: До премьеры сериала «Трудно быть богом» в онлайн-кинотеатре «Винк» осталось 3 дня.
3: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
4: Я построю здесь новый мир.
3: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
5: Спонсор ООО «Рестрим Медиа». Двор детства.

0: хит Вапиринова. А все СМИ пролетела информация, что изменится с 1 сентября в России. Новости, наверное, тоже читал. Из интересного и актуального нашел только одну вещь, которая тебе понравится точно. Но мне она понравилась. Я думаю, что и тебе понравится. Итак, внимание, с 1 сентября МРТ можно будет проводить без назначения лечащего врача. Ура, ура, ура, троекратное. Мне кажется, очереди на данную процедуру увеличатся просто в разы с 1 сентября. Я бы с удовольствием на МРТ сходил без назначения врача. Блин, каждую неделю ходил бы. Ну, по крайней мере, я запишу в числе первых. Так, в продолжении темы суперхитов, суперновинок на новом очень скоро для тебя. Холли Флейм, Полина Гагарина и Акмаль. Дождись.
1: От создателя нового радио. Высшая лига. Фирменный чарт станции и главный музыкальный ориентир. Каждую неделю на новом радио.
2: Всем привет, это главный чарт отчизны.
3: Высшая лига нового радио.
2: С вами Роман Емельянов
3: и Макс Астахов.
2: Поехали!
1: Четверг, 16.00, премьера. В воскресенье в это же время повтор. Голосуй за любимый трек на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Только на новом радио. Реклама.
4: Шоу, где характер решает все.
5: Вставай, вставай!
4: Новый юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС «Супер Ниндзя».
5: Да!
4: Болей за Красноярск. 6 сентября, 17.00. Для лиц старше 16 лет.
6: Время не остановишь. Кажется, только вчера мы анонсировали начало строительства жилого мини-района «Калина-долина». А уже этой осенью первые три дома этого современного комплекса на берегу реки Бугач будут сданы. Двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры ждут своих новоселов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15.
7: Застройщик ООО «СЗ Компания Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
8: Алло, привет! Я такое узнала! Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь с 1 сентября в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю и пусть все дела подождут.
9: Для зрителей старше 16 лет.
10: Такая круть! Еще хочу!
11: Это ты о чем?
10: Была в аэрокомплексе Skyfly. Летала не просто в аэротрубе, а еще и с погружением в виртуальную реальность. Прыгала с самолета, пролетала над каньоном, над мостами, мимо птиц и воздушных шаров. Ты даже не представляешь, насколько это классно! Погружение на 200%!
11: Ого! И правда круть! Я тоже хочу попробовать!
10: Тогда звони в аэрокомплекс Skyfly 205-05-87 или смотри на сайте myskyfly.ru.
12: Для лиц старше 9 лет.
13: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: Привет, это Акмаль, слушай мою новую песню «Любовная» на волнах нового радио.
1: Падай в мои объятия, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Мари Краймер, ее релакс, суперхит в эфире «Новое» в преддверии 1 сентября. Подоспел очень свежий опрос о том, что, оказывается, я весьма удивлен. 63% россиян заявили, что когда были школьниками, они ждали 1 сентября. 37% этот день ненавидели. Очень хотелось бы сейчас провести опрос среди слушателей на тему, ждал ли ты 1 сентября, когда был школьником, нет. Но я просто уверен, что подавляющее большинство сказали бы, да вы что, смеетесь, что ли, издеваетесь? Нет, конечно. Но я за себя скажу, никогда 1 сентября мне не нравилось. Никогда.
1: Ой, я в эфире.
2: Кирилл, ты профессиональный человек.
1: Да, поэтому я включил микрофон. К сожалению, это не лечится.

0: Подружитесь. Реклама.
1: Дети растут так быстро, что к концу этого ролика попросят называть их подростками. А мы попросим оставаться на связи. С тарифом МТС Junior ребенок сможет связаться с семьей даже при нуле, а с SOS-кнопкой позвать на помощь и поделиться геолокацией в любой момент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. Пользователь МТС Junior, МТС Junior Plus, семейной группе с ролью ребенок. Сервис SOS-кнопка всегда на связи со скидкой 100%. Лучший безопасный детский тариф. Согласно исследованию X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона, интернет, голосовая связь. Подробности на mts.ru.
2: 7 сентября телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени. Новый сезон мелодрам.
3: Он не изменил.
2: Горько.
3: В нашей семье давно нет любви.
2: Горько.
4: Все разрушилось. Все.
2: Но если уж горько, то пусть только на свадьбе.
5: Ты выйдешь за меня замуж?
3: Да.
2: Горько! Скажи счастью «да». Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+.
6: Самый важный урок, который остается с нами на всю жизнь – добро. Оно передается от родителей детям, от учителей ученикам. Присоединяйтесь к акции фонда Хабенского «Уроки добра», приуроченные к 1 сентября. И помогите детям и молодым взрослым с опухолями мозга. Подробности на сайте фонда. 0+.
7: Новое радио.

0: вас.
1: Это Лирика Зиверт. После меня в эфире нового суперхит. Любовь приходит и уходит, а кушать хочется всегда. В преддверии осени и холодной поры Роскачество рекомендует скумбрию перед сезоном простуд. Советуют есть в Роскачестве. В ней много омега-3 и витамина D, который поддерживает иммунитет. В рацион также рекомендуют добавлять тыкву, морковь, яйца и орехи. Так что все вперед за скумбрию, не болеть. Без вас работа встанет.
2: Спонсор выпуска ООО СЗ ДСК 2010.
3: Рецепт баланса жизни. Свежий чай с ромашкой. Спокойное утро. Лоджия с видом на родную Ветлужанку. И теплый взгляд знакомых глаз. Жилые эко-кварталы Соцветия. Главный ингредиент тихого счастья.
4: Телефон 215-50-09. ЖК «Соцветия.рф». Группа «Строительная компания «Арс» ООО «Специализированный застройщик» ТСК 2010. Проект «Декларация» на наш.рф.
5: Реклама.
6: Уроки новосела от Арбан. Предположим, вы уже определились с бюджетом своей будущей квартиры и даже выбрали свой ЖК или свой вариант. Но, согласитесь, выбор планировки – это очень сложный вопрос.
7: Лофт-район «Портовый». Готовая трехкомнатная в 78 квадратов.
6: С витражным эркером в гостиной или спальне. Одна площадь – множество решений. А какую квартиру выберете вы?
8: Подробности 205-15-15. АО «СЖ Арбан». Дома сданы.
9: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
10: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
9: Новый сезон мелодрам.
11: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
9: Скажи счастью «да».
12: Ты выйдешь за меня замуж?
11: Да.
9: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19.00 на «Домашнем». 16+.
13: Осень в термах «Сокол». Время ярких выходных для всей семьи. Анимационные программы, творческие мастер-классы, шоу и развлечения для детей. А еще теплые бассейны, включая уличный. 9 саун и хамам, живая баня на дровах и настоящий снег круглый год. Всем гостям терм доступен большой 50-метровый бассейн. Термы «Сокол». Как на курорте, только в Красноярске. Пограничников 105. 226-49-49.
14: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: Красноярске 4. Новое.
1: Мне кажется, традицию дарить кабачки все-таки нужно изменить. Теперь вместо кабачков нужно всем дарить скумбрию. Вот это точно, пожелание здоровья, и не нужно думать, куда это все деть. В себя одевать, в себя. Как в сухую землю. 20 минут музыки без рекламы на новом радио. Далее твой непокорный слуга Вадим Данилин тоже здесь. Продолжаем раскачиваться. Все еще лето, между прочим.
2: До премьеры сериала «Трудно быть богом» в онлайн-кинотеатре «Винк» осталось 3 дня.
3: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
4: Я построю здесь новый мир.
3: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк».
5: Реклама 18+. Спонсор ООО «Рестрим Медиа».

0: Герман Гераскин, кайфуй, суперхит на новом грандиозный, напоминаю, но Open Air нового радио этим летом вновь объединил музыку и спорт и собрал более 180 тысяч зрителей в Лужниках. Просто напоминаю тебе, а благодаря специальной телеверсии гостем масштабного события можешь стать и ты. Участие в многочасовом музыкальном марафоне приняли свыше 50 артистов. В эфире Муз-ТВ прозвучат суперхиты и суперновинки от Анны Асти, Зиверт, Мари Краймбри, Артика Асти, Тони, Гаяза, Леша Свика, Бьянки, Моны, Тима Белорусских, Ба Индия, Лены Кадина и многих-многих других ярких фрешменов и исполнителей, не покидающих чарты. Премьера на главном музыкальном телеканале страны состоится 5 сентября в 18.20. Еще раз позже напомню обязательно. А пока 5 сентября в 18.20 главный музыкальный телеканал страны Муз-ТВ. Наша грандиозная грандиозный open-air фестиваль «Новое радио». Не пропусти.
1: Fresh Talk.
2: Каждую пятницу в 12. Новая и ВК-музыка выжимают самый сок.
1: Fresh Talk.
2: Суперновинки, чарты ВК-музыки, новости и комментарии артистов, анонсы концертов, эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК-музыки Сергей Мудрик.
1: Не пропусти Fresh Talk.
2: Fresh Talk. Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11.00. На новом радио. Реклама. Рецепт надежных инвестиций складывается из ростка, благоприятной почвы и правильно выбранного времени. Правильное время наступает сейчас. Правильное место в соцветии. Эко-кварталы соцветия. Надежная среда для роста ваших инвестиций.
1: Соцветие. Эко-кварталы. Телефон 215-50-09. ЖК «Соцветия.рф». Группа строительных компаний «Арс». ООО «Специализированный застройщик» ДСК-2010. Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: 15 минут и все?
4: Да, все. Никаких запотевших очков, трат на линзы и растворы. Уже на следующий день вы сможете заниматься привычными делами. Лазерная коррекция зрения в клинике «Медстандарт». Просто, быстро и все. За четким зрением в «Медстандарт». Подробная информация на сайте глазрадуется.рф.
3: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. ООО «Медстандарт».
5: Двухкомнатная в лесном мини-районе «Витапарк». 55, 60 или даже 77 квадратов. Какая нужна вам? Более 20 видов уникальных планировок двухкомнатных квартир от архитектурной лаборатории «Арбан». С эркерами, гардеробными, лондри, с видом на лес, с многовековыми соснами или на природный двор. Вы точно найдете свою двухкомнатную. Звоните 205-15-15 и выбирайте.
6: Застройщик ООО «СГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: А тебе нравятся корейцы, японцы или китайцы?
8: Ты в своем уме?
9: И она уйдет, так и не узнав, что ты имел в виду автомобиль. Илан Авто. Привезем автомобиль из Японии, Китая и Южной Кореи в кратчайшие сроки. Нет скрытых комиссий и низкие цены за качество. Илан Авто. Автомобили в наличии и под заказ. 200-2080.
10: ООО Илан Авто. Город Красноярск, улица Красной Армии, дом 20А. ОГРН 119-246-803-1832.
11: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: Это «Елка», ее суперхит «Проще». В эфире «Нового», тем временем новость для всех 47-летних подоспела. Возможно, парни из утреннего шоу уже рассказывали, но я увидел это только сейчас. Именно для 47-летних, ни позже, ни раньше. Самый несчастливый возраст человека, ученые выяснили. Да-да-да, самый несчастливый возраст человека наступает именно в 47 лет. Исследования показывают, что примерно в этом возрасте удовлетворенность жизнью достигает минимума. После 47 лет-50 она снова начинает расти. Так что потерпите немного, и будет вам счастье. А мне год остался, да, до 47. Я думал, хуже уже не бывает, а оказывается, бывает. Five Star Family, звонки, Бервульф, очень скоро продолжение эфира.
1: Весь день думал только о ней. Скорее бы вечер, чтобы почувствовать.

0: Реклама. Реклама.
1: Да что за проблема?
2: Что?
1: А что?
2: Перевозки – это задача со звездочкой.
3: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
2: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
3: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
4: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, Украина, 118-774-649-49-80, 12+, подписка Prime, услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
5: Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай, куда не надо, не ходи. Что попало, не смотри.
6: Доверьте вопросы безопасности МТС Джуниор. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Джуниор. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
7: Тариф МТС Джуниор или МТС Джуниор Плюс, включенные сервисы безопасный интернет и МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности. По результатам исследования, проведенного X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона. Интернет, голосовая связь. Подробнее на mts.ru.
8: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
9: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это к Авито Авто.
10: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
11: Получилось. Вы вылечили рак?
12: ОККО представляет.
13: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
14: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
15: Это открытие изменит все.
12: Большая фарма. Премьера сериала. Только в ОККО. 18+.
16: Еда из самоката готова к вашей жизни. А мы готовы привезти комбо на обед со скидкой 15%. С бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат. Выгоднее со Сберпрайм. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-784-726-1602. Москва. Наличие и точное время доставки уточните в приложении «Самокат». 6+. ПАО «Сбербанк».
17: Вы владелец бизнеса.
18: А значит, работаете за...
19: Троих.
20: Четверых.
19: Пятерых не хотите?
17: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
21: Новое радио.

0: Вервульф и Йогодзилла, суперхит в эфире нового. Но должна же какая-то быть красота в сентябре, в предстоящем месяце, да? Даже несмотря на то, что за окном все еще лето, 31 августа, на секундочку. Прекратите ныть. Осень будет завтра. Сегодня лето. Сегодня у нас лето. Должен же какой-то быть плюс в этом времени года. В осени. Значит, смотрите, оказалось, сентябрь один из лучших месяцев для поиска работы, считают экономисты. После летнего сезона работодатели возвращаются к активному найму, запускают новые проекты и начинают использовать оставшиеся бюджеты. Поэтому именно осенью у соискателей повышаются шансы получить долгожданный оффер. Не благодари.
1: Реклама. Шоу, где характер решает все.
2: Вставай, вставай!
1: Новый юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС «Супер Ниндзя».
2: Да!
1: Болей за Красноярск 6 сентября 17:00 для лиц старше 16 лет.
3: В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для Арбан это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от «Арбан» будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством «Арбан» будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ Компания Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: С 1 сентября. Возвращение нашумевшего реалити на телеканале «Ю», в котором жены чувствуют себя лишними. И проблема не в том, что мужья не любят своих жен. Проблема в том, что они очень сильно любят своих мам.
5: Мама такая мягкая, спокойная, с ней так уютно.
4: «Маменькин сынок». Новый сезон. С 1 сентября в 6 вечера.
6: Мой сын никуда не поедет от меня.
4: На телеканале «Ю».
7: Для зрителей старше 16 лет.
8: Большой теннис – это спорт будущих чемпионов. Академия тенниса «Сокол» – место, где начинала свою карьеру Мира Андреева. Только в сентябре мы открываем набор детских групп от 6 до 13 лет. Первое занятие с тренером бесплатно. Но, внимание, места строго ограничены. Звоните прямо сейчас. 216-72-62. Академия тенниса «Сокол» на Пограничников 105. Место, где рождаются чемпионы. Подробности по телефону 216-72-62.
9: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

Хочешь, мы построим дом из лего деталек, как будто мы маленькие, но по-настоящему. Хочешь, будем мы вдвоем петь под гитару. Прости, если парю и слишком навязчивый. Я

0: пазлом. Мы как конструктор Лего, может быть, построим чистую и светлую, крепкую любовь.
1: Как?

0: Красноярске 5.
1: Новое радио.
2: Бабьего лета в Москве, кстати, не будет. В сентябре столицу накроют аномальные ливни из-за супер-эль-ниньо. Он способен менять циркуляцию атмосферы и провоцировать погодные аномалии по всему миру. Это все новости к данной минуте. Еще больше суперхитов, суперновинок в этом части обещаю тебе я, Вадим Данилин. Раскладывайте поудобнее.

0: здесь может появиться суперновинка. И, возможно, именно твоя песня.
1: Новое радио представляет 9-й сезон конкурса новой музыки исполнителей «Музыкастинг». Неделя живых выступлений, звезд.

0: с лейблом, выпуск сингла и его ротация на новом радио. Музыкастинг. Твой трамплин в шоу-биз. Онлайн-отбор уже начался. Отправь заявку на mus.newradio.ru. Реклама.
1: Эксклюзивное предложение от стоматологии «Зуб к зубу». Имплантация под ключ. 49 900 рублей. Установка импланта, формирователя и цирконевая коронка. «Зуб к зубу». Петра Ломака, 6.
2: Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
3: Такая круть! Еще хочу!
4: Это ты о чем?
3: Была в аэрокомплексе «Skyfly». Летала не просто в аэротрубе, а еще и с погружением в виртуальную реальность. Прыгала с самолета. Пролетала над каньоном, над мостами. Мимо птиц и воздушных шаров. Ты даже не представляешь, насколько это классно. Погружение на 200%.
4: Ого! И правда круть! Я тоже хочу попробовать.
3: Тогда звони в аэрокомплекс Skyfly 205-05-87 или смотри на сайте myskyfly.ru.
5: Для лиц старше 9 лет.
6: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
7: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
6: Новый сезон мелодрам.
8: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
6: Скажи счастью «да».
9: Ты выйдешь за меня замуж?
8: Да.
6: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+.

0: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.
1: Дай мне лишь пару минут, чтобы сказать тебе о том, как голуби на крыше поют песни весне, если нет слез. И если все ночи без сна, значит ты не одна.

0: Джакон Киллиана, жиганская суперхит в эфире нового. Ну, давай в продолжении темы любви, наверное, самая, что ни на есть, короткая новость, но там комментарии просто излишни. Значит, смотрите. Или в следующем части рассказать. Нет, давай в этом. 42% россиян не уверены в своей половинке.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 10. Завтра во вторник, 1 сентября, облачно, днем плюс 15. Ветер западный 3,8 метра в секунду.
2: Спонсор выпуска ООО «СЗ ДСК 2010». Рецепт надежных инвестиций складывается из ростка, благоприятной почвы и правильно выбранного времени. Правильное время наступает сейчас. Правильное место в соцветии. Эко-кварталы «Соцветие». Надежная среда для роста ваших инвестиций.
3: Соцветие. Эко-кварталы. Телефон 215-50-09. ЖК «Соцветие.рф». Группа строительных компаний «АРС». ООО «Специализированный застройщик ДСК-2010». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Реклама.

0: Альмед и Альмед Дети. 202-02-02. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Лесной мини-район Витапарк. Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича. Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор есть. Подземный паркинг в наличии. А еще прямо во дворе Арбан строит настоящий муниципальный детский сад. Лесной мини-район Витапарк. Настоящая жизнь в настоящем лесу. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Предприниматели, привет! На связи Илья Вербух. Приглашаю вас на бизнес-фест от Сбера. Красноярск, 10 сентября, в Гранд Холл Сибирь. Мы поговорим с вами о работе в команде, пути к успеху, устойчивости к современным вызовам. На фесте вас ждет много интересного. Выступления других известных спикеров и предпринимателей. Много нетворкинга и разбор реальных бизнес-кейсов. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
3: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковской операции номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
4: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.
5: Слушай.

0: Красноярске 6.
1: Новое радио. Продолжаем оттягивать по максимуму приход осени. Напоминаю, плакать еще рано, за окном какое-никакое, но лето. Ну, в Москве оно никакое, но все же. А так что по-прежнему летние суперхиты, суперновинки продолжают свою работу. Вадим Данилин тоже тут, на своем прежнем графике. И все вроде бы прекрасно и великолепно. Всех приветствую.
2: До премьеры сериала «Трудно быть богом» в онлайн-кинотеатре «Винк» осталось 3 дня.
3: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
4: Я построю здесь новый мир.
3: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк».
5: Реклама 18+. Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
6: О чем ты не спишь по ночам?

Хамали Наваи, а нет, Хамали и Акмаль, извиняюсь. Ой, как я сейчас грубо это все сделал. Хамали и Акмаль, о чем ты не спишь по ночам? Суперхит открыл новую музыкальную новом. Слушай, давайте немного поболтаем ерунду. Я соскучился по вашим голосам. В продолжение летней традиции, когда мы с ранее пораньше обсуждали какие-то темы, давайте я расскажу сейчас вам одну новость, от которой я сам в шоке немного по колено. И хочу спросить у вас все-таки мнение, как вы к этому относитесь, точнее говоря, как у вас это все происходит. Значит, смотрите, оказалось, что новость пришла. При ссоре, каждая третья россиянка считает приемлемым примирительный подарок до 100 тысяч рублей. Каждая третья, как радует, что их всего 30% у нас в России. Каждая третья россиянка считает приемлемым примирительный подарок до 100 тысяч рублей. И тут я задумался, как, знаешь, в том сериале «Секс в большом городе». Сегодня вечером я задумался. Давайте сегодня расскажите, пожалуйста, ну, по-любому вы ругались, да, со своим мужем, там, со своей женой и так далее. Способы примирения. Давайте вот о способах примирения поговорим сегодня. Вот прям стало интересно, что нужно, чтобы ты сказала, например, ну ладно, все, я забыла. Или там, хорошо, что нужно, чтобы ты улыбнулась. Возможно, тебе достаточно простого там, ну, извини, я был неправ, да. Возможно, тебя настолько все сдолбало, что ты действительно все это хочешь искупить подарками какими-то. Если подарками, то какими и так далее. Давайте не будем витать в облаках. Сегодня просто поговорим про семейные пары, ну, те, с теми, кто встречается тоже, там, я не знаю, семейные, не семейные и так далее. Короче, про ваших партнеров. Способы примирения. Что предпринимали и что было эффективно. Можете написать. Наш мессенджер самый большой среди всех радиостанций в мире. Тему я уже там закинул. Прямо сейчас закину в наш канал. Так, наш канал в ВК, да, давай сюда тоже закину. Мне интересны способы примирения, и какие они на самом деле, какие из них эффективны, какие неэффективны. Зайдите, напишите, пожалуйста, что вам нужно, чтобы простить, и что вы делали, чтобы вас прощали. Я с удовольствием почитаю все эти лайфхаки.

здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Исправь это. mus.nuradio.ru

0: рано-рано все-таки про осень петь. Баста, давай вот с завтрашнего дня начнем. А пока очень хочется поболтать ерундой. Номер телефона Нового радио помнишь, да? 8-495-232-1632. Я спросил у слушателей способы примирения, потому что по новости, которая пришла только что на Лента Масти, так приятно, знаешь, сначала новость читаешь, потом она по всем другим СМИ проходит. Значит, Нового радио слушают все-таки. Вот. При истории треть россиянок, то есть каждая третья, считает приемлемым примирительный подарок до 100 тысяч рублей. Вот я и спросил, говорю, расскажи, что, как вы извинялись в свое время, может, перед вами извинялись и так далее. И вот девочка одна написала, я почему сейчас хочу взять звонки от мужиков. Мужики, позвоните, пожалуйста, вопрос один задам вам. Вот просто один вопрос вам задам, и все. Да или нет? Можно даже анонимно. 8-495-232-1632. 8-495-232-1632. Позвоните мне, мужики. Девушка написала, говорит, не в деньгах счастье. Я говорю, а как тогда можно извиниться перед тобой, подруга? Она говорит, можно встать на колено, извиниться. А я подумал, а многие ли мужики вставали на колено в своей жизни? Вот давай, позвони мне. Вот просто скажи, да или нет, честно, анонимно признайся. 8-495-232-1632. 8-495-232-1632. Я просто хочу вот из трех человек я сделаю сейчас выборку. Можно? Можно, конечно. А кто мне запретит? Алло, привет тебе.
1: Здравствуйте.
0: Я буду анонимно, не буду спрашивать ни имени, ни города, ни снился, ни всего прочего. Скажи, пожалуйста, на колено хоть раз перед девушкой в качестве извинения вставал?
1: Нет, не было такого.
0: Не было. Ты не представляешь себе такого или еще просто не было такого случая?
1: Ну, я даже не представляю.
0: А, даже не представляешь. Хорошо, спасибо огромное. Одно очко уходит с помощью зрителей, в пользу зрителей. 8-495-232-1632. Сейчас мужики звонят. Сейчас звонят исключительно мужики, задают тот же самый вопрос. Вставал ли ты хоть раз на колено перед девушкой? 8-4... Я честно скажу, я не вставал. Вот не было просто поводов. Деньги есть, потому что, наверное... Алло, привет.
2: А, привет.
0: Вставал ли ты хоть раз перед девушкой на колено в качестве извинения?
2: Да, переставал перед женой.
0: А, перед женой вставал. Один раз или это повторялось как-то на постоянной основе?
2: Нет, ну первый раз, когда сделал предложение, а второй раз, когда очень сильно ее обидел.
0: Простила?
2: Простила.
0: То есть все-таки действенный способ?
2: Ну, в целом, да, но она сказала очень быстро, вставай, и не позорься.
0: О, вот, кстати, да, я с этой стороны как-то немного не подумал, да. Спасибо огромное, хорошего дня, не ругайтесь больше. Давай третий звонок приму, пока 1-1, все решит третий звонок. 8-495-232-1632, звонят мужики сейчас. Вопрос тот же самый, вставал ли ты перед своей девушкой хоть раз на колено? Не предложение руки и сердца делать, а в качестве извинения. Доброе утро, привет тебе.
3: Здравствуйте.
0: Ну, давай, расскажи. Вкратце, вставал или не вставал? Извинялся, не извинялся?
3: Вставал неоднократно. У меня девиз. Я готов унизиться, лишь только к своей цели хоть чуточку приблизиться.
0: Нифига себе ты. Нифига себе. И как часто ты унижаешься?
3: Ну, на колени вставал за свою жизнь, мне 52 года, ну, где-то раза 3-4.
0: И прям вот...
3: И цели достигал.
0: Достигал?
3: Да, да, прощали, в общем-то, так же говорили, хватит, все, вставай, хватит, но, ну, все отлично в этом плане.
0: Ну, все отлично. Ну, сейчас 52 года, можешь еще на колено встать, или уже возраст не тот?
3: Ну, смотря какая ситуация будет, опять же. В принципе, думаю, вряд ли уже. Да, уже вряд ли.
0: Да нафиг это все нужно уже, да, в принципе? Как в том анекдоте, есть где, есть с кем, но зачем? Философская любовь. Я услышал, спасибо огромное. Вот, короче, вот видите, по трем звонкам можно определить, что мужики все-таки встают на колено. Девочки начинают стесняться, скромничать, краснеть во всех местах и все прочее. И мужики прощаются. Ваши способы извинения в нашем мессенджере, в нашей группе ВКонтакте. Напишите, пожалуйста.
4: У каждого есть тот самый трек, который расскажет о тебе больше, чем ты сам. И мы решили проверить это на ведущих нового радио. Калинин, Райтраун, Эви и Никита Никитин – главные подозреваемые. Они выбирают треки, блефуют, путают следы

0: Вани на YouTube, ВК-видео и Рутюб Нового Радио. Если вдруг узнаешь свой трек, мы никому не скажем. Реклама.
1: Меня зовут Полина. Я живу в соцветии. И знаю рецепт семейного счастья. С бабушкой мы готовим яблочный пирог. Дедушка рассказывает много историй. Кстати, они тоже живут в соцветии. Ведь рядом любимая дача. Поэтому у нас есть время, чтобы собираться вместе.
2: Эко-кварталы соцветия. Главный ингредиент семейного счастья.
3: Телефон 215-50-09. Группа строительной компании АРС. ООО «Специализированный застройщик» ДСК-2010. Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Канал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
5: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
4: Новый сезон мелодрам.
6: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
4: Скажи счастью «да».
7: Ты выйдешь за меня замуж?
6: Да.
4: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19.00 на «Домашнем». 16+.
8: Время не остановишь. Кажется, только вчера мы анонсировали начало строительства жилого мини-района «Калина-долина». А уже этой осенью первые три дома этого современного комплекса на берегу реки Бугач будут сданы. Двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры ждут своих новоселов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15.
9: Застройщик ООО «СЗ» компания «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.

0: Rock.ru.
1: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

0: Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй. Летай, но только просто будь собой.
1: На часах

Я тут продолжаю местами за эфиром читать ваши комментарии по теме. Тему обозначил способы примирения после ссоры. И вот мужчины звонили, говорили, что они вставали на колено хоть раз в жизни. И вот, и продолжаю читать комментарии. Я просто что-то... Я сейчас немножко растерялся, потому что Артур, слушатель, написал: «Я ничего дарить не буду, потому что это уже не любовь». Девушка ему вторит, говорит: «Зря вот так. Для хорошего настроения шоколадка или любимое лакомство, минимум, остальное уже продажность». Ну, слушайте, если любовь мужчины можно вернуть за шоколадку, то прав Артур. Это уже не любовь получается, а что-то такое на продажном, причем на таком лайтовом продажном. Я очень скоро захочу принимать телефонные звонки от девочек. Ну, я не буду у них спрашивать, вставали ли они на колено. Ну, как-то некрасиво это будет, наверное, да? Хотя можно было. Нет, девушка одна признала, что она вставала на колено в качестве извинения. На колени, вот. Но не будем сейчас вот эту принижать, доминировать и все вот это прочее. Девочкам я задам другой вопрос. Что в ваш адрес сделали? Вот перед вами накосячили. Что в ваш адрес сделали, что вы взяли и простили человека? 8495-232-1632. Чуть позже буду принимать звонки.

0: Ваня Дмитриенко. Недоступно.
1: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: доступна в эфире нового. Так, девочки, срочно звоним прямо сейчас. Вопрос остро стоит сейчас у меня в том числе. Перед вами 8495-232-1632. 8495-232-1632. Мы сегодня способы извинения обсуждаем. Немного так, поверхностно. Я хочу задать вам всем трем вопрос. Алло, привет тебе, подруга.
1: Привет.
0: Скажи, пожалуйста, перед тобой хоть раз мужчина извинялся?
1: Да, извинялся, но когда это от перманентного абьюза извинения, ну, оно совсем не надо.
0: Ну, хорошо. Какие способы в твой адрес были... какие извинения были в твой адрес? Опиши, самое интересное.
1: На колено вставал и плакал, говорил, что так больше не будет, и часы, и туда, и сюда, и, в общем, все такое блестящее, но не настоящее.
0: Слушай, ну первый раз ты хотя бы простила, в который раз уже перестала, сдолбалась прощать?
1: Ну, раза с 10-го.
0: Что? С 10-го раза? Серьезно? Здравствуйте, мои любимые грабли. Хорошо, то есть 10 раз ты его прощала. Ну, это, наверное, того стоило? Или он просто вставал на колено и извинялся перед тобой?
1: Ну, стоило или не стоило, это время покажет. Но сейчас уже бы любые извинения не приняла.
0: Угу. Хорошо. Что-то меня так это немножко, я это в разные стороны сейчас раскидал, у меня от 10-го раза все-таки. Хорошего дня тебе, спасибо огромное за звонок. 8495-232-1632. Вот видите, девочки, оказывается, с 10-го раза вот уже не смогла, не шмогла. Всякое бывает. Некоторые до сих пор не могут, уже и сотый раз. 8495-232-1632. Девчат, позвоните, пожалуйста. Каким способом перед вами извинялись? Вот вопрос для девочек сейчас. Времени мало остается. Давайте по-быстрому сейчас просто. Хочется и суперхиты, и суперновинки послушать, и рыбку съесть, и не хочется... Хочется сковородку чистую оставить. Алло, привет тебе.
2: Да, здравствуйте.
0: Здрасте, а нам сейчас девушка нужна.
2: А, да.
0: Да, ну я хорошо, помогал. Хорошо, давай тогда тебе тоже вопрос задам. Ты вставал перед девушкой на колени в качестве извинения?
2: Да, вставал, даже и с букетом с большим роз, и, блин, даже всплакнул.
0: Серьезно? Или как актер? У нас сейчас все анонимно.
2: Ну, нет, почему? Да, сильно, сильно накосячил, как бы, и извинялся.
0: Простила?
2: Да, сразу же простила.
0: Я понял. А можно такой нескромный вопрос? Хочешь, не отвечай. За что нужно так сильно накосячить, чтобы встать на колени?
2: Измена.
0: Ой-ой-ой. Ой, все, спасибо огромное, всего хорошего.
3: Эти треки были новыми, когда нового еще не было.

0: было раньше.
1: Помоги, помоги, я солдат.
0: По вторникам с 6 до 8 вечера баланс подбивают твоя подружка Эви и Данила Михайлов.
1: Это армия судьбы навсегда.
0: В вечернем шоу «Эви Лэнд». Повтор в субботу в 18 часов на новом радио. Реклама.
2: Дети растут так быстро, что к концу этого ролика попросят называть их подростками. А мы попросим оставаться на связи. С тарифом МТС Junior ребенок сможет связаться с семьей даже при нуле, а с SOS-кнопкой позвать на помощь и поделиться геолокацией в любой момент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. Пользователь МТС Junior, МТС Junior Plus, семейная группа с ролью ребенок. Сервис SOS-кнопка всегда на связи со скидкой 100%. Лучший безопасный детский тариф. Согласно исследованию X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона, интернет, голосовая связь. Подробности на mts.ru.
3: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
4: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это к Авито Авто.
5: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
6: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто. Двукратный чемпион мира по дрифту.
7: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма – адаптивная защита двигателя.
8: Вы владелец бизнеса.
9: А значит, работаете за...
10: Троих.
11: Четверых.
12: Пятерых не хотите?
8: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
0: Новое радио.
13: Звезды, мне страшно падать.

В Майами Шелли, город ангелов, суперхит на новом, но вперемешку с темой, которую мы обсуждаем, я понемногу буду рассказывать новость. Например, одна из них гласит о том, что до конца 2027 года в России планируют в городах-миллионниках установить 5G. Но самое интересное в этой новости, знаешь что? То, что на айфонах 5G работать в России не будет. Власти утвердили план для пятого поколения мобильной связи в России, и в айфонах 5G не будет. Смиритесь. И мы такие здесь сейчас, знаешь, владельцы Самсунгов, Xiaomi там и так далее, Redmi и так далее, сидим и попкорн едим просто. Уважаемые владельцы айфонов, даже если установят 5G в России, у вас 5G на телефоне не будет.

И все-таки сейчас после следующей песни приму еще пару звонков от девочек. 8495-232-1632. Я хочу знать, какие способы примирения к вам применялись все-таки, после которых вы простили. Сможете рассказать, да? Вот буквально через пару-тройку минут. 8495-232-1632. По-быстрому приму парочку звонков. Ну, просто интересно стало, что в наше время такое вот можно сделать, чтобы тебя извинили. Кому-то цветов хватает, кому-то извини хватает, кому-то машины не хватает.

0: Ну все, давайте звоните. Мне просто не терпится принять телефонные звонки. 8-495-232-1632. Девочки, звоните сейчас. Девчата, звоните. Девчата, девочки, звоните. Вопрос прежний. Как перед вами извинялись? И что вы простили? Аж. Алло, привет.
1: Здравствуйте.
0: Как перед тобой извинялись?
1: Дарили мягкую игрушку, о которой я мечтала.
0: И прям простила?
1: Нет.
0: Хорошо, спасибо. Так, давай еще один телефонный звонок примем. Ну, время есть для одного телефонного звонка. 8-495-232-1632. Как перед тобой извинялись? Давай так, чтобы ты простила. Хорошо? Чтобы ты простила. Ай, а что со звонком? Сорвался, что ли? 8-495-232-1632. От девушек сейчас принимаю. Потому что мужиков я уже боюсь. Мужики признали, что они на колено вставали. Тут их в пух и прах разнесли. Сказали, что мужики не извиняются и вообще не должны вставать на колено. Кто такое сказал? Я вас умоляю. Мнение окружающих, это мнение тех, кого не спрашивали. Знаете, ты не встаешь, я встану. Алло, алло, привет. Алло. Тебе. Да, привет.
2: Здравствуйте. Я хочу тоже рассказать вам про свои отношения. У меня мощная история.
0: Да, ну давай, по-быстрому только, давай вкратце.
2: Здравствуйте. Я хочу тоже
0: рассказать. Ты то, что в трубке слышишь, потому что там задержка идет, приемник сделать потише, и мы с тобой через телефон будем говорить.
2: Да-да-да, все, я убрал приемник.
0: Да, отлично. Так, что у тебя за отношения там такие, вау?
2: Так, ну, в общем, встречался с девушкой на протяжении года, то есть все было классно, отлично.
0: Так.
2: И в конечном итоге она изменила мне с дальнобойщиком, у которого маленький КамАЗ.
0: У которого маленький КамАЗ? Это прям, ты сейчас про КамАЗ или про что? Ладно, не уточняй, хорошо, изменила, а и дальше что?
2: Дальше я приехал к ней, а я как раз тогда уезжал в другой город работать.
0: Так.
2: И в итоге, когда приезжаю обратно, мы сидим с ней в машине, миримся, и как раз к моей машине подходит... Она говорит мне, что ждала меня, любила, не могу без тебя. И в этот момент подходит как раз-таки этот дальнобойщик и говорит, она уже вот 2 недели со мной на КамАЗе катается.
0: А ты чё?
2: Да я чё, я её выгнал, посадил его к себе в машину, и мы с ним вместе уехали в закат.
0: Извините. Можно я закончу на этой ноте? Счастливый.
3: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 10. Завтра во вторник, 1 сентября, облачно, днем плюс 15. Ветер западный 3,8 метров в секунду.
4: Реклама.

0: Альмед и Альмед Дети. 202-02-02. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Не нашли квартиру желаемой планировки в готовых домах микрорайона «Чижи»? Не переживайте. Зайдите на сайт urban.ru. Укажите в фильтре микрорайон «Чижи», корпус 5. И выбирайте из новой коллекции планировок от лаборатории Urban. Вы обязательно найдете свой вариант. Подробности 205-15-15 и на сайте urban.ru.
2: Застройщик ООО «СЗ Арбан 2022». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: 15 минут и все?
4: Да, все. Никаких запотевших очков, трат на линзы и растворы. Уже на следующий день вы сможете заниматься привычными делами. Лазерная коррекция зрения в клинике «Медстандарт». Просто, быстро и все. За четким зрением в «Медстандарт». Подробная информация на сайте глазрадуется.рф.
3: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. ООО «Медстандарт».
5: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: Красноярске 7.
1: Новое. Вышел в эфир, просто напомнить о том, что в октябре россиян ждет вторая волна повышения тарифов ЖКХ. Цены по стране взлетят на 8-22%. Вот, это все новые всегда на минусе. Возвращаемся к прекрасному, к нашим все еще летним суперхитам, суперновинкам нового радио. Вадим Данилин с тобой еще на пару часов. Всем летний привет.
2: До премьеры сериала «Трудно быть богом» в онлайн-кинотеатре «Винк» осталось 3 дня.
3: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
4: Я построю здесь новый мир.
3: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк».
5: Реклама 18+. Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
6: Все мы изначально

здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Сделай это сейчас. Muz.nuradio.ru.

0: Кстати, совершенно забыл. 20 минут музыки без рекламы пролетели, как фанера на Париже, очень быстро. Meet Me in the Dark, суперхит Фаринова. С 1 сентября что еще меняется в России? Сейчас это касается новость для всех, у кого есть дворовое хозяйство. Значит, смотрите, я чисто случайно увидел эту новость, но она очень важная для всех, у кого есть скотина дома. Это я сейчас не про мужа говорю и так далее, и тещу. С 1 сентября в России вводится обязательный учет домашней птицы в госсистеме Хорриот. Хорриот. Правило касается владельцев более 10 кур, уток или гусей. Птиц никуда не нужно ввести, регистрация бесплатная и проходит через местную ветслужбу. Значит, смотрите, всему птичнику присвоят один номер и выдадут табличку. Хозяева обязаны сообщать ветеринарам о покупке, продаже или забое птицы. За отсутствие учета грозит штраф для граждан до 1000 рублей, для фермеров до 5000 рублей. Если птиц 10 или меньше, регистрация не нужна до 29 года. То есть, если у вас больше 10 кур, отныне нужна регистрация всех кур и точное поголовье, сколько их у вас. Забили курицу, должны оповестить госсистему Хорриот, вот это вот все. Короче, ищите информацию в интернете, но потому что это обязательно с 1 сентября уже с завтрашнего дня вступает в силу.
1: Ой, я в эфире.
2: Кирилл, ты профессиональный человек.
1: Да, поэтому я включил микрофон.
3: К сожалению, это не лечится.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Здравствуйте.
3: Один плюс один.
4: О, боже, нет!
3: Утро на грани. С 7 утра по будням. Утреннее шоу «Один плюс один».

0: Здесь. Реклама.
1: Шоу, где характер решает все.
2: Вставай, вставай!
1: Новый юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС «Супер Ниндзя».
2: Да!
1: Болей за Красноярск. 6 сентября, 17:00. Для лиц старше 16 лет.
3: Эксклюзивное предложение от стоматологии «Зуб к зубу». Имплантация под ключ. 49 900 рублей. Установка импланта, формирователя и цирконевая коронка. «Зуб к зубу». Петра Ломака, 6.
4: Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
5: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
6: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
5: Новый сезон мелодрам.
7: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
5: Скажи счастью «да».
8: Ты выйдешь за меня замуж?
7: Да.
5: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+.
9: 15 минут и все?
10: Да, все. Никаких запотевших очков, трат на линзы и растворы. Уже на следующий день вы сможете заниматься привычными делами. Лазерная коррекция зрения в клинике «Медстандарт». Просто, быстро и все. За четким зрением в «Медстандарт». Подробная информация на сайте glassradoitsa.rf.
9: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. ООО «Медстандарт».
11: Предприниматели, привет! На связи Илья Вербу. Приглашаю вас на бизнес-фест от Сбера. Красноярск, 10 сентября, в Гранд Холл Сибирь. Мы поговорим с вами о работе в команде, пути к успеху, устойчивости к современным вызовам. На фесте вас ждет много интересного. Выступления других известных спикеров и предпринимателей. Много нетворкинга и разбор реальных бизнес-кейсов. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
12: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковской операции номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
13: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

Спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись о чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы током не било их больно. Это мой поцелуй тебе вечность.

0: поцелую тебя в вечность.
1: Это мод и его мурашками суперхит на новом. Ну и вакансия мечты, наверное, подоспела. Вакансия дня, вакансия мечты. Snoop Dogg, тот самый, да, Snoop Dogg, ищет дегустатора мороженого за 10 тысяч долларов в месяц. Рэпер ждет ответственного сладкоежку на удаленке для развития своего бренда «Доктор Бомбей». Помимо дегустации, нужно следить за мировыми гастротрендами, придумывать новые вкусы и делиться своими идеями. Главное, не опыт в ресторанной сфере, а хороший вкус. Вот я сижу сейчас, читаю новости, думаю, ну, окей, мороженое, уже все возможные вкусы придумали, а какой вкус, вот, если бы ты претендовал на должность вот этого самого дегустатора у Snoop Dogg, какой бы ты вкус мороженого мог бы придумать для него? А мне что-то ничего на ум не приходит. Вот вообще ничего не приходит. Нет, вакансия не для меня, явно. Я мороженое люблю, но... А, я сейчас, знаете, какое мороженое полюбил? С кокосовой стружкой такой. Я не буду говорить марку, вот эту, но вы все поняли прекрасно. Шикарное, очень вкусное.
2: Обычная суббота, полдень. Ты абсолютно свободен, наливаешь кофе или чай, включаешь радио, и она звучит выходного. Потому что это новое радио.
3: Салют, я Макс Астахов. Обещаю, твои выходные будут легкими, веселыми и по-настоящему.

0: Новое радио. Настоящие выходные живут здесь. Выходное.
1: Обожаю все выходное.
0: Реклама. Реклама.
2: Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай, куда не надо, не ходи, что попало, не смотри.
3: Доверьте вопросы безопасности МТС Джуниор. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Джуниор. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
4: Тариф МТС Джуниор или МТС Джуниор Плюс. Включены сервисы безопасный интернет. МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности. По результатам исследования, проведенного X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона. Интернет-голосовая связь. Подробнее на mts.ru.
5: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел частным лицам. Кредитные карты. Кредитная карта Платинум. Срок акции бесплатное обслуживание по карте Платинум. Август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
7: Получилось. Вы вылечили рак?
8: ОККО представляет.
9: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
10: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
11: Это открытие изменит все.
8: Большая фарма. Премьера сериала. Только в ОККО. 18+.

0: кто про что, а вшивые бани. Ну, в смысле, любовь приходит и уходит, дорогой Джонни, его суперхит, никак. А кушать хочется всегда. Новость подоспела в том, что в Китае начали делать роботов-поваров. Ага, не ожидали, да? На выставке в Пекине показали сразу несколько таких. Один из роботов умеет жарить тофу, свинину и овощи в воке, а другая система уже готовит лапшу почти без участия человека. Хотят дальше продавать их ресторанам. Там важно каждый раз получать одинаковые блюда. А в Пекине уже есть роболапшичная. Люди в ней тоже работают, но на заготовках. Это новость к вопросу о том, что, помните, мы с тобой обсуждали, я с тобой обсуждал, какие профессии в скором времени заменят искусственный интеллект. Искусственный интеллект заменит людей в каких профессиях. И кто-то там кричал, что нет, мое не заменит. Автомобилисты кричали, там дальнобойщики кричали, вот, нас не заменит. Заменит, еще как заменит. Повара, по-моему, тоже кричали о том, что ну как это заменит? Мы с едой, с душой готовим еду, а вот Китай впереди планеты всей, и уже. Но есть один плюс в том, что робот готовит еду. Он не сможет пересолить еду, он не сможет недосолить еду, и он сделает точно еду по рецепту, в отличие от людей. Никаких минусов, одни плюсы.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 10. Завтра во вторник, 1 сентября, облачно, днем плюс 15. Ветер западный 3,8 метров в секунду.
2: Спонсор выпуска ООО СЗ ДСК 2010.
3: Меня зовут Полина, я живу в соцвете. Я знаю рецепт семейного счастья. С бабушкой мы готовим яблочный пирог. Дедушка рассказывает много историй. Кстати, они тоже живут в соцвете, ведь рядом любимая дача. Поэтому у нас есть время, чтобы собираться вместе.
2: Эко-кварталы соцветия. Главный ингредиент семейного счастья.
4: Телефон 215-50-09. Группа строительной компании АРС ООО «Специализированный застройщик ДСК 2010». Проектная декларация на наш.ком.рф.
2: Реклама.

0: Альмед и Альмед Дети. 202-02-02. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Готовая двухкомнатная. В лофт-районе Портовый. 69 квадратов. С классической отдельно выделенной кухней. Лофт-район Портовый от Арбан. Важно правильно выбрать место. Подробности 205-15-15. Застройщик АО СЗ Арбан. Дома сданы.
2: Алло, привет! Я такое узнала! Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь с 1 сентября в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю и пусть все дела подождут.
3: Для зрителей старше 16 лет.
1: Время не остановишь. Кажется, только вчера мы анонсировали начало строительства жилого мини-района «Калина-долина». А уже этой осенью первые три дома этого современного комплекса на берегу реки Бугач будут сданы. Двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры ждут своих новоселов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15.
3: Застройщик ООО «СЗ» компания «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
4: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: 8 вечера в Красноярске.
1: Новое радио. На низком старте не только перед концом рабочего дня, но и лето в целом. Не очень хочется эту осень, если честно. Но главное помнить, наверное, что лето — это не время года, а состояние души. Так что максимально продлеваем это лето с помощью суперхитов, суперновинок нового радио. Еще час с тобой, в этом тебе в помощь. Я Вадим Данилин. Всем летний привет.
2: До премьеры сериала «Трудно быть богом» в онлайн-кинотеатре «Винк» осталось 3 дня.
3: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
4: Я построю здесь новый мир.
3: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
5: Сponsor ООО «Рестрим Медиа».
6: Море!

0: здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Исправь это. Muz.nuradio.ru.
1: Ты

Это Кельвин Харрис со своим суперхитом Satisfy в эфире нового, ну и продолжение темы любви, наверное. Там, наверное, про любовь поются. О чем еще можно петь? А, новость подоспела о том, что парни-зумеры перестали мыться перед свиданиями. Зумеры, ну это молодые парни, если вы не знаете, не разбираетесь в этой градации. Они считают, что естественный запах сделает их более привлекательными для девушек. Такой тренд набирает популярность в социальных сетях и называется феромон-максинг. Идея основана на том, что вместе с потом тело человека выделяет особые феромоны. Сторонники тренда уверены, что подобный букет из запахов может усилить сексуальное влечение у партнерши. Некоторые даже призывают не стирать свою одежду и не пользоваться дезодорантами. Парни-зумеры перестали мыться перед свиданиями. Девочки, ну скажите им кто-нибудь, а? Вот это вот все. Про феромоны, пот и все прочее. А потом едешь после работы в метро, и вот прям выйти прям хочется на несколько станций. Во-первых, в окно вылезти хочется от этого запаха. Начнем с этого.

0: Реклама.
1: В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для Арбан это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от Арбан будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством Арбан будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ-компания Арбан». Проектная декларация на сайте наш.ру.
2: Шоу, где характер решает все.
3: Вставай, вставай!
2: Новый юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС «Супер Ниндзя».
3: Да!
2: Болей за Красноярск 6 сентября 17:00 для лиц старше 16 лет.
1: Просторные квартиры для счастливой семьи в лесном мини-районе «Вита-парк». 18 видов трех- и четырехкомнатных квартир от 64 до 120 квадратов с мастер-спальней, эркерами, французскими окнами, ваннами с окном, гардеробными и лондри. И все это в собственном настоящем лесу. Звоните 205-15-15. Застройщик ООО «СГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: Это Майк Познер со своим суперхитом в эфире «Нова». Новости из мира кино подоспели. Для всех любителей ужастиков, у меня в том числе, очень простое напоминание о том, что с 5 сентября в кинотеатрах России выходит «Астрал 6». Они уже здесь. Сюжет рассказывать не стану, просто расскажу о том, что фильм дико зашел критикам и зрителям, а концовку называют одной из лучших в истории франшизы. Прям заинтриговали. 5 сентября «Астрал 6». Они уже здесь. А пока мчим дальше.
1: Fresh Talk.
2: Каждую пятницу в 12. Новая и ВК-музыка выжимают самый сок.
1: Fresh Talk.
2: Супер новинки, чарты ВК-музыки. Новости и комментарии артистов. Анонсы концертов. Эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данил.

0: Михайлов и главный редактор ВК-музыки Сергей Мудрик.
1: Не пропусти Fresh Talk.
0: Fresh Talk. Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11.00. На новом радио. Реклама.
2: Дети растут так быстро, что к концу этого ролика попросят называть их подростками. А мы попросим оставаться на связи. С тарифом МТС Junior ребенок сможет связаться с семьей даже при нуле, а с SOS-кнопкой позвать на помощь и поделиться геолокацией в любой момент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. Пользователь МТС Junior, МТС Junior Plus, семейной группе с ролью ребенок. Сервис SOS-кнопка всегда на связи со скидкой 100%. Лучший безопасный детский тариф. Согласно исследованию X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее приложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона, интернет, голосовая связь. Подробности на mts.ru.
3: Самый важный урок, который остается с нами на всю жизнь – добро. Оно передается от родителей детям, от учителей ученикам. Присоединяйтесь к акции фонда Хабенского «Уроки добра», приуроченной к 1 сентября, и помогите детям и молодым взрослым с опухолями мозга. Подробности на сайте фонда. 0+.
4: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозные события осени.
5: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
4: Новый сезон мелодрам.
6: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
7: Ты уверена, что ты вообще его получишь?
4: 7 сентября все изменится, когда прозвучат долгожданные слова.
8: Ты выйдешь за меня замуж?
4: Скажи счастью «да».
6: Да.
4: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19.00 на «Домашнем». 16+.
9: Получилось. Вы вылечили рак?
10: ОККО представляет.
11: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
12: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
13: Это открытие изменит все.
10: «Большая фарма». Премьера сериала. Только в ОККО. 18+.

0: гости из будущего, лучше в тебе. Суперхит на новом, как ни прискорбно это сообщать, но я прощаюсь с тобой до осени. С одной стороны, это вроде далеко, а с другой, вспоминать, что это уже вот завтра рукой подать, и немного легче становится. В общем и целом, истории на сегодня достаточно. Продолжим завтра. Не забывай, сегодня ровно в 6 вечера по Москве твоя подружка Эви, ее новый сезон Эвиленда. А я, Вадим Данилина, обнял, приподнял. До завтра.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 10. Завтра во вторник, 1 сентября, облачно, днем плюс 15. Ветер западный 3,8 метра в секунду.
2: Реклама. Время не остановишь. Кажется, только вчера мы анонсировали начало строительства жилого мини-района «Калина-долина». А уже этой осенью первые три дома этого современного комплекса на берегу реки Бугач будут сданы. Двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры ждут своих новоселов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ» компания «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru. Каждый ребенок мечтает стать героем, летать быстрее ветра, быть сильным и смелым. Но суперсила не приходит сама. В Академии тенниса «Сокол» дети от 6 до 13 лет находят свою силу на тренировках по бадминтону. Они учатся скорости, ловкости и уверенности и становятся героями своей истории. Первая тренировка – первый шаг к суперспособностям. Запишите своего ребенка прямо сейчас. Телефон 216-72-62, пограничников 105.
3: Лесной мини-район «Витапарк». Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича. Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор есть. Подземный паркинг в наличии. А еще прямо во дворе «Арбан» строит настоящий муниципальный детский сад. Лесной мини-район «Витапарк». Настоящая жизнь в настоящем лесу. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ ГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Суперхиты, фреш, супермода, кайфовая. Новое
4: радио, Амфанье. Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: 9 вечера в Красноярске.
1: Новое радио.
2: И новинки тоже в полнейшем порядке. Данила Михайлов на месте. Сия явился в студию ставить отличную музыку и излучать сексуальность. А Олег пришел, чтобы сказать...
3: Скачивайте Радиохаб, скачивайте Радиохаб, скачивайте Радиохаб. 12+.
2: В своем магазине приложений.
4: До премьеры сериала «Трудно быть богом» в онлайн-кинотеатре «Винк» осталось 3 дня.
5: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
6: Я построю здесь новый мир.
5: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
7: Сponsor ООО «Рестрим Медиа».

Эбен на новом радио. 100 раз меня предупреждали, аккуратнее с именем, аккуратнее. Ну, вот такой вот нейминг, ребятушки. Суперхиты, суперновинки в бесконечном количестве. Как известно, есть у нас поклонники потрясающего мультсериала. Есть? Есть. Если все на месте, то давайте будем ждать следующую серию. Да, перед стартом учебного сезона она прям как-то особенно мягонько и приятно залетит к просмотру. Внимание!

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк.
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которое лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк.
2: Новая серия каждую пятницу.
3: Реклама. В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для Арбан это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от Арбан будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством Арбан будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ОСЗ компания Арбан. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: А тебе нравятся корейцы, японцы или китайцы?
5: Ты в своем уме?
6: И она уйдет, так и не узнав, что ты имел в виду автомобиль.
7: Илан Авто. Привезем автомобиль из Японии, Китая и Южной Кореи в кратчайшие сроки. Нет скрытых комиссий и низкие цены за качество. Илан Авто. Автомобили в наличии и под заказ. 200-2080.
8: О, Илан Авто. Город Красноярск, улица Красной Армии, дом 20А. ОГРН 119-246-803-1832.
3: Двухкомнатная в лесном мини-районе «Витапарк». 55, 60 или даже 77 квадратов. Какая нужна вам? Более 20 видов уникальных планировок двухкомнатных квартир от архитектурной лаборатории «Арбан». С эркерами, гардеробными, лондри, с видом на лес, с многовековыми соснами или на природный двор. Вы точно найдете свою двухкомнатную. Звоните 205-15-15 и выбирайте.
8: Застройщик ООО «СГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: пришел, услышал, заценил. Новое радио.
1: I am paid to exist.

0: Всем привет, меня зовут Никита, я нахожусь в студии Нового Радио, это подкаст «Не дуть».
1: «Не дуть».
2: «Не дуть».
1: Подкаст Нового Радио о звездах и их жизни.
0: И в гостях у меня сегодня Сергей Лазарев. Сережа, привет.
3: Привет.
0: А мировой какой-то популярности ты задумываешься?
3: Я уже старенький для этого. И это говорят и мои и поклонники, и мои недруги.
0: Как у тебя обстоят дела с дружбой, и именно с дружбой в шоу-бизнесе?
3: Если на меня наедут, я дам отпор.
0: Ты вот не так давно говорил о том, что ты больше не будешь петь на английском языке.
3: Я не говорил такого.
1: Не дуть. Все, о чем так просто не расскажешь.
2: Слушай на всех аудиоплощадках.
1: Смотри ВКонтакте и на Ютубе.
2: Ведущий Никита Никитин.
1: Не дуть.
2: 18+.
1: Реклама.
4: Ошанимся. Это значит, с выгодой закупаемся. Бекон сырокопченый Останкино нарезка 180 грамм по покупательной цене. Всего за 149,99 до 2 сентября. Все начинается с Ашан.
5: Вы владелец бизнеса.
6: А значит, работаете за...
7: Троих.
8: Четверых.
9: Пятерых не хотите?
5: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
1: 7 сентября

0: Канал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени. Новый сезон мелодрам.
1: Он не изменил.
0: Горько.
1: В нашей семье давно нет любви.
0: Горько.
2: Все разрушилось. Все.
0: Но если уж горько, то пусть только на свадьбе.
3: Ты выйдешь за меня замуж?
1: Да.
0: Горько! Скажи горько! Счастью «да». Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+.
4: Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай, куда не надо, не ходи, что попало, не смотри. Фух.
5: Доверьте вопросы безопасности МТС Джуниор. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Джуниор. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
6: Тариф МТС Джуниор или МТС Джуниор Плюс. Включены сервисы безопасный интернет и МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности. По результатам исследования, проведенного X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона. Интернет, голосовая связь. Подробнее на mts.ru.
7: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт-сервис», город Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
8: Рольф Ультра. Лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus PAO, синтезированная из чистейшего газа и современный пакет присадок Infinium обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. Рольф. Выбор лидеров.
9: Да вы заработали.
10: Что?
9: А что?
10: Перевозки – это задача со звездочкой.
11: Ищите на Авито услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
12: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
11: Авито услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
13: Еда из самоката готова к вашей жизни. А мы готовы привезти комбо на ужин со скидкой 15%. С бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат. Выгоднее со Сберпрайм. ООО «Умритейл». ОГРН 117-784-726-1602. Москва. Наличие и точное время доставки уточните в приложении «Самокат». 6+. ПАО «Сбербанк».
14: Новое радио.

0: Хорошенькая композиция Эрика Сирола и Робин Шульц на новом радио. Данила Михайлов тоже здесь. Подглядываю разные каналы. Вот один из них называется Hi AI. Любопытные новости публикуют ребята. Однако вот, китайские ученые придумали, как получать пользу от спорта. Представь себе, при этом абсолютно не совершая никаких движений. Правда, пока только на мышах потренировались. Так вот, мышки маленькие вкололи под кожу ее же собственные мышечные клетки, выращенные в лаборатории. Они прижились, обросли сосудами и собрались кусочек живой мышцы, представь себе, который сам по себе сокращается, без команды мозга или усилий от самого животного. И организм на это отреагировал так, как будто бы мышь тренируется. У пожилых мышей выросла плотность костей, сила хвата и выносливость. У мышек же с ожирением упал сахар в крови и уменьшилась доля жира. Ученые надеются, что в будущем такая технология поможет укрепить здоровье пожилым людям или же лежачим больным. Правда, до людей пока еще далековато. Исследования и испытания препарата, скорее всего, займут еще долгие годы. Тем не менее. Hi AI. Так называется канал. Дорогушу зовут Эви, я уверен, ты не забыл. Нашего программного зовут Саша Титов. Он здесь тоже контролирует наше вещание. Новое радио, суперхиты, суперновинки. Всегда к ним скоро.
1: Реклама. Не нашли квартиру желаемой планировки в готовых домах микрорайона Чижи? Не переживайте. Зайдите на сайт urban.ru. Укажите в фильтре микрорайон Чижи, корпус 5. И выбирайте из новой коллекции планировок от лаборатории Urban. Вы обязательно найдете свой вариант. Подробности 205-15-15 и на сайте urban.ru. Застройщик ООО «СЗ Арбан 2022». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Это новое.

0: это мы.
1: Привет всем, это Сергей Лазарев.
2: С вами Тима Белорусских.
3: Это Филатов и Кэрос на новом радио.
4: Это Звонкий.
5: С тобой Даня Нилетто.
0: Новое.
6: Всем привет, это Мэри Гу.
7: С вами Джонни.
8: Меня зовут Ёлка.
9: Всем привет, это Ваня Дмитренко.
10: С вами Полина Гагарина.
11: Всем привет от группы Пицца.
0: Слушай. Новое радио. Присоединяйся погромче. newradio.ru

0: до премьеры сериала «Трудно быть богом». В онлайн-кинотеатре «Винк» осталось 3 дня.
1: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
0: Сponsor ООО «Рестрим Медиа».

0: Ребята, даже не слышно, что я заболела в последний день отпуска. Будьте прокляты все, кто так не хотел, чтобы мне было хорошие дела.
1: Ребяшки, надо тут просто отдать должное дорогуша. Она на наш 12 этаж сейчас бегом забежала, потому что там была, значит, какая-то лифтовая паника. И она говорит, нет, я не могу оставить эфир без себя. Эфир не осиротеет. И прям...
0: Клянусь, ребята, я просто написала Усишкину, что кажется, мы начнем новый сезон с того, что я опоздаю впервые за 3 года. Но нет, не случилось, не взрослось. Горжусь всеми причастными.
1: Ну что, как отпуск?
0: Идеи причастными.
1: Ты еще в нем, или же какие-то есть поползновения, которые тебе говорят об обратном?
0: Я не пошутила про то, что кто-то сглазил. Все было прекрасно, весь отпуск. Вообще замечательно, потрясающе. Как можно умудриться заболеть в последний день отпуска? В последний день.
1: Это у тебя
0: день.
1: Какая-то реакция на работу, что ли?
0: Нет, наоборот, я говорила, я очень хочу на работу. Я так соскучилась, мне так хочется со всеми болтать. Хвастаться жестко, как я уехала на неделю, а случайно осталась на 2 недели в Турции. Ребят, ну так, слегонца, вот немножечко так планы переигрались, понимаете? А тут вот такое.
1: Это значит, какой ты Хабиби? Ты нам сегодня расскажешь обо всем об этом?
0: Конечно,
1: шикарно.
0: Ребят.
1: А надо с кого? С Таркана начинать эфир? Или, может быть, с какого-то другого исполнителя?
0: А душа твоя к чему лежит больше?
1: Моя, понятно, к чему. Мне кажется, тебя без песен-то оставить.
0: Я очень рада, ребята. Вы рады? Ну, соврите.

0: Это так мило, что вот Антон написал, а где кружочек? Эвелина. Эвелина.
1: Эвелина Малинкина.
0: Я поняла для себя, что мне очень нравится, когда ко мне обращаются по полной форме имени.
1: А девочка созрела, я гляжу.
0: Да, я подумала, это так секси.
1: А то, когда от меня вот эта вот фраза звучала, Эвелина, привет, ты говорила, что только официально.
0: Ну это да, меня все еще пугает, но мне нравится. Но если, например, кто-то со мной заигрывает и флиртует.
1: Вот несмотря на то, что меня зовут Данила, я почему-то полюбил в какой-то момент, чтобы меня называли Михаил.
0: Слушай, как, не Миша, как интересно.
1: Не Мишань, а вот Михаил. Я думаю, ну вот и замечательно, вот Михаил мне прям подходит, да.
0: Но это работает только в твоем случае.
1: Только в
0: меня
1: моем.
0: Меня другим именем не надо называть.
1: Не надо.
0: Я, ну это немножко про другое.
1: Да, Элина, когда говорят, ты
0: когда Элина говорят,
1: да?
0: Да, я говорю, это вам Кофман. Ко мне это не ко мне, это вы перепутали. И она, скорее всего, делает то же самое. Значит, что я хочу рассказать про отпуск, естественно. Я вот мучилась, куда поехать, куда не поехать. Все говорила, что надо ехать в Черногорию.
1: Но вселенная же за тебя решала все.
0: Да, вселенная решила, что в Черногорию я не поеду, все обломалось. И мы поехали с подружкой в Турцию. И потрясающе там отдохнули. Я открыла для себя Алюденис.
1: Угу.
0: И открыла для себя Калкан.
1: Плавали, знаем, с парашютом там бегала, прыгала?
0: Нет, но там предлагали это постоянно, потому что там вот эта голубая лагуна.
1: Да, есть такое.
0: Вот, но когда мы туда прилетели, во-первых, мне все прислали новость о том, что две девушки опоздали на самолет и бежали по вот этому вот...
1: И вот на этом парашюте догоняли лайнер?
0: Да, я думаю, это не я. Во-вторых, мне попалась новость, что когда вот ты летаешь на этих пара... Как-то это, как называется? Пара...
1: Ну, типа того, да.
0: Вот оно самое, вот на этой парам-пам-паме он может запутаться о столб какой-нибудь, и ты можешь свалиться на землю.
1: Ну, слушай, я как мороженое, я же прыгал с парашютом, и вот на всех этих видах летучих сооружений тоже любил всегда. И вот в Алюденисе в том числе. Самое прикольное было, когда ты бежишь вдвоем с инструктором, и уже когда ты прям вот подбегаешь к бездне, он тебя так притормаживает, говорит, не-не-не-не-не-не-не-не. А тебе остается там уже буквально пара шагов. И я говорю, чувак, как-то очень ты спокойно об этом говоришь. Ну, он говорит, ну ты просто весишь соточку, мы бы с тобой все равно бы грохнулись, если бы я тебе сказал. Вот, но в итоге полетали славно.
0: Нет, меня все это не манит. Я люблю жизнь, понимаешь? Мне достаточно. Я ипохондрик.
1: Птичьего полета на эту
0: да,
1: жизнь посмотреть нелюбопытно.
0: Это, ну, вот вы развлекаетесь, я посмотрю в рилсах и буду думать, как красиво, замечательно. Понимаешь, меня кошка на улице царапнет, я буду думать, что у меня бешенство. Зачем мне лишние вот эти вот поводы позагоняться?
1: А кошка-то в Турции.
0: Кошек-то
1: видимо,
0: ого-го! Вот. Но я один раз за этот отпуск сплавала аж до буйков. Я, если что, плаваю, как собака, просто вдоль берега, чтобы чувствовать песочек под ногами. А тут до буйков. Это у меня, видимо, какие-то отхода были. Не выспалась. По-другому не назвать. Как еще можно было додуматься до этого?
1: А загаром, ну, как воспользовалась по полной программе, кремом мазались?
0: Для того... Я поливалась кокосовым маслом. У меня загорелые ноги, я могу тебе вот так их продемонстрировать.
1: Капец, они обугленные, как будто бы.
0: Не будь я болезненна, да. Я бы оголила тельца, чтобы показать разницу.
1: Ну, давай, ты покажи пока.
0: Ну, там, говорят, бабье лето будет хорошее, так что я планирую еще оголяться, друзья. Можете похвастаться своим загаром. Я выиграла все равно.

0: Дорогуша, во времена хипстеров такие были.
1: Были-были. Это которые назад. Не моются, но нет, очень модные.
0: Отнюдь. Это которые и моются, и носят очки без диоптрии. Они с этого начинали. Сейчас, скорее всего, бегают марафоны и слепые по-настоящему. Так вот, Дорогуша, скажи мне, пожалуйста, вот эту технику, которая украшает твою кружку, тогда называли декупаж, а сейчас?
1: Это называется «У меня много свободного времени», да. И я решила обклеить кружку стразами. Кто смотрит трансляцию, пожалуйста, сделайте скрин и отправьте в чат. Я хочу, чтобы все видели. Мне подарили... Это вообще-то не просто термокружка. Это Stanley Cup.
0: Стэнли.
1: Да, у всяких американских блогеров это модная кружка на 2 литра.
0: У меня есть фотография с Стэнли Кубок.
1: Ты все перепутал опять.
0: Да, это похоже немножко.
1: В общем, это если вы финансово неграмотны и отказываетесь признавать, что вы стареете, вот вы можете продолжать тратить деньги на чушь. Как я, например, или Райт Раунд, который покупает игрушки в свои 47. Значит, она темно-синего цвета, а я подумала, у меня настроение-то такое, ну... Ну,
0: чтобы
1: такая
0: она была не темно-синего.
1: Игрулька, да. Ага. И поэтому я заказала кучу стикеров, смайликов, стразиков, не знаю, как это называется.
0: А я думал, они с нижнего белья были отколупаны, вот эти вот стразинки.
1: Ты думаешь, у меня столько нижнего белья, которое мне не жалко?
0: Да.
1: Это ты... А, я поняла, это вот эти белье, где вики-сики, стразинки. Нет, это я на ВБшечке все заказала и вот обклеила вот так вот нещадно всю кружку. Мне очень нравится, потому что я на это потратила очень много времени, прям дофига. Видишь?
0: Да. Как новогодняя елка.
1: Но
0: такая,
1: что-то
0: прям
1: в этом
0: на максималках.
1: Есть. Что-то в этом есть.
0: Ну, хендмейд, да. В первую очередь.
1: Поэтому, а потом мне надоест, я это все обратно вот так сдеру и новые наклею другого цвета.
0: А
1: главное, потрогай, как прекрасно. Это успокаивает вот так пальчиками. Поводи такой вот. А сделай АСМР в микрофон.
0: Ой, слушай, был бы у него еще диаметр чуть поменьше.
1: Собери... Фу!
2: У каждого есть тот самый трек, который расскажет о тебе больше, чем ты сам. Калинин, Райт Раун, Эви и Никита Никитин – главные подозреваемые. Кто блефует? Кто спалился? И главный вопрос – чей трек? Новая музыкальная игра нового радио. Смотри, подозревай и вычисляй вместе с нами на YouTube, ВК-видео и Рутюб нового радио. Реклама.
3: Предприниматели, привет! На связи Илья Вербух. Приглашаю вас на бизнес-фест от Сбера. Красноярск, 10 сентября, в Гранд Холл Сибирь. Мы поговорим с вами о работе в команде, пути к успеху, устойчивости к современным вызовам. На фесте вас ждет много интересного. Выступления других известных спикеров и предпринимателей. Много нетворкинга и разбор реальных бизнес-кейсов. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
4: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковской операции номер 1481 от 11.08.2015. 0+.

0: Вообще, я не знаю, насколько вам грустно от того, что сегодня последний день лета. Я рассчитываю развести у Сишкина на самую сопливую песню Федука, которая так и называется. «Последний день лета, ты рядом со мной, пусть так будет всегда, ты для меня, я для тебя».
1: Такое ощущение, что это напрашивается на завтрашний ЧБР. Хотя нет, последний день лета у него все-таки
0: по свежей песне. Смотри, Саша Титов пришел! А ты что думал, что я не пришла на работу? Я немножко болею, поэтому вот так вот чуть-чуть меня поцелуй в наушниках.
1: А вы специально в одинаковых свитерах?
0: Нет, нет, он-то вообще штучка-конфетка, у него мерч. Я думал, он покажет, что ты хочешь показать. А, типа, Саш Титов поднял свои джинсульки, показать, что он с голыми ногами. А я думал, мы соревнуемся, кто больше загорел.
2: Это невозможно.
0: Спасибо, что ты признаешь это, и мне не приходится вас всех унижать.
2: Меня хотя бы здесь видно.
0: Да, видно. Не, ну вообще какой-то счастливый человек. Я говорю, последний день лета, грустим или не грустим? Скажи вон в микрофон, включи микрофон, что он думает вообще? Реально, завтра осень уже официально. Что ты думаешь на этот счет? Без наушников-то не говорится, ну, конечно.
2: Вот, все, я теперь, ну, я себя же тоже должен слышать. О, ты. Что я думаю относительно того, что завтра 1 сентября? Слава богу, что я уже не в институте, не в школе. Вот, и поэтому для меня 1 сентября, ну, просто обычный среднестатистический день, ни к чему не обязывающий.
0: А как же вот то, что лето заканчивается?
2: Мод вчера, говорят, закончил лето.
0: Концертом. А то без мода-то мы не смогли бы лето закончить,
2: слушай,
0: конечно.
2: Ну сколько лет уже, только благодаря ему.
0: А, ну спасибо. А я-то думала, что это календарный день просто.
2: Лето должно быть в душе всегда, милая моя. Плюс ко всему еще, это как это называется? Бабье лето совсем скоро.
0: Вот оно самое.
1: Не, ну Саш, ну продолжай тогда уже как диджей, как радиоведущий. А еще, дорогие друзья, лето продолжается, когда у нас есть деньги, и мы можем это продолжить.
2: Обычно линейный эфир сейчас, да, такой линейный ведущий. Я еще что-то хотел сказать, но не суть важно.
1: А что значит линейный? Линейный ведущий.
0: Ну, он ровный.
1: Он ровный такой.
0: Я не знаю, ребят.
2: Так, да, ты это себе представляла?
0: Я не знаю, это не спасти. У меня еще температура, отстаньте.
2: А что ты пришла?
0: Потому что я люблю свою работу.
2: Потому что я вчера напомнил, что у тебя сегодня первый эфир после отпуска.
0: Лучше тебе не знать, во сколько я пришла.

0: дорогие друзья, большое спасибо за замечательную реакцию на данный шедевр музыкальный.
1: Спасибо пчелам за мед, это лучший подгон, который они придумали.
0: В общем, этот прекрасный парень, Николай Воронов, исполнил эту композицию после уже долгих лет. У него вот про стрекозу, да, вот теперь, пожалуйста, про пчелу. Тут сообщение любопытное от нашего слушателя с любопытным ником, который фиг озвучишь. Звучит следующим образом. Устишкин, наконец-то Эви приехала. Мы всей семьей сейчас сидим и слушаем. А можно ты задашь ей вопрос, на который сам ответить не можешь?
1: Так.
0: Он звучит так. Завтра вечером, 1 сентября, у нас будет туса. И я не знаю, какую песню подставить от своего имени. Я весы, мне очень сложно выбрать. Так вот, какую песню предложишь, пожалуйста, Николай Воронов, «Пчелу Ликен» не предлагать.
1: Слушайте,

0: Значит, пока вы пишете, что у вас классного за лето произошло, я не рассказала, что я вообще-то... у меня этот отпуск был под девизом «Я не терпила». Потому что я обычно тот самый человек, который...
1: Нет, я не чмо!
0: Да, да, я не умру чмом. Значит, смотрите. Во-первых, впервые за долгое время мы не покупали тур, а купили все самостоятельно. Билеты, забронировали жилье. И вот мы приезжаем в ночи в отель, заселяемся и понимаем, что это абсолютно не тот номер. Мы доплатили за номер специально заранее, чтобы он был красивый. Написали, чтобы это был не подвал, а балкон. Нас поселили на каком-то чердаке. Номер грязный, маленький, убитый, раковина. Ой, раковина в ванной разбита, зеркало все в каких-то пятнах не отмывающихся, а мы заплатили за это, ну, очень приличные деньги. Мы идем на ресепшн ругаться. Там какой-то дедулька зовет, значит, управляющего менеджера. Приходит турок, который со старта начинает на нас орать. Вы сами сказали, что вы хотите повыше, у меня нет номеров. И мы просто начинаем выяснять отношения.
1: Так.
0: Жестко.
1: На турецком.
0: На английском.
1: Right.
0: Причем он такой: я понимаю русский, но я не говорю на русском. Я думаю, ты сейчас выучишь его за 2 секунды. Потому что сначала хотелось вежливо, потом я думаю, ладно. Думаю, он такой: номеров нет, я вам ничего предложить не могу. Мы возвращаемся в номер из серии. Ну ладно, потерпим. Потом мы думаем, да нет. Ну, я не терпила. Возвращаемся, начинаем ругаться еще сильнее. Я говорю: возвращайте деньги, мы будем переезжать, мы сегодня переночуем, завтра переедем. И тут же нашелся номер.
1: Магия.
0: Понимаешь? Номер, опять же, не тот, который был заявлен изначально, но он был какой-то семейный. Он нормальный. Он был лучше, чем тот, который нас заселили, но нормальный. И...
1: Ну, честно, это такой квест. Вообще, турки очень любят торговаться.
0: Да!
1: И это наблюдается вообще повсеместно. Если ты начинаешь жестко торговаться, они в тебя потихонечку влюбляются.
0: Ты так не работает. Нет, окей, пусть это будет где-то на рынке или еще где-то, но мы уже заплатили за это день. Уже.
1: Согласен.

0: согласен. Но здесь еще, видимо, какие-то личные у него неприязни, не знаю уж откуда взявшиеся. Ну, может быть, такой...
1: Демон, да нет, да. Он весь, все последующие дни «Доброе утро!» ходил там, глазом щелкал.
0: А это потому, что он вам спецсоус там делал, наверное, теперь вот.
1: А мы там и не ели.
0: А, ну и правильно.
1: Были включены только завтраки. Зато его друг уже сразу соцсеть нашел каким-то образом.
0: Все пролайкал там.
1: Да, все пролайкал, писал и удалял, потому что я не отвечал, он просто писал и удалял сообщение.
0: Писал, что ты серии спишь?
1: Ну, типа того. Ну, причем через переводчик.
0: А потом ты увидел, что там фотографии, он резко все удалил.
2: Эви Ленд. На новом радио. Реклама.
3: Да что?
4: Что?
3: А что?
4: Перевозки – это задача со звездочкой.
5: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
6: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
5: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
7: Не думая о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
8: От сборов в школу хочется спрятаться? Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80, 12+, подписка Prime, услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
9: Самый важный урок, который остается с нами на всю жизнь – добро. Оно передается от родителей детям, от учителей ученикам. Присоединяйтесь к акции фонда Хабенского «Уроки добра», приуроченные к 1 сентября. И помогите детям и молодым взрослым с опухолями мозга. Подробности на сайте фонда. 0+.
10: Два рамных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
11: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто», двукратный чемпион мира по дрифту.
12: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма» – адаптивная защита двигателя.
13: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
14: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
15: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
16: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
17: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
18: Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам кредитные карты», «Кредитная карта Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ру. АО «Т-банк».
19: Новое радио.

0: так уж жестко тебе не хватало все это время.
1: Спасибо. Да, я тоже скучала, радио. Клянусь.
0: Как приятно.
1: Нет такого, что я просыпалась, конечно, и думала, вот бы пойти на работу, но я думала о тебе.
0: Конечно, и, во-первых, я думаю, ты скучала в том числе и по новостям, которых тебе очень не хватало в твоих телеграм-каналах, а в моих, собственно, это присутствует вдоль да поперек. Напомню, что Дик — это Ричард.
1: Ага, вдоль и поперек. Ну давай,
0: погнали.
1: Что там вдоль?
0: Между ног болтается, на хэ начинается загадка. Че это вышло? Хобот, само собой, конечно же. Слон чуть не задушил тайца своим... Но не хоботом. Представь себе вон фотография.
1: Жесть. Жесть.
0: Поехали дальше.
1: А то есть ты насохранял их?
0: Так, ну я не, на каждый день они есть, а мне, тебе их не выдать. Немецкий депутат предложил устроить коитус с избирателями прямо в здании городской ратуши.
1: Прости, а что это за закон такой? Что это за поправка?
0: Это вот его предложение было. Оно, уж не знаю, поддержали, нет. Дальше я полез, значит... Не то, чтобы полез прям, ну просто
1: они на, все глаза, на поверхности на глаза у тебя, конечно
0: да.
1: же.
0: А, вот, пожалуйста, уфимец лечил зачем-то, значит, болезни. Что это уже? Убедил, чат GPT убедил уфимца лечить простату огромным красным вот этим, вот как это называется, ну, в общем, огнетушителем каким-то.
1: А, ну, то есть, ну, конечно, это чат GPT сказал.
0: Чат GPT.
1: А очень здорово, что теперь чат GPT. Они теперь, знаешь, раньше все падали почему-то причинным местом, и как-то туда проникало то, что не должно проникать. А теперь все можно говорить, что так это чат GPT сказал.
0: Чат GPT. Тайванец раскрыл, ну, эту новость уже я прочитаю с любым. Тайванец раскрыл измену жены с помощью робота-пылесоса. Значит, мужик заметил, что жена часто пропадает и решил подключиться к пылесосу со встроенной камерой на даче.
1: Uh-huh. Ну,
0: на даче все находится. И так ему удалось заснять, понимаешь ли, измену во всех подробностях. Но что ты думаешь произошло дальше? А, произошло следующее. Жена на него подала иск за нарушение приватности изготовления.
1: Все правильно сделала. Потому что согласия не было.
0: Согласия не было.
1: Девочки, мальчики, если без согласия какая-то видеосъемка идет, вы можете за это человека наказать.
0: Ну вот, в общем, были наказаны, получается. И вот и думай, да, кто кого поддержит в данном случае.
1: С другой стороны, я теперь понимаю, зачем Калинин купил пылесос за 200 тысяч. Потому что там, скорее всего, тоже есть камера. А другой вопрос, кого он там выслеживать собрался? Другой робот-пылесос.
0: Калинин настолько красив, что он и на себя смотреть готов, я думаю.

0: Реклама.
1: Предприниматели, привет! На связи Илья Вербух. Приглашаю вас на бизнес-фест от Сбера. Красноярск, 10 сентября, в Гранд Холл Сибирь. Мы поговорим с вами о работе в команде, пути к успеху, устойчивости к современным вызовам. На фесте вас ждет много интересного. Выступления других известных спикеров и предпринимателей. Много нетворкинга и разбор реальных бизнес-кейсов. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
2: Реклама. Рекламодатель ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковской операции номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
0: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: до премьеры сериала «Трудно быть богом». В онлайн-кинотеатре «Винк» осталось 3 дня.
1: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
3: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
4: Твоя подружка Эви и ее Эви Лэн.
5: Давай уедем в Эви Лэн.
4: На новом радио.
6: А мы продолжаем. Я вот думаю, я хотела оставить это на токсичный четверг, но мы подводим итоги лета, и поэтому, в принципе, можно и сегодня. Значит, это лето не принесло мне ни одной качественной интрижки, которая бы во что-то вылилась.
7: А стрёмная хоть одна была?
6: А, воздуханская была.
7: Воздуханская.
6: Вот смотри, это сначала, когда от тебя что-то постоянно надо, ты начинаешь в это верить, а потом все, воздух заканчивается, и он больше не работает. Вот, например, вот мне человек говорит: я за тебя переживаю, я о тебе думаю, я по тебе скучаю. И почему мы не можем увидеться? Я говорю: я заболела. Заболела я. Выздоровею, может быть, и увидимся. Давай, я привезу тебе лекарства, еще что-то. Говорю: мне ничего не надо, спасибо, все окей. Ладно, но я переживаю за тебя, у меня просто очень много работы, поэтому мы не можем увидеться. И пропадает на неделю. На неделю.
7: Что, лайкарь сдал назад?
6: Я думаю, ты вообще, ну, это как? Ну, ты если играешь в это, так ты доиграй до конца. И я просто, я думаю, нет, это отвратительно. Просто до этого моя попытка завести интрижку, она сразу же обрубилась тем, что человек со мной заигрывал, очень-очень ярко заигрывал, а потом такой: блин, у меня девушка есть, но мы вот вроде как должны сейчас расстаться. Я думаю, ну вот, занимайтесь, пожалуйста, своими делами, меня не трогайте. А тут все так мило, красиво. Сначала было, знаешь, вот, я думаю: ой, ну неужели у нас будет интрижка, которая может быть? И нет, и в итоге вот так, и все, и пропал. И он так и не всплыл, он просто пропал, самоликвидировался. Последнее сообщение в диалоге от него, что: пожалуйста, поверь мне, я правда о тебе думаю, у меня просто много работы, я действительно...
7: А фотографии настоящие в профиле?
6: Да, да, да.
7: Эх.
6: Да,
7: мы, ты не знаешь, ну, чему докопаться.
6: Мы даже виделись, ну, типа, это, ну, как бы, соприкосновение руками было, он существует, это не плод фантазии. И я в очередной раз, значит, и смотрю, читаю все вот эти вот посты во всех соцсетях, и я начинаю верить во все эти посты девчонок, которые говорят, что что-то с мужиками не то происходит. Потому что до этого я не ныряла.
7: А усы есть у него?
6: Нет, усов нет.
7: Ну все, тогда я не знаю, как твоя выборка вообще.
6: Я вообще, знаешь, о чем подумала? Посмотрела. Я вчера была на тусовке, где были одни черные. Это был фестиваль черных ребят. И я подумала: а почему я ни разу в жизни не встречалась ни с кем черным? Может быть, мне вообще нужно просто не в усатую сторону смотреть, не, ну, это мы оставим, как, знаешь, бриллиант на потом.
7: Как бриллиант, вот, правильно.
6: Вот. Смотреть не в сторону этих смазливых мальчонок, а посмотреть в сторону черных парней, разочаровываться так по полной, типа, что, чтобы, ну, потом...
7: Слушай, мне кажется, у тебя на подкорке играет, что это твой брат.
6: Кто?
7: А, ну, господи, черный, любой. И ты думаешь: нет, я с братаном, что-то как-то мне не очень.
6: Ну нет, я просто думаю о том, что, ну вот, я мулаточка, да?
7: Да.
6: Ну, это всегда, ну, манит.
7: Да, манит.
6: Понимаешь, как будто чей-то незакрытый гештальт, вот так.
7: Не то чтобы чей-то.
6: Большинство.
7: Мало у кого закрытый.
6: Так у меня тоже черный парень, это незакрытый гештальт. Может, нужно сначала гештальты позакрывать? Хотя нет, это плохая тема, там... Можно в дебри уйти. Ну, короче, воздуханы задолбали. Ну, правда. Меня знаешь, что бесит? Что ты просто скажи: слушай. Ну,
7: такое ощущение, что они как будто бы мстят за те старые поговорки, которые про девушек создавали их предшественники.
6: Какие поговорки?
7: Ну, смотри, когда динамо же никогда в сторону мужика не было.
6: Ну,
7: а
6: да.
7: Сейчас вдруг появилось.
6: Да, мальчонки
7: такое.
6: Стали...
7: Да. Только... Они много Вадичку Данилина слушают.
6: Походу.
7: Цени себя.
6: Ребят.
7: Ты у себя один.
6: Ага, во сколько
7: а
6: у тебя...
7: А сколько тут, да.
6: Запись-то, маникюр, во сколько у тебя, моя конфетка нежная? Давай денежку переведу. Ага, пока, маленький, не плачь.

0: Так, я, значит, смотрю сообщение в чате, дофига решила посмотреть, сколько комментов под постом. Там какие-то позорные цифры. А мы что, это вообще, подождите, а мы как должны это расценивать?
1: Вот любопытно, что да, в чате много сообщений, а именно под постом немного. Но это, знаешь, напоминает историю, когда я приходил в институт. Значит, некоторые предметы почему-то студенты считают, что можно и профукать.
0: Ну, почему это всегда меня касается? Я не тот самый предмет, который можно профукать.
1: Я тебя умоляю.
0: Ребят,
1: образовательный.
0: Вы давайте-ка, пожалуйста. Во-первых,
1: нет, смотри.
0: Поставьте огней. Нет, подожди, давай, закончу эту тираду. Завтра 1 сентября. Я скандал сейчас такой. Я поставлю 2 по-русскому, 2. Поставьте, пожалуйста, реакции и напишите коммент, как я провел лето. Вот от ваших детей будете требовать сочинений?
1: Не, ну вам как минимум за ваших детей писать эти сочинения.
0: Конечно.
1: В обозримой перспективе.
0: Можете
1: тут чуть-чуть потренироваться можно, да. Короче, история следующая. Ты приходишь в институт, например, на, ну, не знаю, концепции современного естества знания. Многие его прогуливают. Это первая пара там в четверг. Ты приходишь туда, с тобой еще 3 одногруппника, а еще там 20 человек отсутствуют.
0: Uh-huh.
1: И вас препод начинает отчитывать. И прям вот по маме, по папе. И я говорю, там, Валентин Николаевич, ну, ей-богу, право. Обратите с вниманием. Здесь находятся люди, которые пришли на предмет. А почему мы получаем втык за тех, кого нет? Он меня отметил. И больше мог не ходить вообще никогда. То есть автоматы уже стояли. Вот.
0: Прекрасная пора.
1: Да, то же самое, соответственно, респект выражаем всем, кто оставил сообщение. Пусть и не там, где ты их ожидал увидеть. Вот смотри, сообщение от Александра. Ты его не видишь, а я его прочту.
0: Ну?
1: Да, следующее. Отличное лето. 29 августа у меня родилась 2-я дочь. Аплодисменты.
0: Поздравляю.
1: Первая родилась 26 августа, но 8 лет назад. 30 августа, 33 года назад родился я. В общем, лето, особенно его конец, у нас удается на славу.
0: Я так понимаю, что отпуск в августе они не берут, потому что денег столько невозможно заработать и на отпуск,
1: на
0: все дни рождения.
1: Вчера у него был день рождения, Александра, а он, вот видишь, отмечается тут у нас в комментариях.
0: С наступившим днем рождения.
1: Да.
0: Так правильно, он не в отпуске, он вот между работой-то где-то и пишет нам. Дальше Вероника пишет, шикарное было лето. 2 раза была в Москве, встретилась с огромным количеством классных людей. Плавала на теплоходе в Кронштадте, в Питере и Москве. Впечатлений хватит на всю зиму до следующего лета. Насыщенно. Хорошее было лето, пишет Танечка. Сын сдал ОГЭ, классно. Поступил в 10-й юридический, супер. Дочь вышла замуж, супер. Только на морской отдых не попали. Зато посетили много интересных мест.
1: Слушай, ну если это мама пишет детей, у которых свадьба, то я не знаю, какой там еще морской курорт может быть. Там теперь кредит выплачивать 8 лет. В Москве, если свадьба еще была.
0: И на семейного психолога откладывать, чтобы...
1: Опять же.
0: Ну, понимаете, время такое.
1: А ведь еще дети как говорят? Вы нам большую квартиру сразу...

0: А я знаю, что вам не очень нравится, когда я с вами ласковая. Вам нравится моя версия, где я немножечко топаю ногами, ругаюсь и вот веду себя как плохая училка.
1: Как вот жучок лежит на спине и дрыгает ножками.
0: Да, потому что сразу сообщения пошли и реакции.
1: Отличное лето. Сгоняли в Гонконг с женой и с дочкой. И много времени проводили на даче с друзьями. Зафиналили вчера в Лужниках на концерте Басты. Это от Тимура сообщение. Мощно, да. А все еще моты нахваливают концерт, говорят.
0: Тоже вчера было. У Басты, я знаю, было 3 концерта подряд в Лужниках. Он 3 дня подряд в Лужниках отплясывал.
1: Мне кажется, такой себе только ласковый май позволял.
0: И Баста с Гуфом.
1: И Баста с Гуфом, да.
0: И мод был классный, молодцы. А там же этот Канье Вест собирается. Видел?
1: Канье Вест.
0: То забирается, то не забирается.
1: Да.
0: А я почему?
1: Канье Вест Шрёдингера.
0: Я почему такая язва-то мерзкая? Потому что
1: билет
0: я же...
1: Билет не хватило.
0: Нет, ну, во-первых, мне не хватило билета, это правда. Я не буду покупать билет за 50 тысяч на Канье Веста. Я же летала в Стамбул для того, чтобы Канье Веста послушать.
1: 50 тысяч ты уложилась там во все, да, тогда?
0: Мы не будем говорить, сколько денег мы я потратила будем. Там, но я к тому, что меня поэтому все немножечко подбешивают.
1: Хорошо, вот Михаил купался в Белом и Черном морях.
0: Ничего
1: все себе. Лето. Из одного в другой, видимо, вытекал. Потом Верочка провела лето с удовольствием. Ну, она себе Range Rover купила за 12 миллионов.
0: Ну, в целом, тоже, можно это и никуда не ездить, я думаю.
1: Да, на нем. Теперь хочется, чтобы следующее лето было спокойнее и лучше предыдущего. Это пожелание от Александра.
0: Лето пролетело.
1: Устроился на вторую работу. Красавчик какой, а?
0: А что за вторая работа? Какая первая?
1: А что за первая, да?
0: Я тоже, понимаете, у меня, как говорится, от финансовой подушки осталась только налочка. Мне теперь тоже бы вторую, да третью работку подыскать, потому что кутила я ни о чем не жалею.
1: И за меня в том числе.
0: Конечно.
1: Потому ты меня-то летом в отпуске не был, а вот Димон был в отпуске летом два раза. Норм отдохнул. Надоели ему проблемы с бензином. Потом Серега побывал в Дагестане.
0: О,
1: да.
0: Вот, я тебе сказала, меня Усишкин спрашивает, ну, у нас, в общем, отпуск будет в октябре.
1: Да.
0: Извините. И я его спросила, что будет делать он меня спросил, что буду делать я. Я очень думаю активно в сторону Китая, но как альтернатива у меня Дагестан еще есть в октябре.
1: Ну, давай рассмотри, наверное...
0: посидеть дома. Да, мне тоже нравится. Как будто это реально, смотря на баланс. Сегодня просто день зарплаты. Зарплата после отпуска выглядит как издевка.
1: Приезжаешь в ТЦ «Европейский»?

0: это главный чарт отчизны.
1: Высшая лига нового радио.
0: С вами Роман Емельянов
1: и Макс Астахов.
0: Поехали!
2: Четверг, 16.00, премьера. В воскресенье в это же время повтор. Голосуй за любимый трек на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Только на новом радио.

0: нравится всегда.
1: Я еще хотела рассказать вам историю про какие-то конские цены в аэропорту в Турции, в Анталии.
2: Ведай, молви.
1: Я, значит, я не из тех людей, которые, знаешь,
2: составляют... Смотрят на цены.
1: Нет, я мечтаю к этому прийти. Но вообще взрослые люди, когда отправляются в отпуск, они какую-то сумму наличных денег или зарубежной карты, если есть, оставляют на свое присутствие в аэропорту. У меня, когда я уже финально возвращалась домой, я оставалась уже с братом. Небольшое объяснение. Я уехала с подругой на неделю, подругу проводила, ко мне приехал брат. И я осталась еще на неделю в Турции. И вот мы едем с братом в аэропорт. У нас на двоих 9 евро.
2: Так, подожди, а что вам мешало в отеле взять с собой поклавы?
1: Потому что мы поехали примерно так, что вот мы сейчас, мы позавтракали в отеле, мы должны были приехать и сразу же улететь. То есть там все было выверено минута в минуту. Ага. Но нам перенесли самолет 3 раза, и нам пришлось торчать там весь день.
2: И дали
1: день.
2: Только платной воды, да, за эти переносы.
1: Нет, за переносы нам, кстати, вынесли бесплатную воду.
2: Бесплатную, да, воду. Для тебя это, в принципе, уже как,
1: да,
2: еда.
1: Для меня, ну, вообще, для меня это роскошь. Да. Я, может, поэтому-то с одной радиостанции на другую перескочила. Меня переманили. Короче, я пошла изучать, что можно купить на эти 9 евро. Ничего. Можно купить бутылку воды. В Макдональдсе... тупом, дурацком, цены конские. Мы когда туда летели, у нас-то денежки водились. Мы с подружкой приехали, когда в аэропорт, и ждали моего брата. Мы, значит, пошли и потратили в Маке $50 на двоих.
2: Подожди, что входило в $50?
1: 2 чизбургера, картошка фри и соус.
2: 2 мясных котлеты, ты говоришь?
1: Без напитков.
2: Кошмар.
1: $50. Да. И мы заплатили, и не подумали, а потом что-то мы сидим и такие... Так, подожди, а $50 это вообще сколько? Угу. То есть я поняла, что мы вот это просто исчадие отродья, чью-то отрыжку поели за 4000 рублей с небольшим. Ты понимаешь, у нас в аэропортах, да, аэропорт, как правильно? Угу. Дорого, но не настолько. Это вообще откуда такие цены? Я, конечно же, начала жаловаться. Я начала читать, потому что, может быть, у них и в аэропорту пытаются раздурить тебя, надурить. Как, не знаю, картонную деревяшку тупую. В общем, я вообще недовольна, потому что в самой Турции нас опять пытались, конечно же, разводить. Один раз, я вообще горжусь собой за это, мы пошли в магазин. У меня плохое зрение, мы пошли в магазин, и мы, как правило, делим напополам, ну вот, купили продуктов, чек они нам не выдали, и я сфоткала экран просто магазина, чтобы, ну вот этот наш заказ, чтобы мы могли это раскидать. Мы, значит, считаем и понимаем, что нам пробили чье-то пиво, нам пробили чью-то туалетную бумагу, и потом уже идет наш заказ. И мы не терпили, мы вернулись и сказали, это что? У нас этого не было, и нам вернули. 450 лир!
2: Извинились?
1: Извинились, конечно. И вернули 450 лир.
2: А как они это объяснили?
1: Они сказали, ой, мы, наверное, не обнулили там, ой, да это случайно. Нет, мы, конечно, не хотели, мы сейчас вам все вернем.
2: Представляешь,
1: понимаешь?
2: На отдыхе в каких-то объемах вообще.
1: Ты понимаешь, все. А мы, да, вообще бы и не смотрели. Если бы нам дали чек, мы бы просто сумму пошерили, а мы просто, ну, вот, решили почитать, о чем вообще, сколько стоит. Потому что там, ну, внушительно получилось.
2: В общем, ты рекомендуешь брать с собой зануду обязательно,
1: обязательно
2: в такие путешествия.
1: Обязательно, вообще.
2: Чтобы он тебе в аэропорт, вот войдя, он тебе немножко по щекам бы надавал. Потом у него бы с собой еще была обязательно свернута какая-то фольга, бутербродики.
1: Конечно.
2: Там, да, вот это.
1: Ну, между прочим, вот мы с Матвеем накупили всякой гадости, которые планировали привезти в Россию, но из-за того, что у нас не было денег и задержали самолет, мы ее все съели там. Все чипсы, все мармелады были съедены. Поэтому, друзья, простите, что я вам ничего не привезла. Мы не хотели умереть от голодной смерти.
2: Вообще есть лайфхак. $50 стоит проход в бизнес-зал, а там тебя и кормят.
1: Так
2: и
1: у меня
2: все...
1: было 9 евро, на, ну вот, оставалось. 9. В конце 9. Что я на них сделаю?

0: Я вообще надеялась, что мне напишут: да, Эви, я тоже приезжаю в аэропорт, у меня там остается 3 копейки. Вы не true путешественники. Вы, может быть, еще жилье прям на месте в стране не искали? Вы что, заранее все бронируете? А где вот этот вот адреналин от того, что «а что, если я останусь на улице?»
1: Я иногда думаю, кто те люди, которые сидят не в каком-нибудь бизнес-терминале из-за того, что у них там, не знаю, от работы доступ, да, а сидят в обычном кафе, в 7 утра попивая шампусик, например, и у них там еще какие-то закуски модные. И ты думаешь: хм, ребят, а билет у вас сколько стоит?
0: Это на старте так можно делать. Вообще, да, главное правило в отпуске — никогда не считать деньги.
1: Ну, по прилете ты же не будешь сидеть в аэропорту,
0: ну, а
1: тебе,
0: по прилете,
1: ну, надо.
0: Ты просто, ну, гречка. Из нее столько всего можно сделать. Можно даже котлеты сделать из гречки.
1: Угу.
0: Очень вкусно. Я не делала, но я близка к тому, чтобы начать изучать этот рецепт. Ой, надо покашлять, поговори что-нибудь.
1: Хорошо, у меня есть новость, например, любопытная. 170 лет назад, внимание, друзья, в августе 1856 года, то есть еще до отмены крепостного права, ага, в Российской империи, изобрели сгущенку.
0: Слушайте, я вам сейчас расскажу такое.
1: Давай.
0: Короче, мною был открыт... Ты знаешь, что есть готовые смеси для блинов?
1: Да.
0: Я тоже догадывалась, но никогда не смотрела. Мне казалось, что это химоза. В одном магазине, который пропагандирует здоровое питание, якобы, у них такая зеленая вывеска.
1: Виви.
0: Да-да, Виви. Там есть смесь, которая стоит, типа, 60 рублей. Так. Там чистый состав, это очень вкусно. Мне ее показал...
1: обязательно поджаривать или можно?

0: нужно прям...
1: Нет, это лишнее. Туда добавляешь только молоко, 2 ложки растительного масла и делаешь панкейки. Я не делаю эти тонкие блины, а вот просто, знаешь, вот так вот потолще делаешь, чтобы они были как в американских сериалах. Это так вкусно со сгущенкой. Дарю. Вот 60 рублей. Такая находка. Если
0: американский сериал, там кленовый сироп, тогда надо какой-нибудь.
1: Ты тоже давай пуха-то не накидывай.
2: Эвиленд на новом радио. Реклама.
3: Ашанимся – это значит с выгодой закупаемся. Фарш «Ашан Красная птица» по-деревенски 400 грамм по покупательной цене. Всего за 149,99 до 2 сентября. Все начинается с «Ашан».
4: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
5: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это Авито Авто.
6: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
7: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
8: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
9: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
8: Новый сезон мелодрам.
10: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
11: Ты уверена, что ты вообще его получишь?
12: Сейчас главное верить и ждать.
8: 7 сентября скажи счастью «да».
13: Ты выйдешь за меня замуж?
10: Да.
8: Новый сезон мелодрам 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+.
14: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра, а в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
15: «Пятерочка» доставляет.
16: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-880-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности в приложении «Пятерочка». 12+.
17: Да что заработали?
18: Что?
17: А что?
18: Перевозки – это задача со звездочкой.
19: Ищите на Авито услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
6: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
19: Авито услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.

0: слезы уходящего лета и мои слезы, задыхающиеся от непонятного какой-то вирусной инфекции.
1: Тут какой-то комарик занес мальчику инфекцию, понимаешь?
0: Какой
1: поэтому
0: комарик, аккуратнее. Мальчик?
1: Комарик в Москве. Укусил за яичко, и вот там...
0: Ну, да. У меня нет яичка. Ну, спасет ли меня это?
1: Не факт.
0: Спасибо большое. А, ну, то есть, ты думаешь, я недостаточно переживаю?
1: Ну, я думаю, тревожности не хватает еще, да.
0: Ты что, мне вот сейчас тяжело дышать. После я уже отпуска. Думаю, что я сейчас задохнусь во сне, что у меня слипнутся связки.
1: А когда ты выходишь на балкончик, тебе не кажется, что вот именно сейчас он запланирует треснуть?
0: А я не выхожу на балкончик.
1: А, ну вот.
0: Я не курю последние, знаешь,
1: а
0: сколько?
1: А мысли, что, не знаю, садовый шланг в огороде вдруг внезапно поднимется и удушит тебя?
0: А ты прекращай смотреть фильмы Болливуда. Я думаю, нужно остановиться. Там не все так, как есть в жизни. Немножечко они приукрашены. Вот чуть-чуть. Друзья, на самом деле, я забыла, что я люблю говорить фразу «на самом деле», и теперь я снова буду цепляться за нее словами, глазами, ушами. Так вот, на самом деле, мне впервые не так грустно, что заканчивается лето, потому что я своим летом полностью довольна. Я успела и отдохнуть, и поездить, и потусить, и погулять.
1: И поболеть, и ни одного романтик коллекшн.
0: Романтик коллекшн у нас не пополнился. Было вот поползновение к пополнению, но...
1: Эйр.
0: Да, увы.
1: Воздухан, как ты это называешь.
0: Воздухан, да. Кондиционер лютый попался, поэтому в целом... У меня были такие подозрения, я не успела сильно очароваться, чтобы глобально разочароваться. Поэтому терпимо, даже откачивать не придется. Но я люблю осень. Мне нравится. Вот особенно золотая осень, если она будет в этом году, это будет супер. Когда еще тепло, когда ты еще можешь ходить модным, когда ты какой-то воодушевленный, чтобы чем-то заняться. Вот я думаю, так, абонемент в зал нужно взять, хочу заниматься спортом, нужно начать заниматься английским, какое-нибудь репетиторство. В общем, что-то такое хочется, оно скоро пройдет.
1: Оно примерно из года в год.
0: Да, да, да.
1: Каждый год хочется похудеть, выучить английский,
0: да, да,
1: начать
0: да.
1: бегать там. Ничего,
0: поэтому
1: ничего.
0: Это буквально на недельку, вот как раз бабье лето столько и длится. И потом в депрессию до вот этих гирлянд новогодних. Поэтому мы в тайминге. Я что? Я очень рада вернуться из отпуска, я очень рада тем, кто рад. Я вдвойне рада тем, кто не рад, потому что сейчас вы будете переобуваться. Я безумно по тебе скучала, мне радостно. Я в шоке, что это уже третий сезон. Чё? К чему? Время помедленней. И все. Я надеюсь, что вы своим летом довольны. Лето — маленькая жизнь. Если нет, ничего страшного, давайте делать ставки на осень.
1: Я думаю, лето — маленькая жизнь. Это вот был сегодня финал у Кирилла Калинина в утреннем эфире.
0: Да, а я люблю Кирилла Калинина. Я могу его цитировать. Все, целую вправо и влево всех тех, кто нёс себя как мышь, целую в нос, но через марлю, а то я болею. До завтра, ребята. Вы вообще лучший бест.

0: А нам на двоих просто лет примерно 174, память плоха.
1: Да все прекрасно, смотри, ну песня просто длинная, не хотелось последний куплет отрезать. Пусть проиграет целиком, ребят.
0: Ждем вас, сами знаете, где нужны огонечки, слезы, радость. Это вам вместе.

0: ребятушки, не очень нравится, что в это замечательное время уже приходится наслаждаться закатом. Но не хочется думать, что это закат все-таки теплого периода. Поэтому продолжаем получать удовольствие от каждого вечера.
1: До премьеры сериала «Трудно быть богом» в онлайн-кинотеатре «Винк» осталось 3 дня.
2: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
3: Я построю здесь новый мир.
2: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
1: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».

0: Трэш-ток.
1: Каждую пятницу в 12. Новая и ВК-музыка выжимают самый сок.
0: Трэш-ток.
1: Супер-новинки, чарты ВК-музыки, новости и комментарии артистов, анонсы концертов, эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК-музыки Сергей Мудрик.
0: Не пропусти. Трэш-ток.
1: Трэш-ток. Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11.00. На новом радио.

Тиесто и Бриана Грейс на новом радио о каком-то великолепном месте композицию исполнили. Так вот, есть одно великолепное место в Москве, называется стадион Лужники, и там не так давно прошел грандиозный новый радио Open Air, который объединил более 180 тысяч зрителей. Многие, кто сейчас слышит то, что я говорю, были на этом потрясающем мероприятии. На сцене более 50 любимых артистов, в том числе и Анастасия, Зиверт, Мари Краймбери, Артикасти, Газовс Бразерс, Шура, Лёш, Свик, Бьянка, Мона, Тим Белорусский. В общем, устану перечислять. Более 50 артистов были на сцене. Все выложились просто на максимум. Было фантастически круто. И, ребятушки, теперь уже благодаря специальной телевизионной версии гостем масштабного события сможет стать каждый. Премьера на главном музыкальном телеканале страны Муз-ТВ состоится 5 сентября в 18:40. Обязательно подключайся.

Реклама. Не думай о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».

Да и не make my day, а, наверное, всю жизнь может сделать такая композиция. Представляете, считается, что эта композиция в оригинальной версии от группы Technotronic завершила 80-е и начала эру 90-х. Pump Up the Jam, 1989 год. Ребята из Бельгии вот такую вот историю классную замутили. Не, ну сейчас, конечно, странно, да? 80-е, 90-е, нулевые, 10-е, 20-е. В 50-летиях эта песня звучала и наверняка монетку немалую приносила создателям. И очень за них рады. Это новое радио, суперхиты, суперновинки. Сейчас, наверное, не монетки зарабатываем. Хотя, может быть, и да. Ребятушки, напомню, если вы сейчас едете на пассажирском, на заднем сиденье, в такси, вокруг приятно пахнет и играет новое радио, то 10% чаечку не забываем.

0: час ночи в Красноярске. Новое радио.
1: Так, ну что, хочется, не знаю, напомнить, что ни один летний вечер не должен быть профукан, но понимаю, что многие этим правилам уже как-то успели пренебречь.
2: До премьеры сериала «Трудно быть богом» в онлайн-кинотеатре «Винк» осталось 3 дня.
3: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
4: Я построю здесь новый мир.
3: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк».
5: Реклама 18+. Спонсор ООО «Рестрим Медиа».

одна песня может остаться в плейлисте у друзей, а может зазвучать на всю страну. Новое радио и Zion Music продолжают поиск новых имен. Музыкастинг. Девятый сезон конкурса «Музыкастинг» — это неделя прямых эфиров, звездное жюри, горячие обсуждения и тысячи слушателей, которые будут болеть за тебя. Победителя ждет запись и релиз сингла, ротация на новом радио, крупнейшие фестивали и шанс попасть в высшую лигу. «Музыкастинг». Отправь заявку. Твой трек уже ждут на muz.newradio.ru.

0: что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк.
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которое лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк.
2: Новая серия каждую пятницу.

«Milky Chance» и «Украденный танец» на новом радио, что бы это ни значило. Сегодня мне приснилось, что я лысый. Ну, не просто как Розенбаум, да, а с таким блестящим озером в лесу. Первая мысль была загуглить «Соник», но потом я вспомнил, что я против разного вида мракобесия. А вот вторая история меня уже начала напрягать, потому что я сегодня уже трижды попадал на рекламу клиник по пересадке волос. Вот, таргетинговая реклама, получается, уже в сновидение проникает. Ужас, ужас, кошмар, кошмар. Я нигде галочку не ставил, не соглашался. Вот, мы же продолжаем проникать в атмосферу твоего вечера. По твоему желанию, исключительно и исключительно музыкально. Новое радио, Данил Михайлов, Засташева. Суперхиты и суперновинки скоро.

0: 2 ночи в Красноярске.
1: Новое радио.
2: И новинки тоже в полном порядке, ребятушки. Вот вроде бы уже много лет не надо ни в институт, ни в школу, тем более. А все равно 1 сентября каким-то вот прям радостным днем не считаю. Но тем не менее, мы уже почти в нем.
3: До премьеры сериала «Трудно быть богом» в онлайн-кинотеатре «Винк» осталось 3 дня.
4: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
5: Я построю здесь новый мир.
4: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк».
6: Реклама 18+. Спонсор ООО «Рестрим Медиа».

0: раньше. По вторникам с 6 до 8 вечера баланс подбивают твоя подружка Эви и Данила Михайлов.
1: Это судьба.
0: В вечернем шоу Эви Уэнд.
1: Улыбайтесь, это всех раздражает.
0: Повтор в субботу в 18 часов на новом радио.

поклонникам вечернего шоу «Эвиленд» на Новом Радио в данные минуты не хватает женского вокала в этой песне. Ну, согласись, неплохо у нее получается вот это вот «Fire, fire, fire». Я про дорогушу Эйви. Ну да ладно, все, допели без женского вокала и были таковы. Ребятушки, как-то вот прям немножко грустно осознавать, что все возвращается на круги своя и возвращается даже не с понедельника. Да, завтра уже надо будет и детей в школу, а может быть и самим куда-то направляться после завершения летнего сезона. Но это все завтра. Сегодняшняя ночь пусть тоже будет максимально приятной. А завтра поутру 1+1, все как водится. Вечером Эвиленд, днем суперхиты, суперновинки, водичка, да нет. В общем, все на месте. До нового радио. Данил Михайлов был за старшего до сего момента, а сейчас ушел из скатерти.

0: До премьеры сериала «Трудно быть богом» в онлайн-кинотеатре «Винк» осталось 3 дня.
1: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
0: Сponsor ООО «Рестрим Медиа».

0: Ой, я в эфире.
1: Кирилл, ты профессиональный человек.
0: Да, поэтому я включил микрофон.
2: К сожалению, это не лечится.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Здравствуйте.
2: Один плюс один.
3: О, боже, нет!
2: Утро на грани. С 7 утра по будням. Утреннее шоу «Один плюс один».

искал других, но себе ответ. Я даже видел тебя в похожих портретах, хоть ты внутри меня очень крепко согрета.

оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антон.

0: До премьеры сериала «Трудно быть богом» в онлайн-кинотеатре «Винк» осталось 2 дня.
1: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
0: Сponsor ООО «Рестрим Медиа».
3: Анна.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS-77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: Ой, я в эфире.
1: Кирилл, ты профессиональный человек.
0: Да, поэтому я включил микрофон.
2: К сожалению, это не лечится.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Один плюс один.
3: О, боже, нет!
2: Утро на грани. С 7 утра по будням. Утреннее шоу «Один плюс один».

0: Привет, это Акмаль, слушай мою новую песню «Любовная» на волнах нового радио.
1: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк.
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, который лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк.
2: Новая серия каждую пятницу.

шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускай не вдвоем, назло ветром.

0: до премьеры сериала «Трудно быть богом». В онлайн-кинотеатре «Винк» осталось 2 дня.
1: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября. Только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
0: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».

0: новое радио.
1: Я был последним, да, подонком, а ты грел меня. Сегодня выберу холод, а ты лети, моя звезда. Ну или падай, как хочешь. Сегодня дым сигарет оставит на кухне свой почерк.

0: или падай, как хочешь. Сегодня дым сигарет оставит на кухне свой почерк.
1: Новые на новом.
2: Всем салют, с вами Soda Love. Слушайте мою новую песню «На красный» на новом радио.

0: «Жесток».
1: Каждую пятницу в 12. Новая ИВК-музыка выжимают самый сок.
0: «Фрешток».
1: Суперновинки чарта ВК-музыки. Новости и комментарии артистов. Анонсы концертов. Эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК-музыки Сергей Мудрик.
0: Не пропусти «Фрешток».
1: «Фрешток». Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11.00. На новом радио.

вначале громко чайки и не случайно обречал бьются вон, как на чаке, и нас с тобой они качали.

0: до премьеры сериала «Трудно быть богом». В онлайн-кинотеатре «Винк» осталось 2 дня.
1: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
0: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средств массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

здесь может появиться суперновинка. И, возможно, именно твоя песня. Новое радио представляет 9-й сезон конкурса новой музыки исполнителей «Музыкастинг». Музыкастинг.

сингла и его ротация на новом радио. Музыкастинг. Твой трамплин в шоу-биз. Онлайн-отбор уже начался. Отправь заявку на mus.newradio.ru.

0: от создателя нового радио. Высшая лига. Фирменный чарт станции и главный музыкальный ориентир. Каждую неделю на новом радио.
1: Всем привет, это главный чарт отчизны.
2: Высшая лига нового радио.
1: С вами Роман Емельянов.
2: И Макс Астахов.
1: Поехали!
0: Четверг, 16.00, премьера. В воскресенье в это же время повтор. Голосуй за любимый трек на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Только на новом радио.

был твоей худшей ошибкой. Ты была моей лучшей попыткой. Засыпать без тебя — это пытка. Почему? Вопрос на засыпку. Я снова пишу тебе, что болит моя душа. И как уместить эти большие чувства в маленькой букве.

0: до премьеры сериала «Трудно быть богом». В онлайн-кинотеатре «Винк» осталось два дня.
1: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
0: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».